Дальше священник, он ко всем традициям относится уважительно. Он ни одну традицию не будет хулить. Это настоящий священник. Это критерий. Если он говорит, эта традиция плохая, подальше от него уйдите, этого священника. Что есть такие, да. У меня есть хобби такое, я иногда книги выхожу, люди распространяют. И это, по-моему, в Челябинске было. Женщина навстречу идет пожилая, где-то около 60 лет. И я просто вижу от нее прям фонит, прям от нее, прям, что она в христианской традиции, видно, что она там сильный человек. И она идет, и она внутри молитву читает какую-то даже. То есть я чувствую, что от нее прям сила такая идет. И я подумал, надо ей книжку дать. То есть она легко может понять тогда ее. Я подошел к ней и сказал, возьмите, пожалуйста, книжку, она вам счастье принесет. У меня настроение было, что ей эта книга дальше поможет, ну, взрасти свою духовную жизнь. Она остановилась, посмотрела на меня и сказала, сгинь ты от сатаны. Ну, так-то, по идее, нужно бы уже уходить. По идее, ну, потому что, ну... Да, ну что-то я не стал уходить сразу, что для меня это, знаете, как для быка красная тряпка. Ну, у нас сражение нужно, мне интересно стало просто. Мне же, ну, хотелось как-то эту женщину, как бы, ну, вразумить. То есть я не смотрел уже здесь на старшинство. Смотрел просто на человека, который находится в поиске еще не до конца. Просто. И я сказал ей, я вступил в диалог мягко очень. И сказал, да, как вы это поняли, что это сатана? Ну, раз, так она пригласила, так она, ничего себе. А говорит, у тебя книги написаны сатаной просто. Я говорю, то есть вы как-то видите это? А она говорит, да потому что там про Иисуса ничего не пишется. Все должны к Иисусу прийти. Все, кто не идет к Иисусу, идут в ад просто. Это от сатаны. Ну вот так, если простому человеку сказать, что можно, вот, как возразить можно, да? Россия, как бы христианская страна, как бы доминирующая религия христианства, как противостоять такому? И таких полно, представляете? Я говорю, подождите. То есть, если сейчас ко мне подойдет мусульманин и попросит у меня Коран, и я ему скажу, что он от сатаны, она подумала и сказала, да. Я говорю, это же наши братья, мусульмане. Как же они от сатаны? Нет, все должны идти к Иисусу. Вы представляете, как только она это сказала, ко мне по плечу постучал молодой человек, выше меня, наверное, на две головы, высокий очень. Я повернулся, стоял мусульманин. Он сказал, слышь, брат, у тебя есть Коран. Женщина оторопела просто, она просто в шоке была. Я сказал, если ты сейчас постоишь немножко, у меня вот с собой нет, я сейчас позвоню друзьям, у меня есть друзья есть. И наверняка они где-то найдут, и я тебе дам телефон, ты где-то, в общем, они тебе дадут Коран. Он говорит, нет, мне прямо сейчас нужен Коран. Я говорю, ну сейчас я это. Ну ладно, ничего страшного. И ушел. И женщина ничего не смогла сказать, кроме как одной фразы. Она сказала, ты точно отстань.

если кому-то из вас повезет исследовать или изучать вайшнавскую поэзию, то вы можете столкнуться с такой поэзией, которую написал Биламангала Тхакур. Он на самом деле был просто-напросто слеп, когда он начал писать свои стихи, которые потом на протяжении многих-многих столетий были одними из любимых стихов вайшнавов. И он писал их, будучи слепым. Дело в том, что сам он, до того, как стать серьезным следователем вайшнавизма, он был очень сильно привязан к одной красивой, прекрасной женщине, которая была проституткой, и он очень был к ней привязан, к ее красоте. Случилось так, что в один день, один вечер, им овладело очень сильным похотливое желание, и он захотел встретиться со своей возлюбленной. Но в этот вечер была очень сильная гроза, и совсем не светила луна, и был сильный дождь, ливень, и Биламангала Тхакур переправился через реку с помощью трупа. Он даже сначала не понял, что это труп, он подумал, что это бревно, но когда в конце он вышел из воды, он понял, что он переплыл реку на трупе. Когда он вылез из воды и пошел к своей возлюбленной, он обнаружил, что дверь заперта, и он, сколько он ни стучал, ему никто не открывал, потому что был сильный дождь и гром, и его никто не слышал. И на заборе он увидел кажущуюся лиану, и он начал взбираться по забору на этой кажущейся лиане. Но потом, когда он забрался на этот забор, оказалось, что это была змея. И когда он уже добрался до двери, и когда эту дверь открыла эта проститутка, он своим видом настолько сильно поразил ее, что она первое, что она ему сказала: «Это удивительно, как ты в такую ночь, испытывая такие опасности, ты добрался до меня, и твои глаза и твое тело, оно выдает очень сильные желания, сильные похотливые желания, и ты пришел ко мне в это время». И она сказала ему, что если бы ты обладал бы таким же рвением, таким сильным желанием сблизиться с Богом, то ты бы уже давно стал бы чистым преданным Господа. Когда она это сказала, то Биламангала Тхакур, он испытал такое состояние аффекта, это очень сильно вонзилось в его сознание, в его уши. И, по сути дела, таким образом произошла трансформация его сознания. Он подумал, а ведь она права. Я грубый материалист, я провожу свое время таким низким образом. И так как он в предыдущих своих жизнях и в предыдущих своей деятельности он имел дело с духовной практикой, ему очень резко в памяти врезалась его предыдущая деятельность, его предыдущие жизни. Он испытал такое вот очень сильное чувство, и с этого момента он решил стать серьезным вайшнавом, серьезным последователем ведической культуры. И он поблагодарил эту проститутку за ее урок. Он принял ее как свою шикша-гуру. Шикша — это означает тот, который дает наставление. Есть два вида гуру. Есть дикша-гуру, есть шикша-гуру. Дикша — это тот, который дает мантру, дикша-мантру, или дает духовное имя и наставляет в молитве и в мантре. А шикша-гуру, он может давать наставление. И вот он принял ее как шикша-гуру. И таким образом, вдохновленный ее наставлением, он оставил мирскую жизнь, он оставил свой дом, и он ушел во Вриндаван, нашел в святые места, чтобы полностью посвятить себя духовной практике. И с тех пор он начал сочинять стихи. И его стихи, они описывают великолепие верховной личности Господа. Когда он писал свои стихи, он на самом деле видел Господа воочию, он видел его прекрасные волосы, прекрасные глаза, он видел павлинье перо в его волосах, он видел его прекрасные одежды, он видел его тюрбан, видел его тхоти и так далее. И более того, он общался с Господом, и его поэзия, она уже находилась не на материальной платформе. Его поэзия находилась уже на трансцендентной духовной платформе. И его видение, оно было нематериальным. Это один из примеров вайшнавской поэзии, вайшнавской культуры. И Биламангала Тхакур, он восхвалял Господа как личность, которая исполнила всех достояний.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч, голову

Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Sentez-vous.

Да, и вторая аскеза женщин – это забота. Заботиться, обо всех заботиться. О муже заботиться, о детях заботиться, о родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться в первую очередь, по-женски заботиться. И это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями, там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда, которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там, или руководитель, еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так? И что делать, Машенька?» «А вот так». Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. Почему ты так думаешь? Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивными. Потому что в святом человеке проявляется обе природы, уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. Мужчина, у мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. И поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивно работает всегда.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

И, в общем-то, родитель – это тот, у кого есть в голове очень точный список всех качеств человека. И он очень точно понимает, какие они, как их развивать, что с ними делать, как они проявляются, как над ними работать. То есть у него есть очень четкий, ясный план воспитания ребенка. Вот это родитель. Это, собственно говоря, определение родителя – тот, кто знает план воспитания ребенка. Если такой план есть – это родитель. Если такого плана нет – это экспериментатор. Он думает, ребеночек, кем же мне тебя сделать, как же мне тебя воспитывать, что же мне с тобой, какой эксперимент провести, кто ты у меня будешь, врачом или космонавтом. И он думает, только бы не космонавтом, только бы не космонавтом. Кто-то придумал эту вещь, что, что все должны быть космонавтами почему-то, чтобы тошнило, чтобы все время все болело. Нет. И родители ставят эксперимент, но они не понимают, что надо конкретно делать с ребенком. То есть современная педагогика – очень странное явление. Очень много технологий, очень много советов, очень много каких-то концепций. Но обыкновенного списка качеств характеров, на которые нужно развить у ребенка, нет. То есть даже вот записать человек не может. То есть можно провести эксперимент, если в роддоме выдавать ребенка по этому списку, напишешь 30 качеств характера, выдадим ребенка. Не напишешь, не выдадим, то никто детей на руки-то и не получит. Потому что никто не знает, что с ним делать. То есть всех интересует только одно, чем кормить, чем лечить. Как бы в школе он одни пятерки получал. Большой вопрос, зачем они нужны. Но сам принцип, что мы не знаем этого, поэтому нужно провести какую-то работу над собой, чтобы точно понимать, что же с ним делать, потому что, ну, во-первых, мы его не ждали, то есть он всегда другой, чем мы ожидали, потому что у него есть свой характер, он просто проявляется, раскрывается в процессе воспитания, в процессе каких-то педагогических приемов. Но это тоже всегда для нас некоторая неожиданность, мы не ожидали, что будет именно так. И если воспитание не было проведено качественно, то родители ожидают расплаты в виде переходного возраста. Переходный возраст – это двойка за воспитание. Если воспитание было, не может быть никакого переходного возраста, его в принципе нет. То есть, если же воспитания не было, если все было отдано на откуп школе, там, детскому саду, еще кому-то, если всем этим занимались другие люди, которые тоже мало что в этом понимают, и эти 30 качеств не были пробуждены в человеке, то, естественно, в нем происходят негативные изменения в переходном возрасте. Что это значит? Он неправильно себя ведет, пожинает реакции. И с этими реакциями, то есть очень недоволен тем, какие реакции к нему приходят. В результате того, как он относится к этому миру, потому что мир реактивен. Если ты неправильно к этому миру относишься, мир тоже к тебе неправильно относится. Называются законы причинно-следственной связи или законы кармы. Поэтому родители должны научить его правильно относиться к этому миру, вести себя на основе законов этого мира. Конечно же, они сами должны уметь это делать. Если они сами этого не делают, то и его тоже научат.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брахмалока, или Лока, это значит планета, это та планета, где находится сам Брахма. Помните тот, который четыре головы? Этот Брахма, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, которые тела состоят из элемента воздуха. Есть полубоги или живые существа, которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнца могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня, поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается, она стоит. Ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, очень большие порывы ветра иногда бывают. Раз так, и сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги – это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением. Это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается, или он засыпает, или его солнечный удар схватывает. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы все знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют, понимаете, да? Также здесь у нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонением невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот, наше тело как робот. Единственное наше желание есть – это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас есть какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться. И таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, оно в конце концов кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли

Говоря о благости, скажем сразу, что в Бхагавад-гите Господь говорит о том, что материальная природа состоит из трех состояний – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в контакт с этой природой, о могучей руки Арджуна, он становится обусловлен этими качествами этой природы, то есть благостью, страстью и невежеством. И дальше поясняется, что о безгрешной состояние благости имеет, но оно чище, чем все остальные. Есть светящееся, то есть сияющее, и благость свободна от всех греховных реакций. Тот, кто находится под влиянием благости, становится обусловлен чувством счастья и знания. Но таким образом, в состоянии благости человек пребывает в счастье постоянном, и которое не заканчивается.

просвечивается и обладает просветлением, так как сама благость, она сияющая, это качество этой природного свойства, оно сияющее. Тогда как дальше идет перечисление страсти и невежества. И говорится о том, что состояние страсти порождает множество желаний, о сын Кунти. И таким образом воплощенное в теле живое существо становится связанным материальными делами, которые влекут за собой соответствующие реакции. Это страсть. Подробнее об этом вы можете посмотреть на сайте tarsunov.ru в разделе «Сотворение». И дальше идет характеристика состояния невежества. «О сын Барата, — говорит Господь Арджуне на поле битвы Курукшетры, узная о состоянии невежества, рожденные в невежестве, при рождении все существа живые повергнуты в иллюзию. И результатом этой природы является безумие и слепота, которые связывают обусловленную душу. И таким образом мы понимаем с этого, что в Шримад-Бхагаватам, когда говорится о благости, на основе которого составлена программа развития личности «Благость», говорится о том, как развить в себе вот именно попасть под влияние этой чистой, полной знания, полное знание состояния благости. И так вот далее цитата также Бхактивиданты с вами Прабхупады. «В любой практике самоосознания главное место отводится контролю ума и чувств. Не контролируя ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Каждый живущий в материальном мире находится под влиянием материальных состояний, страсти и невежества. Следуя рекомендациям, изложенных в Ведах, мы можем подняться на уровень благости или саттва-гуны, и тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию».

Есть одна замечательная история про секту. Так как мы с вами секта, то всегда полезно знать, как секты возникают. Как возникают секты, ереси, религии новые. Это секта без носа. На самом деле, это был эпизод в истории Индии реальный. Я не знаю, насколько точно я изложу всю эту историю, но, тем не менее, что-то подобное случилось когда-то. Некоему человеку царь отрубил нос за какое-то преступление. Потому что нужно, чтобы все видели, что преступник, нужно, чтобы это было как-то явно проявлено. То он отрубил ему нос, и, соответственно, человек стал ходить без носа. Беда в том, что все стали смеяться на него. Потому что, ну что это такое? Человек без носа. Ой, какой. Нос – это самая красивая часть нашего тела. Чем больше у нас нос, тем больше мы гордимся. Поэтому говорят люди, содрал нос так. Человек возгордился. А тут задирать нечего. Хотел бы задрать, да нечего, отрубили. И, соответственно, люди, куда бы он ни пришел, люди обступали его, начинали смеяться над ним. Мы знаем, что на самом деле самые гордые национальности в этом мире, у них очень большие носы, да? На Кавказе там. Нос, есть в этом какой-то эзотерический глубокий смысл? Тут никакого нет, отрубили. Куда бы он ни пришел, люди собираются, смеются, пальцем показывают. Носа нет. Ну что такое? Человек не человек без носа. И он стал думать, как отомстить. У него копилось злоба внутри. Копилось. В конце концов, накопилось столько злобы, что он решил всем отомстить. И он придумал. Однажды он вышел на базарную площадь, его обступила толпа, опять все стали смеяться, хохотать. И в этот момент он стал плакать. Слезы были непритворные. Он воздел очи к небу, воздел руки, стал молиться. Стал говорить, что же ты меня так наказываешь? Сколько можно терпеть эти муки? О, Господи, спаси меня. Явись передо мной, предстань. Я молюсь тебе, пожалуйста. В какой-то момент вдруг он стал дрожать. Он стал кричать. Я вижу. Желтые доти. Синие руки. Глаза, как лотос, и упал в обморок. Люди стали его обмахивать, брызгать на него водой, привели в чувство. Он говорит, вы видели? Он говорит, нет, мы не видели. Нет. Как же, он же вот, у него в руке лотос. И опять упал в обморок. Люди его привели в чувство и стали говорить, ты что? Он Бог. Он пришел ко мне, он услышал меня. Я увидел его. Люди стали говорить, неужели? Не может быть счастливчик. Как тебе повезло? Ты видел Бога. Да, я видел Бога. Я могу каждого научить видеть Бога. Вы поняли, почему я увидел Бога, и вы не видели? Бог предстал передо всеми, но видел только я. Почему? Потому что нос мешает увидеть. У меня нет носа, поэтому я его увидел. У вас нос есть. Вы не видите из-за носа, нос загораживает. Сказал, если хотите увидеть Бога, трубите нос. Все будет хорошо. И один смельчак решился. Сказал, хорошо, я хочу увидеть Бога. Искренний человек был, я хочу увидеть Бога. Он, соответственно, вышел, этот сказал, у нас будет ритуал. Я основатель новой религии, ачарья-основатель. И церемония для того, чтобы получить видение Бога, даршан Бога, заключается в том, что ты отрубаешь себе нос, а потом я тебе шепчу мантру особо. С помощью этой мантры ты сможешь видеть Бога всегда, потому что я вижу его. Человек этот решился, и у всех на глазах он отрубил себе нос. Этот подошел к его правому уху и прошептал. Дурак ты, дурак. Если не хочешь, чтобы над тобой все смеялись, скажи, что ты видишь Бога. Мантра, которую он услышал. Он закричал. Я вижу, стоило мне отрезать нос. Вот он. И упал в обморок. Так возникла новая религия. Люди пошли за ними и отрезали себе носы. Но смысл еще раз в том, что обмануть этих людей можно было именно потому, что люди были слишком запрограммированы на то, чтобы увидеть Бога. Именно в этом заключается ложь. На самом деле в основе желания познать Бога должно быть желание услышать о Боге.

по сути, отношение к астрологии. Очень часто у людей смутная картина вообще о том, что, ну, что ожидать от астролога. А многие люди воспринимают это как гадательную практику. И самый бессмысленный из вопросов, которые я когда-либо слышал, это «Ну что там звезды говорят?» Я обычно отвечаю «Молчи, дольше проживешь». Звезды говорят мне. Итак, первая дисквалификация человека, который обращается к астрологу, это то, что он не обладает правильным миропониманием. То есть у него не хватает составных. Или картина о третьей составной, о силе, высших силах, высшем разуме, верховной личности Бога. Она отсутствует вообще или очень смутная. Роль Бога в его жизни очень смутная. Поэтому этот человек может понять, что будет у него в какой планетный период. Но есть одна проблема. Он не сможет понять, как ему себя вести в этот период. И в этом смысле получается, что вы приехали с новейшим диагностирующим оборудованием в какой-нибудь провинциальный город, да, где нету больницы. Вы просто поставили небольшой павильон и там начали диагностику всех жителей. И сделав диагностику, у многих открылись серьезные заболевания в процессе диагностики. Да. Но поскольку у людей нет никакой концепции о том, что надо лечиться и как лечиться, то в чем тогда смысл диагностики? Да? В этом проблема астрологии на сегодняшний день. То есть, если вы даете диагноз событий, прогноз как диагноз, но у человека нету никакого решения, как ему пройти этот период правильно, то в этом смысле знание не имеет ценности, правда? Может быть, пусть бы они и жили спокойно, эти жители города Н, без всяких диагнозов. Ну, жили бы, просто думали, что такая судьба у них, вот просто, да. Умирать в 35 лет, в 40, средняя продолжительность жизни. Знаете, как есть места на планете, где люди живут очень мало, но они считают, что никак не связывают это со своим питанием, да, или со своим образом жизни. Они считают, что это просто национальная особенность, да. Особенность русской рыбалки, когда, да? Просто умирать в 45. Это особенность такая. Поэтому категория неверующие, люди, не имеющие правильного миропонимания. Следующая категория – это человек, который задает вопрос мимоходом. То есть к нему относится вот это «ну что там звезды говорят?». Да? Это в рамках этики астролога этот вопрос, на который, ну, после которого разговор должен закончиться, беседа. То есть это вопрос, между прочим. Ну типа «амурку можешь?» Знаете, как бы «ну ты что, астролог?» «Да, амурку можешь?» Да, мурку. То есть чего-нибудь там, ну давай, говори, чего там у тебя. Смешно, посмеемся, чисто поржать. Да? Следующая категория – это люди, которые не имеют должного уважения к ведическому знанию. Или они не злонамеренны, они просто, или астрологическому знанию. Они просто, это своя картина. Человек пришел со своими ожиданиями, что ему здесь должны рассказать. Он никогда не интересовался самим методом, подходом, не интересовался сам, не имел его в своей культуре, откуда он там возьмется, да? То есть наставник, которого называют ачарья, да, джотиш-ачарья. Да, то есть астролог – это не просто человек, который вещает, и оракул. Да, многие думают, это оракул. Да. Ведическая астрология предполагает не только диагноз, но и какие-то меры, то есть что человеку делать в какой-то период. Поэтому ачар означает тот, кто дает вам наставление в отношении определенного вида действий, образа жизни на конкретный планетный период. Для того, чтобы вы могли воспринять это не как наказание или даже не как урок, а поняли бы, что это есть определенная милость, что это есть милость. Следующая категория, которая упоминается, неквалифицированных к получению астрологического знания, это люди, которые пришли с пустыми руками. Это интересная категория. То есть в каком-то смысле, если человек приходит, не желая служить астрологу в той или иной форме, пустые руки, это означает нету желания служить. Потому что традиции даже сейчас в Индии к астрологу приходят с фруктами или цветами или какими-то подношениями, то значит уже нет должного уважения к знанию. То есть вы воспринимаете его легко, дешево называется, да. Причем ценность знания, поймите, не определяется тем, сколько астролог берет за консультацию. Да? Ценность знания определяется, сколько вам хочется отдать за консультацию. Если вы идете к квалифицированному человеку. Иногда человек говорит, мне вообще нечего отдать, но я бы как-то хотел бы все равно очень вам служить и быть полезен. Просто вот за то, что вы сделали, для меня это очень значимо. Или за то, что вы сделали для других людей, я тоже обратился к вам за помощью. Да? Поэтому вот отсутствие желания отдать, не купить консультацию, а желание отдать, да, является дисквалификацией к тому, чтобы получать астрологическое.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Мы продолжаем нашу беседу. Мы говорили вчера о том, что есть шесть основных причин возникновения трудностей в жизни. И это описано в Священных Писаниях, что первая причина – это жадность, переедание, стремление к чрезмерному накоплению. Вторая причина – это чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. Это изнуряющий труд. То есть эти чрезмерные усилия, они имеют свои стадии. То есть сначала человек очень тяжело трудится, потом возникает усталость, потом разочарование, страх, деградация. И мы вчера разобрали еще одну причину того, что человек начинает страдать. Это пустые разговоры. Разговоры или общение, которое сердечное, душевное общение, общение с интересом, с радостью, которое не имеет возвышенных целей каких-то. Часто общение, направленное на то, чтобы кого-то критиковать, сплетничать о ком-то, особенно о старших, или общение о критике какой-то духовной традиции, культуры, веры чьей-то. Такое общение разрушает жизнь. Также разрушает жизнь, когда люди используют энергию любви незаконно, то есть когда люди влюбляются вне семьи, и эти устраивают очень глубокие отношения с человеком, с которым приятно просто находиться рядом. Эти отношения разрушают также жизнь еще даже быстрее, чем если человек даже и критикует кого-то. Очень близкие отношения, любовные отношения с чужим человеком, которым не положено строить такие отношения, несомненно, разрушают жизнь. Можно задать вопрос, почему вот в том случае, когда люди влюбляются, у них нет семьи у обоих, это не разрушает жизни, а когда есть семья, разрушает. Потому что если у человека есть семья, и он строит любовь с кем-то другим, с другим человеком, то тот человек, который вмешивается в такие отношения, когда есть уже семья, этот человек не бывает никогда честным человеком. Честные люди никогда не разрушают чужие семьи. Не бывает так, что возвышенный человек строил близкие отношения с тем, кто уже занят, кто женат или замужем. Так не бывает. Это может внешне казаться, что человек хороший, но совести у такого человека точно нет. Совесть может быть только у того, кто никогда не посягает на чужое. А чужой человек – это самая ценность большая. Самая большая ценность в нашей жизни – это человек, близкий человек. Если мы подчеркиваем на самую большую ценность, то это, несомненно, признак бессовестности, отсутствия совести. А часто бывает, что мы посягаем не только на одного человека, а на нескольких человек сразу. Потому что, допустим, если женщина имеет детей, то вместе со своими, ну, вместе с этой женщиной уходят в чужую семью также дети. Представьте, человек остается вообще без всего один в жизни. Мы видим также, как сейчас в ситуации на Украине, допустим, люди в результате в результате вот этого влияния, влияния политики, то есть политические интересы заставляют людей убивать друг друга. Здесь нет ни такой праведности ни с одной, ни с другой стороны. Есть просто, что произошло. Один взял, правитель разграбил страну так, что она стала очень слабой. Причем эту страну грабили уже много правителей подряд. Страна стала очень слабой. Слабая страна нуждается в том, чтобы в нее вкладывали силу и ей обладала какая-то другая страна. Слабая страна не может сама существовать, ей нужна опека, ей нужны инвестиции, вложения. То есть она нуждается в покровительстве, слабая страна. И всегда, когда слабая страна получает чье-то покровительство, то чьи-то интересы немедленно начинают страдать. Понимаете? То есть, потому что всегда есть в этом мире какой-то баланс сил. Когда какая-то слабая страна неожиданно получает новое покровительство, то баланс сил сразу приходит в упадок. То есть баланса нет, начинается опасная ситуация в мире. Кто-то становится очень сильным, кто-то слабеет. В результате, когда целая держава, страна слабеет, то она должна защищать себя. Это закон. И этот закон даже прописан в священных писаниях, что когда страна слабеет, она обязана себя защищать, иначе пострадают граждане. В результате Украина стала местом дележки, то есть сразу с двух направлений идет попытка ее влияния, попытка влияния. Но простые люди должны в этой ситуации сохранять мир и спокойствие. Они должны поддаваться на эти идеи, лозунги вражды. Потому что от этого начинается разруха и война. Гибнут люди, которые вообще ни в чем не виноваты. Сейчас гибнут на Украине люди, которые вообще даже, ну, дети, женщины, старики, которые вообще, ну, никак не участвуют в этих процессах. Это просто происходит, потому что они живут на той территории, где происходит вот эта вражда. Причина этого всего, глубокая причина это, конечно, это то, что выродились правители, то есть то, что правители не могут честно править, то, что идет грабеж, это земля разграблена, это глубокая причина в этом заключается. А сейчас уже когда, ну, люди должны просто стремиться к миру, они не должны разжигать вражду. Люди, получая неправильное общение через средства массовой информации, они начинают ненавидеть своих же братьев, тех, кто такие же, как они. В результате они начинают друг друга убивать. Это страшная ситуация. Страшная ситуация. Видите, до чего нежелательное общение неблагоприятное доводит. Когда у людей нет религиозности, нет глубокой веры, они начинают враждовать даже со своими близкими, с друзьями, с теми, кто к той же самой нации. Понимаете, это страшная ситуация на самом деле. И всему миру надо задуматься над тем, что решает проблему. Некоторые говорят, надо всем стать такими же, как американцы или европейцы. Некоторые говорят, что надо всем стать такие же, как русские. Но проблему решает только повышение духовной культуры в мире. Когда больше духовной культуры, меньше вражды. Люди враждуют, потому что у них не хватает Бога в сердце. Когда много Бога в сердце, то злобы остается очень мало. Есть, в сердце может место быть или злобе, или Богу, одно из двух. Когда Бога много в сердце, злобе места не остается уже. Как определить верующего человека по-настоящему? Это очень просто. Если человек не злится ни на кого, он говорит только о Боге. Вот мы сегодня обедали с Олегом Сунцовым. Там также Владимир Сырцов сидел, моя супруга. И Олег Ценцов, он постоянно говорил о Боге. Мы общались, и он во время обеда, он говорил о Боге. Постоянно, все время, сколько у нас было. И он говорил очень глубокие какие-то вещи. И это общение, оно привело к состоянию глубокого умиротворения. И сердце стало глубоко умиротворенным. Я почувствовал счастье от такой беседы. Это означает правильное общение. Общение должно быть, надо учиться такому общению, потому что у нас есть естественная склонность критиковать, есть естественная склонность злиться на кого-то, есть естественная склонность враждовать, считать свой народ, себя, свою страну лучше других. У нас есть к этому склонность, естественно. Когда эта еще склонность раздувается средством массовой информации, то в результате это все превращается в безумие, становится безумием. Как одному духовному учителю задали вопрос: а вот, допустим, в духовном мире есть планеты духовные? Есть планеты духовные. А в духовном мире жители любят свою планету, где они живут? Любят. У них есть национальная вот эта вот любовь к своей земле, к своей планете? Есть такая любовь к своей земле. Значит, тогда получается, они конкурируют между собой, то есть... Каждый хочет, чтобы было лучше у них. Да, они конкурируют между собой. Все хотят, чтобы у них было лучше. Так значит, у них получается, также есть войны и вражда. А вот здесь вот как раз наступает другая ситуация. Понимаете, само по себе желание, чтобы у нас было лучше, не означает, что мы хотим, чтобы было хуже у кого-то другого. Это вот как раз вот здесь тонкая нить между духовностью. Вот, допустим, у меня есть, допустим, своя вера. Я хочу развивать свою веру, хочу в нее углубляться, хочу. Но это не значит, что я ненавижу другую веру какую-то и считаю, что она должна меньше развиваться. Чувствуете, нет? Грань. Где личные интересы превращаются в зависть и злобу. Когда человек хочет углубляться в свою веру, развивать ее, свою культуру, это хорошо. Но если он при этом начинает ненавидеть чужую веру и чужую культуру, это называется злоба. Ничего общего с философией это не имеет вообще никак. Философия никак не связана со злобой. Злоба означает просто то, что разрушает жизнь. И злоба возникает в результате нежелательного общения. Как определить искренне верующего человека? У него нет злобы. Может по-разному отвечать. Допустим, иногда верующего человека спрашивают: а как вы относитесь к этой вере? Он говорит: а я там ничего не знаю. Я не знаю, как относиться. Я думаю только вот в своей вере, только там развиваю. Иногда он говорит: я хорошо отношусь. Я даже хожу в этот храм, мне нравится. Мне нравится, у меня есть друзья в этой традиции духовной. Но я верю в свое, у меня своя вера. Это хорошо, вот так хорошо. Но есть те, которые начинают сразу кривить губы, и губы начинают со злобой что-то рассуждать по поводу чужой веры. Есть еще и такое, что действительно как бы нуждается в порицании. В целом, если говорить о философии и о вере, то есть только одна правильная вера. Одна правильная вера. Это вера в Бога. Запомните это. И Бог — это всегда личность. Это означает, что какая бы вера ни была, если в ней нет Бога, и Бог не личность, то эта вера неправильна. И Бог может быть только один. Не бывает много богов. Понятно, да? То есть Есть несколько категорий верующих людей. Мы не говорим сейчас о религии ни о какой, понимаете? Мы говорим о категориях верующих людей. Есть люди, которые верующие, которые верят в то, что есть много богов. Это неправильно. Это осуждается во всех духовных традициях. В ведах это осуждается. Некоторые говорят, что веды как раз и говорят о том, что есть много богов. Это полный абсурд. Я мог 1000 свидетельств и звезд привести, что это абсурд. Веды описывают, что Бог может рождаться, один Бог может рождаться, появляться на свет. То есть он не рождается, то есть он не то, что он бедный там умер. Бог не умирает и не рождается. Он появляется, приходит к нам, он может приходить в разном облике, как он сам захочет, по своему желанию. Может любой облик принять. Ему не запрещено это делать. Некоторые говорят, вот вы говорите, что у Бога есть жена. Я тогда могу ответить на этот вопрос. Хорошо, если вы считаете, что вы можете иметь жену, а Бог не может, значит, кто больше преимуществ имеет в жизни? Бог или вы? Если Бог не может иметь жены, значит, он ограничен. У него есть недостатки какие-то, комплекс неполноценный.

даже просто Бог личность, это вызывает уже в сердцу тревогу. Что-то такое, что-то не нравится. У нас есть, мы в этот мир попали из-за того, что мы завидуем Богу. Из-за зависти к Богу мы попали в этот мир. Некоторые спрашивают, почему мы здесь живем, если мы там должны жить? Потому что мы наказаны. Я могу это легко очень доказать. Есть один очень простой тест, который показывает, что мы действительно завидуем Богу. Если я сейчас скажу просто слово «Бог», посмотрите себе в сердце. У многих в сердце возникает что-то такое, типа протест какой-то, понимаете? Это и есть зависть. А если сказать «Бог – личность», еще больше зависти. А если его назвать каким-то именем Бога, допустим, я скажу «Аллах», и сразу у многих внутри. Это вообще мы уже не согласны. Чтобы он был личностью, еще имя имел какое-то. Совсем не согласны. Это признак зависти, мои хорошие. Это зависть. Точно так же, когда сейчас мне, допустим, скажут, Олег Геннадьевич, есть удивительный врач, он лечит камнями, ветками, корой. У него мощные методики и хорошо помогает всем. И мне очень нравится у него лечиться. Как вы думаете, какая у меня будет реакция? Да, я буду радоваться внешне. А внутри у меня будет... Что-то такое возникнет, понимаете? Я уже сталкивался с этим в своей жизни. Это называется зависть, понимаете? И точно так же, когда мы говорим о Боге, у нас что-то возникает в сердце, потому что мы сами себя считаем Богом, понимаете? Это неосознанное чувство. Врач завидует врачу, женщина женщине, особенно если они одного человека любят. Вот. А Бог Богу завидует. Мы себя Богом считаем, понимаете? Вот в чем проблема. Бог-то никому не завидует на самом деле. Это мы завидуем Богу. Поэтому и вот этот тест очень четко работает, что многие люди не принимают, что Бог — личность. Таким образом, есть разные веры. И некоторые верят, что много богов есть. Это тоже косвенно указывает на то, что я тоже могу быть Богом. А раз есть много богов, значит, я тоже Бог, но только недоразвитый. Мне надо немножко самосовершенствованием позаниматься, и я скоро тоже буду Богом. Это неправильная вера. Это не то, что есть на самом деле. Вот. Следующий тип веры – это когда люди считают, что Бог – это счастье, или просто сияние, или разум. Это означает, это имперсонализм. Ну, то есть, что такое имперсонализм? Это значит, что люди считают, что Бог не может быть личностью. И сами при этом они личность. То есть Бог не может быть личностью, а они личность. Опять несправедливость получается по отношению к Богу. Он бедный такой, весь какой-то расплывчатый. Он просто счастье, а я личность. И поэтому Бог нужен для чего? Для кого? Для меня. Потому что он счастье излучает для меня. Потому что ему-то не надо, он же не личность. Просто его излучает, и все. А для кого? Для меня. Я пользуюсь этим. Это неправильная вера. Если вы так верите, надо пересматривать эту веру. Некоторые верят даже не в Бога. Они сами не знают об этом, но они не верят ни в Бога. Они верят в землю, в экологию, в чистоту, в справедливость, в доброту и так далее. Эта вера недоразвитая. Потому что с точки зрения доброты, что есть доброта? Вот что есть экология, допустим? Экология — это хорошо, это правильно. Правильно не засорять землю. Это очень правильная философия. Очень правильная философия, но есть одна проблема. Это не должно быть верой.
Потому что бывают ситуации, когда мы не можем, допустим,

0: будем жить праведно и правильно полностью. Не можем. Нет возможности. Вот, допустим, ко мне подошел сейчас человек и говорит, я хочу разводить коров. Я говорю, это очень благородно. Он говорит, куда девать телят? Их же нельзя убивать. И бычков тоже нельзя убивать. Куда их девать? Сейчас в современной культуре они не нужны. А это значит, что если держать коров, значит их отдавать на убой. Просто, понимаете? Иначе... Или просто отпускать их, да? Некоторые отпускают на природу. Но их там сожрут просто. Люди, волки, они животные, не могут сами себя защищать. Нужна защита в этом мире. Таким образом, видите, получается, что хороший человек не может сейчас разводить коров. Точно так же мы не можем сейчас кормить из нормальной посуды, потому что современная культура, она не позволяет это делать. Надо сильно повышать цену путевки там и так далее. Понимаете, о чем я говорю или нет? В том, что есть издержки культуры. Например, если мы живем в Москве, в которой нет деревьев, против мы природы или нет? И если нам приходится пользоваться разными вещами, которые приходится выкидывать в мусорку. Например, мы пробовали в Индии в бумажных пакетах все как бы носить, хранить, а не в целлофановых. Геморрой конкретный. Но, ну, это не работает система. Они не практичны, это не практично. Понимаете? А целлофан – это то, что разрушает экологию. Таким образом, видите, сама культура не дает возможности нормально жить. Но если мы делаем экологию верой, своей верой, тогда главное, то, что здесь происходит на этом фестивале, будет поставлено на второе место. То, что мы здесь живем для Бога, то, что мы здесь молимся, то, что мы здесь желаем всем счастья, то, что мы здесь едим освященную пищу из неэкологичной посуды. Видите, на второе место все ставится. Или опять же вот этот принцип, женщина обнимается с женщиной, а мужчина с мужчиной. Мы пробовали на прошлом фестивале, у нас один Мишка оделся в женщину, другой Мишка оделся в мужчину. Или не Мишка там, а Гришка какой-то. Вот. Но, понимаете, когда вот этот вот закон обнимания начинает действовать, люди не знают, где женщина-мишка, где мужчина. Они идут обниматься просто и все. Потому что это то, что нам нужно сейчас. Нам нужно растопить сердца. И возникает вопрос, это, ну, нравственно или безнравственно то, что делает Мишка? Нет, это серьезный вопрос. У меня к вам вопрос. Это нравственно или безнравственно то, что он делает? Видите, закон такой. Женщина с женщиной обнимается, мужчина с мужчиной. Это нравственно. Но здесь есть исключение. Понимаете, исключение заключается в том, что вы видели, как Мишка, он уставший, с ночами не спит, пошел творить добро. Понимаете, вы видели этот клип. Это означает то, что не всегда обнимание означает для человека наслаждаться. Но иногда просто служит Богу таким образом. Таким образом, видите, но если мы начинаем верить в обнимание и считать, что как бы обнимание – это вера, как обниматься правильно – это вера, тогда результат какой? Мы этого человека осуждаем, он для нас становится врагом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что выше всего стоит Бог. И если мы начинаем какую-то во что-то другое верить, тогда наступает разруха. Это тонко, незаметно происходит. Нравственность всегда стоит на втором месте. Она всегда подчинена законам Бога. Например, в некоторых культурах нравственно иметь две жены, а в других культурах безнравственно иметь две жены. И сразу возникает вопрос, а когда это грех иметь две жены, а когда нет? А это прописано законами Бога. В некоторых культурах не грех иметь две жены, а в некоторых грех. Если в духовной культуре в твоей прописано, что ты должен иметь одну жену, значит, имей одну жену. Это так, как ты должен жить. А если в твоей духовной культуре прописано, что это можно две жены иметь, тогда в этом нет греха. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это уступка, это хуже, это тяжелее жить с двумя женами. И женам тяжелее, и мужчине тяжелее. Но эта уступка, она прописана в Священных Писаниях. И поэтому в этом нет никакого греха. Грех — это то, что запрещено Богом. Завести себе религию невозможно. Религию заводит Бог, не человек. Религия — это то, что приходит представитель Бога, есть доказательства. Например, вы скажете, у меня есть своя религия. Есть доказательства, религия это или нет. Это наука. Например, вы заявляете, у вас есть религия своя. У меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос. Где святые люди, которые в вашей религии существуют? У вас есть святые люди? Вы говорите, есть. Хорошо, покажите. Святые люди должны обладать определенными качествами. Кто такой святой человек? Это зеркало Бога. Если Бог направил свою силу на человека, он становится святым. Если Бог не направил, он не становится святым. Так, святых людей нет, хорошо. Где Священное Писание, которое прошло проверку временем? Где доказательства? Только то Священное Писание, которое проходит проверку временем, можно принимать без сомнения. Но даже когда пришел пророк Магомед, он только принес Священное Писание. Но он принес с собой тысячи доказательств того, что он не ошибается. Это было доказано событиями, которые происходили на глазах у всех. Люди становились святыми на глазах у всех. Людей даже убить невозможно было. Их пытали, не могли убить некоторых. Потому что Бог защищал их. Это было видно. Это было свидетельством и доказательством того, что эта вера правильная. Понимаете, можно придумать свое Священное Писание, это факты. Сейчас таких очень много. Мне каждый год заявляют, а вы слышали, новый пророк пришел. Он слышит Бога, постоянно записывает. У него есть последователи. Понимаете, нет доказательств. Первое доказательство – святость. Второе доказательство – это свидетельство. То есть человек предсказывает, он, то есть свидетельства говорит, они сбываются. Это происходит на глазах у всех. Нет этих свидетельств. Третье доказательство — это последовательность, цепь ученической преемственности. То есть у учителя всегда должен быть свой учитель. Так есть основные священные писания. Библия, Коран, Веды, Талмуд и так далее. Надо идти в русле этих культур. Не надо выбирать ничего новое. Это неправильно. Почему? Потому что я не все перечислил. Есть и много других древних культур, традиций духовных. Но есть принципы. Мы поклоняемся Богу. Это принцип. Бог — это личность. Следующий принцип. Бог — это не может быть много богов, это принцип. Бог — это не сияние и не разум, и не любовь, это личность. Вот эти принципы указывают на правильную веру, что вера правильная. И когда люди отклоняются от правильной веры, тогда приходит тот, кто указывает им правильный путь. Например, когда пришел Магомед, пророк Магомед, то в той культуре, где он пришел, там не было понятия «Бог один», там было многобожие понятие. И поэтому он опроверг эту культуру и сказал, что это неправильно, и дал новое духовное знание тем людям. Точно так же, когда пришел Иисус Христос, он также опроверг многобожие и сказал, что есть Бог один только. Но это не значит, что веды пропагандируют многобожие. Это неправда. надо серьезно изучать ведические писания. Некоторые люди обвиняют меня, говорят, ты проповедуешь многобожие. А вы изучали то, что я проповедую? Вы изучали Бхагавад-гиту серьезно? Изучали Шримад-Бхагаватам, священные писания, которые объясняют, кто такой Бог? У него есть экспансия у Бога. Экспансия означает, что Бог может появляться в нескольких местах одновременно. Даже человек может и появляться в нескольких местах одновременно. Веды говорят, что йоги, мистики, могут до 8 экспансий делать. Ну, то есть до 8 человек одновременно могут существовать в одном месте, это один и тот же человек. И даже это описано в Шримад-Бхагаватам, что был такой великий йог Кардама Муни, он показал эти 8 экспансий свои. То есть он, и даже в наше время там какой-то принц приводится, несколько сот лет назад жил, он тоже показал, как экспансии возникают, то есть от него отделялись, то есть он дублировался.
1: В грубом теле экспансия.
0: А?
1: В грубом теле экспансия.
0: В грубом теле, да. В грубом теле экспансия. Это даже в некоторых боевых искусствах есть такое, что человек сражается, бац, два человека сражаются. Непонятно, кого убивать из них. Знаете, это вызывает сомнения. Если это называется мистические совершенства. То, что я вижу тонкое тело, могу продиагностировать его, это очень слабое мистическое совершенство. Это тоже мистическая вещь. На прием приходит, видите, я раз там какие-то параметры написал, и некоторые приходят, я параметры написал, потом бац, тестирую, и человеку хуже становится. Он цепочку одевает, раз, ему плохо стало, хуже. Что это значит? Это значит, что я ошибся в параметрах. Я беру, перетестирую, смотрю, о, вот здесь ошибка. Надеваем, раз, хорошо стало. Это доказательство того, что там есть наука, понимаете? Когда есть ошибки, и они приводят к проблемам, это значит, что это наука. Это не просто так. Тыкать в пальцем небо. Сейчас у нас ошибок очень мало. В основном всем, кому цепочки повесили, сразу лучше стало. Так или нет? Кому повесили? Лучше стало? Почувствовали? Легче стало жить? Свежее, хорошо, концентрация, сила, спокойствие. Это признак знания. Это тонкая наука, то есть она кажется чудом. Некоторые люди верят как в Бога, в таких людей, которые обладают тонким знанием. Игра на пианине — это тоже тонкое знание. Звук не виден. Ноты эти только на бумаге написаны, но каждый слышит их по-своему. Это тонкое знание. Но пианиста никто Богом не считает. Почему? Потому что это искусство, игра на пианине, оно всем известно, то есть этому учатся. Точно так же видение тонкого тела — это тоже простая вещь, ей можно учиться. Это не является чем-то особенным, не указывает на святость человека. Есть люди демонично настроены, которые видят тонкое тело. И это дает как раз повод им обманывать людей. Потому что обычные люди считают, что если человек видит тонкий мир, тонкое тело, это значит, что он божественную природу имеет. Знаете, что тонкий мир видят и божественно настроенные люди, и демонически настроенные люди. Видение тонкого мира не указывает на святость. Это просто более тонкое восприятие вещей, и все. О, видите как, вы привыкли уже к хорошему. Это хорошо. Это хорошо, это означает. Я музыку включил, но там что-то меня не поддержали на пульте управления. Они что-то расслабились, они иногда расслабляются. Все, есть. Рады, видите, рады. Рады означает. Рады — это супруга Господа. Рады. Рады. Видите, на разных языках по-одинаково значит. Итак, человек не может жить без веры. Жизнь без веры пустая. Мне часто люди спрашивают, говорят, мне работе не нравится, нигде не нравится, семье надоело, все надоело. Почему мне так плохо жить? Потому что у тебя нет веры в сердце. Человек, если без веры живет, он несчастный. Некоторые люди путают профессиональную деятельность с верой. Они говорят, Олег Геннадьевич, где такая деятельность профессиональная, где бы я был абсолютно счастлив? Профессиональная деятельность не может делать человека абсолютно счастливым. Потому что это просто поддержание жизни. Это означает просто работа, поддержание жизни. Там нет абсолютного счастья. Есть работа, которая тебе нормально, тебе это подходит. Итак, без веры невозможно жить. Потому что мы вчера говорили о том, что счастье – это то, что это реакция Бога на наши поступки. Энергия счастья принадлежит Богу. Бог живет в сердце. И если мы просто, им нравится наша работа, это не значит, что Бог будет сильно счастлив этим. Ему нравится, что мы идем своим путем в жизни. Но он не будет сильно счастлив у нас в сердце. И это счастье не появится снаружи. Поэтому нужно искать свою веру. Это непросто, потому что вера, она полностью должна удовлетворить сердце. Каждая религия, она дает свои вкусы, неповторимые вкусы отношений с Богом. Каждый вкус имеет свои оттенки. А их много оттенков. Допустим, я заметил, допустим, в мусульманстве, что там Бога, и Богу поклоняются как тому, кто велик, он имеет могущество, тот, кто защищает и так далее, дает силы. Те, кто поклоняются Аллаху, они непобедимые воины, их невозможно победить в сражении, потому что Бог дает им эту силу. Допустим, православные, они христиане, они очень терпеливые. Бог им дает терпение, они могут все перенести, всех простить. Это тоже сила от Бога идет. Здесь нет сильно большой идеи победы, допустим, но зато есть идея терпения и смирения и так далее. Везде есть эти идеи, но где-то что-то преобладает. Таким образом, когда человеку хочется каких-то отношений с Богом, ему чего-то хочется, то он находит это в какой-то конкретной вере. И даже вера — это не означает просто одно священное писание, этого недостаточно. Вера — это еще в лоне этого священного писания что-то одно, потому что есть разные направления веры, и они все правильные. Нельзя говорить, что православие правильное, а католики неправильное направление. Понятно, что православные считают, что у них лучше направление, это хорошо. Католики считают, что у них лучше, это тоже хорошо. Но говорить, что они хуже, это плохо. Мы лучше, это хорошо. Они хуже, так не надо говорить. Это означает зависть. Говорит, что моя вера лучше, моя жена лучше, это хорошо. Но его жена хуже моей, это зависть. У него жена тоже лучше. У всех жена лучше, да. Один духовный учитель приезжал в храм, вот это исторический факт. Он приезжал в храм и говорит, у вас самый лучший алтарь. Я лучше алтаря нигде не видел вообще. И ученики, которые с ним ездили, говорят, да где алтарь лучше? Говорит, ты там говорил, что там лучше алтарь, теперь говоришь, что здесь лучше. Где же все-таки самый лучший алтарь? Он посмотрел на него и говорит, везде самый лучший алтарь. Там своя философия, понимаете, свое понимание в духовном мире, свое понимание. Его надо учить, ему надо учиться. Вот в обычной жизни у нас такого нет. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в духовном плане там нет лучше и хуже, там есть только лучше и лучше. Там нет хуже и хуже, понимаете, в духовном плане. Поэтому нужно искать свою веру. Ищите, это даст вам счастье в жизни большое, много-много счастья. Бесконечно много счастья в жизни, без всякого сомнения. Ищите свою веру. И общение должно быть направлено на этот поиск. Оно не должно быть направлено на сплетни, на военное обсуждение, военной обстановки. Те люди, которые занимаются управлением, они должны знать обстановку в мире, чтобы правильные решения принимать по поводу своего коллектива, чтобы уберечь деньги там и так далее. Но они должны изучать это, опять же, в меру необходимости. Не надо судорожно сидеть возле телевизора и смотреть все новости, которые связаны с боевыми действиями. Это неправильно. Надо знать обстановку. Что происходит в мире, надо знать, особенно если накаленная обстановка, она касается всех людей на Земле. Но не нужно придавать этому слишком большое значение. В конце концов, Бог защищает человека или наказывает. Это его сила, если вы подчинены Богу. Вот смотрите, интересно. Если, допустим, Бог защищает, почему дети гибнут на войне? Почему гибнут женщины, которые не воюют? Зачем воевать? Женщины любят воевать, они защищают мир. Женская природа означает гармония. Женщины защищают гармонию, мир. Им не нужна война. Война имеет мужскую природу, это мужская энергия. Зачем их убивают? Причина заключается в том, что эти женщины не посвятили себя Богу. Когда человек посвящает себя Богу, его просто так не убьешь. Потому что нас защищает или судьба, или Бог. Это мы сами решаем, кто нас будет защищать. Если нас защищает судьба, то судьба может защитить от смерти, а может не защитить. Но Бог всегда защищает человека. И если Бог хочет куда-то забрать другое место человека, Он тоже это делает по своему усмотрению. И это тоже хорошо. И даже смерть для человека, который предался Богу, не является чем-то плохим. В Ведах приводится такой пример, что мышка в зубах у кошки чувствует себя очень плохо. Но котенок в зубах у той же самой кошки чувствует себя очень хорошо. Те же самые зубы, та же самая хватка, все то же самое, только ощущения разные. Точно так же верующий человек, он когда видит смерть, он чувствует себя спокойно. Он с улыбкой на лице тело оставляет. Я много раз это видел в своей жизни. Но когда человек не верит в Бога, он видит смерть. Смерть — это служанка Бога. Она тоже верующая. Это тоже личность. Я видел эту личность. Чувствовал. Не видел глаз. Глаз невозможно увидеть. Но я видел лицо даже. Мне даже Бог показал лицо смерти. Часто это вижу, когда пациенты мои должны тело оставить. Я это чувствую и вижу лицо смерти. Она очень красивая смерть. Когда человек ее чувствует, он успокаивается. Когда приходит смерть к человеку, в этот день, за два, может быть, в этот день человек успокаивается. У него проходят все симптомы заболевания, как будто он выздоравливает. Ему хорошо становится. Это значит, что смерть уже пришла. Надо ждать, что в течение короткого времени он уйдет из этого мира. Иногда человек предчувствует смерть. И это признак святости. Когда человек чувствует смерть, это значит, Бог заботится о нем. Смерть приходит со спины, ее не видно. Но если человек достоин, то он ему сообщает судьба о том, что скоро придет, закончится твое пребывание вот в этом месте, в этом мире. Дальше будет следующее место, следующий мир. Я когда думал о своем дедушке родном по материнской линии, он очень любил меня. Я думал о нем, начал медитировать и увидел, что где-то в Китае он живет, ему уже лет 18-20. Он совсем меня не помнит и не знает, что у него был внучок. Настолько сильно любил своего внучка, что он не мог даже оставить тело. То есть он дождался, когда я приду в его комнату, и только тогда оставил тело. Но сейчас он ничего не помнит. Он живет где-то в Китае, и он совсем по-другому выглядит уже. Это так развивается наша жизнь. Если спросить, почему так? А потому что память о прошлых жизнях дается как награда тем, кто развивает в себе духовное чувство, отношения с Богом. Даже в теле дерева можно помнить свои прошлые жизни, если ты духовно развитая личность. Об этом тоже есть свидетельство в ведах. Но мы не помним свои прошлые жизни. Это означает недоразвитость. Мы не знаем о том, что жизнь коротка. Мы не думаем об этом. Мы также не знаем свои прошлые жизни, да? Есть какой вопрос, как духовная развитая личность может получить дерево, тело дерева в следующей жизни? Это ведические летописи есть, они рассказывают об этом, как все разные события в жизни, разных личностей происходят. Есть такая личность во Вселенной, ей многие поклоняются на Земле, хотя сами об этом не знают. На них есть печать этой личности. Эту личность зовут Кувера в ведической традиции. В разных традициях по-разному. А Кувера — это тот, кто обладает... Мани. Тот, кто обладает деньгами. Кувера — это владелец деньгами нашей Вселенной. Он все богатство ему принадлежит здесь. Это очень высокопоставленная личность. И те люди, которые ему поклоняются, они имеют определенную природу. Когда человек поклоняется деньгам, его он чувствуется, этот человек, его видно. Понимаете, нет? Вы чувствуете людей, которые думают о деньгах, поклоняются деньгам? Им видно. Это люди Куверы в нашей традиции духовной. Это они ему поклоняются. Они неосознанно это делают на самом деле. И у Куверы есть два сына. Одного зовут Нала Кувера, другого Манигрива. Два сына. И обычно те, кто рождаются в богатых семьях, когда есть богатство, то это расклевает разум. И вот эти два молодых парня, они умудрились там на высших планетах заниматься развратом. То есть они в пьяном виде обнимались с девушками в речке, купались. Один великий мудрец, проходя мимо, увидел, как это происходит. Все. И для их блага он их проклял. Проклятие — это благословение на самом деле. Это всегда благословение, мы не понимаем, что это проклятие. Он их проклял родиться в телах деревьев и жить 1000 лет по исчислению, 100 лет по исчислению полубогов. Ну, тех жителей, небожителей, 100 лет. У нас гораздо больше проходит время. И они и родились, но он их проклял таким образом, чтобы они увидели Бога, что когда Господь появится на земле, Он должен был освободить их из тел деревьев. И они все время помнили об этом, когда были в телах деревьев. И когда они получили освобождение, они вознесли Господу свои молитвы, а потом отправились назад. Но там они уже жили не так, как раньше. Они стали святыми людьми. Они получили отношения с Богом. Они стали Его слугами. Они обрели веру. Результат проклятия. Так вот в телах деревьев можно сохранить память. И родиться в теле деревьев можно тоже, по милости святых людей. Так бывает в этом мире. Мы не знаем многого чего, что происходит. Самое страшное — это оскорбить святого человека. Это самое страшное, что может быть в этом мире, в этой жизни. Будьте очень предельно осторожны и внимательны с теми, кто духовно развит, более старший духовный человек. Нужно оказывать уважение. Потому что если человек этого не делает, потом в сердце наступает разруха. Все рушится в жизни. Это страшно. Итак, нежелательное общение — это самая большая сила, разрушающая жизнь. Мы с вами перечислили виды этого нежелательного общения. Это когда два человека просто занимаются пустой болтовнёй. Это люди, когда попусту болтают, они просто тратят свои силы. Женщины должны общаться. Много общаться должны. Но они должны общаться о чем-то возвышенном, стараться. Или просто заботиться друг о друге, говорить, как вылечиться, там, как приготовить рецепт. Можно общаться по делу. Но когда общение начинает вот в таком ключе, что этот такой, а этот сякой, эти все плохие, и эти все плохие, и колбасы в магазине нет, и так далее, и пошло, и поехало, вот, то это общение разрушает жизнь каким образом? Вот женщина, которая так пообщалась часик, она не сможет завтра, на следующий день, рано утром встать, помолиться. У нее не будет сил уже все. Она съела все свои силы. После такого общения ей придется лечь спать, отдыхать. Потому что это общение съедает всю энергию. Такое общение разрушает силы человека. Человек теряет силы, энергию теряет, потому что Господь недоволен сердцем. Когда вы рядом с кем-то недовольным находитесь рядом долгое время, то теряются силы. Когда пустые разговоры, вот сплетни, они делают Господа недовольным, и человек теряет силы из-за этого. Когда человек влюбился и незаконно, то есть, как мы говорили, что он любит не того, кого положено ему любить, кому его Бог дал любить, то тогда, ну, то есть, не вне брака любовь. Есть брак, любовь вне брака. Это разрушает всю идеологию человека. До свидания нравственность, до свидания чистота, до свидания честность, до свидания духовная жизнь, все, до свидания. Просто такая любовь и общение, вот это вот с целью наслаждаться тем, что тебе недозволено, разрушает все хорошие понятия у человека в сердце. И самое удивительное заключается в том, что в это время он даже не подозревает, что это разрушение происходит. Самый сильный и влиятельный яд имеет сладкий вкус. Запомните. Вот самый крутой яд имеет сладкий вкус. Это самый сильный яд, сладкий очень. Синильная кислота очень сладкая. Когда она во рту, кажется, что это нектар. А потом все, тело цепенеет, и до свидания, жизнь в этом теле. Поэтому не думайте, что если сладко стало, это значит, что вы идете туда, куда надо. Свидетельством того, что мы идем туда, куда надо, является присутствие святого человека. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце спокойно, это значит, ты идешь туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце тяжело, это значит, ты идешь не туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и тебе хочется от нее смыться, это значит, что ты уже слишком далеко зашел, не туда, куда надо.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Что такое, что происходит, когда мы не выдерживаем жизнь? Тут возникают некоторые реакции. Их называют копинговые реакции. Это означает прерывающие, да, препятствующие жизни. Первая реакция такая на невыдержание жизни называется бегство. Бегство. Вы можете сами привести пример. Часто бегство это что такое? Развод. Бегство это увольнение с работы, потому что что-то там не так. Уйти от детей или что-то иное. Итак, первая реакция на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство – это наиболее ресурсосберегающий такой фактор. То есть, если мало сил, если мало ресурсов, то бегство выглядит как наиболее приемлемая, подходящая стратегия в этой ситуации, правда? Потому что слишком сложная задача. Может быть, она и кажется, что она слишком сложная, но субъективно это именно так воспринимается мной. И тогда я как бы от нее убегаю. Ну, когда возникает, когда есть трудный какой-то эпизод. Следующий момент невыдерживания жизни называется агрессия. Агрессия – это тоже реакция на сопротивление жизни. Я не хочу принять жизнь. Я чувствую сопротивление. И тогда возникает агрессия в различных формах. Есть разные. Ну, есть, как бы, можно сказать, о психологическом таком положительном аспекте агрессии, то, что он позволяет, опять же, тоже сохраниться, отреагировать. Но агрессия, она же может разрушать все, правда? Здесь есть негативный аспект. Она разрушает нашу психику, она разрушает отношения, она может разрушать психику другого человека, она связана с разрушением. И агрессия проявляется в разных таких формах. Ненависть, такое типичное отвержение жизни, несовместимое с ней. Ярость, гнев, раздражение, цинизм. Цинизм – это тоже форма прерывания жизни, и это тоже реакция на нашу бессмыслицу. Это тоже снова и снова, когда мы чувствуем, что мы становимся циничными, нам нужно спросить, а что сейчас со мной происходит? Не прервал ли я контакт с жизнью? Способен ли я принять это тоже как важный аспект жизни, то, что сейчас происходит со мной? Цинизм. И есть такой сарказм. Сарказм – это тоже форма агрессии. Это когда нам хочется посмеяться над другими людьми. И это посмеяться, оно разрушает другого человека. Знаете, есть люди, которые делают это своей профессией. Есть профессиональные такие люди, которые читают какие-то монологи, выступают. И они смеются над человеческими недостатками. Но это очень тонкая грань. Когда мы чуть-чуть перегибаем, то если это разрушает нас, тогда такого человека отвергают. Да? То есть здесь есть очень... ну, они на самом деле ну, в таком очень сложном положении находятся. Итак, есть люди, которые являются профессионалами в этой сфере. Но они изобличают человеческие недостатки. Это непростая тема. И не каждый человек может себя в такой роли найти. Но так или иначе, сарказм, вот это желание посмеяться над другим, ну типа того, знаете, ну да, конечно, они, наверное, думают, что на все эти лекции можно успеть. Это шутка. Это тоже сарказм. Ну, или иначе, так или иначе, руководитель, там, можем так шутить над руководителем, он думает, что я смогу справиться со всем этим. То есть, есть вот эта саркастичность. И здесь мы также тут же можем видеть, что есть вот эта вот агрессивная реакция, тонкая агрессивная реакция. Вот. Вандализм – это грубая такая форма проявления агрессии. Тоже реакция на бессмыслицу. Знаете, как это ведут себя подростки часто. Они делают какие-то вещи такие разрушительные. В силу просто бессмыслицы, в силу отсутствия смыслов и в силу того, что нет, не справляемся с жизнью зачастую. Вот это формы...

Итак, каково было социальное устройство ведического общества? Это общество, прежде всего, в нем были установлены цели, которые стремляли человека к осознанию Бога. То есть это было богоцентрическое общество. В отличие от этого, наше время, в котором мы живем, это отсутствует. Практически нет социальных систем в мире сейчас, где эта цель была бы провозглашена и утверждена, и была бы руководством к действию современными людьми в различных странах, в том числе и в России. То есть это считается осознание Бога и духовное развитие человека, это считается более или менее частным делом гражданина. Особенно люди как бы не воспринимают это как какой-то общественный процесс всего общества в целом. Ведическое устройство было основано на вот этом миропонимании, мироощущении богоцентрического общества. И различные части общества или группы полагались, что они сотрудничают во имя достижения осознания Бога. В одном из произведений Вед, Риши Упанишад, первые стихи говорят: «Все живое и неживое в этой вселенной управляется Господом, им принадлежит Ему. Поэтому надо довольствоваться только самым необходимым, тем, что выделено нам как наша доля, и не брать ничего другого, хорошо зная, кому все это принадлежит». Так формулируется принцип Ишаваси, или подчинение Высшему, тому, кому все принадлежит, Иши или Ишвари. Итак, в этом обществе, это общество называлось Варнашрама Дхарма, такое сложное слово. Варна, Ашрама, Дхарма, три составляющих. Под Варном понималось социальное деление, то есть деление общества в соответствии с социальными качествами людей. В этом отношении ведическое общество было основано на вот естественном разделении людей по их качествам, или варнам, варны или социальные клады. Эти четыре группы или социальные подразделения включали: первое – браманов, которые выполняли функции учителей и духовных наставников в обществе. Второе – это кшатри, администраторы и воины. К этому же подразделению относились цари в нынешнем понимании. Это президенты, премьер-министры, то есть те, кто руководят обществом. Третье – варна – это вайшьи, это фермеры, торговцы, те, кто занимается банковским делом. Или в современном понимании можно говорить, как, скажем, класс буржуазии, те, кто занимается, по сути дела, производством прибыли в обществе, создают какие-то ценности, охраняют наиболее важные, существенные. С точки зрения Вед, было очень важно, что вайши защищали коров и возделывали землю. И четвертый класс или четвертая варна – это шудры, рабочие, ремесленники и те, кто помогали первым трем классам в осуществлении вот этой миссии богоцентрического общества. Эти подразделения не являлись политическими или социальными фракциями, но они представляли собой естественные категории людей, которых, собственно, можно обнаружить в любом обществе. И мы видим это. В любом обществе есть интеллектуалы, те, кто руководствуются добрыми намерениями, добродетелью или сатва-гуной. Сатва-гуна означает гуна благости. И важную роль в этой системе играли также цари. Это то, что относилось к разряду кшатриев. Царь в то время должен был обладать возвышенными качествами, и он должен был знать, как управлять обществом, указывать цель этому обществу, организовывать жизнь людей таким образом, чтобы все общество, люди в нем выполняли свои обязанности. Обязанности также называются дхармой. Это другой санскритский термин – дхарма. И в обществе также существуют, как я уже сказал, предприниматели, торговцы, движимые достижением экономического благосостояния, богатства. Существенно отметить здесь то, что эта система варнашрама работала 5000 лет назад. Она была работающей, управляющей на земле. Это была единая система управления, когда на земле был один царь. Махабхарата описывает состояние земли 5000 лет назад, где вот эта вот система устройства социального была проявлена.

детская притча. Однажды с одной деревни родственников пригласили в другую деревню на свадьбу. Ну, их родственники женились в другой деревне. И деревня была через реку. Им надо было заранее приплыть в другую реку. Ну, но заранее отплыть. Они сели вечером в лодку и всю ночь гребли. Ну, кто-то греб, кто-то спал. Всю ночь. Утро только расцвело, смотрят, они там же. Думаю, что за ерунда? Якорь забыли поднять. Лодку забыли отвязать. А усилия-то, знаете, какие? Целую всю ночь сменялись. Гребем. Елки-балки. А что никогда не придумать? Ну, лодку-то надо было отвязать. Гребем. У нас есть якоря в жизни. Что нам мешает? Что этими якорями являются убеждения. Убеждение – это такая штука, которую вы не видите. Убеждение связано непосредственно с вашим подсознанием. Эти убеждения находятся в вашем подсознании и связаны с физиологическими реакциями. Убеждения не подвергаются логике, они иррациональны. Ну, например, классический пример, который, по-моему, Маслоу приводит. Человек, немножко болен психически, и он думает, что он труп. Ну, то есть, он думает, что я просто умер. Поэтому меня не интересует ничего, потому что трупы не интересуют ничего в жизни. Я хожу, и все. И врач его пытается на протяжении долгого времени убедить, что это не так, что он не труп. А он говорит, нет, я труп. Меня не существует. Существует только я труп. И врач думает, как же его убедить? Вот и так. Потом ему гениальная мысль приходит, он говорит, слушайте, человек сохраняет какую-то логику. Он думает, я сейчас на логическом уровне, то сейчас пристрелю. Слушайте, а у трупа идет кровь? И человек был образован, говорит, конечно нет. Труп это же остановка сердца, остановка любых физиологических процессов. Кровь перестает идти, потому что кровь толкает сердце, а сердце у трупа стоит. Он говорит, давайте проверим. Давайте уколем вас. Он говорит, да без проблем, чем я уколю. Я же труп, у меня ничего не будет кровь. Он колет себя, и, конечно, идет кровь. Пациент смотрит на кровь и говорит, черт побери, у трупов идет кровь. Интересная, но очень грустная история. О чем она говорит? Что несмотря на то, что внешние факторы могут вам говорить об обратном, мы придерживаемся собственных убеждений. У нас есть убеждения, и мы склонны их сохранять. Эти убеждения... Прямо на физиологическом уровне. То есть вот вы не можете сейчас управлять своими, например, зрачками. Например, вы не можете прямо сейчас, вот если у вас нормальные руки, вы не можете заставить их вспотеть и потом снова, просто пот пропал. Сможете это сделать сейчас сознательно? А я хочу вам сказать, вот на этом принципе построен, например, детектор лжи. Вы уверены, что вас зовут так, как зовут? Александр. Вы уверены? Но если вы попробуете, например, если вас как в качестве шпиона закинут там в Китай или в Украину, да, и у вас будет какая-то легенда по этому поводу, и вас будут там говорить Роксолана, например, или Джон Смит. И когда вас будут спрашивать, вы Джон Смит? Что будет с вами происходить? У вас будут физиологические реакции, расширение зрачков, или будут потеть руки, или что будет. Вы этим управлять не можете. Потому что убеждение – это то, что вы глубоко верите на уровне подсознания. Это, если скажут вам Оксану, скажете, да, Оксана, никаких реакций не будет. Но если скажут вам в то, во что вы не верите,

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мы, как обычно, с вопросов начинаем. На этот вопрос я не буду отвечать, потому что я уже просил вчера, что очень сложные личные вопросы нужно лично задавать. Не задавайте на публичных лекциях очень сложные личные ситуации. Я вчера долго объяснял, что нужно час сидеть и разговаривать, что, где, откуда, куда. Не бывает публичного разбора личной жизни. Нужно на публичных лекциях задавать какие-то публичные, общие, философские, идейные, концептуальные вопросы. Частные вопросы в частном порядке задавать. Но нельзя раздеваться на сцене, это неприлично, в конце концов. То есть консультации проводятся за шторкой. То есть если человек идет к врачу, то шторку и за шторкой уже там смотрят правду. Но мы не можем личные вещи сейчас разбирать публично, потому что это, во-первых, некрасиво, во-вторых, это слишком для других странно. Поэтому, пожалуйста, научитесь правильно воспринимать ситуацию. Общие вопросы на общих собраниях, частные вопросы на частных собраниях. И тогда все будет результативно. А когда частные вопросы на общих разбирают, то ничего не получается, потому что на разбор полетов надо все равно полчаса потратить. Мы не можем на это тратить наше время, время лекции, потому что все будут думать, а почему не меня? Давайте меня разберем. Так что, пожалуйста, общие вопросы, а частные потом мне напишите, либо встретитесь со мной где-нибудь в Москве, например, где я часто лекции читаю. То есть будьте разумными, понимайте, в чем смысл именно сегодняшнего времени. Сегодня мы общие вопросы разбираем, чтобы можно было на них в общем плане для всех ответить, чтобы всем было интересно. Потому что ответ на частный вопрос ко всем остальным не подходит. Если другие будут пользоваться частным ответом на частный вопрос, у них будет абсолютно другой результат. Поэтому это просто вредно для здоровья.
2: Вот у меня такой вопрос, брак надо регистрировать обязательно, да, но регистрации обычно еще идет свадьба, то есть сам праздник, мероприятие, вот, и наблюдаю за своими знакомыми, и так вот вообще очень часто у людей не хватает денег на эту свадьбу, собственно, на банкет, на прочее, и пока они копят, очень часто отношения уже разваливаются, там, через год, через два, сейчас денег нет, потом туда-сюда, тянут с регистрации из-за того, что нет денег на мероприятие, то есть, я сам по свадьбам работаю, видеосъемкой занимаюсь, тоже вот наблюдаю. И смысл за свадьбой, по сути, получается, это породнить родню, друзей, две разных стороны объединить в одну семью большую, получается. И как быть в такой ситуации, если, допустим, денег нет на большое мероприятие, но надо в то же время регистрировать отношения, или как ждать, копить, или что вот вообще?
1: Обычно денег нет на водку. На картошку деньги всегда есть. Что, нельзя пожарить картошки на всю свадьбу, что ли, или что? То есть, поэтому обычно хотят чего-то странного. То есть на излишки всегда есть, а всегда нет денег. На простые посиделки всегда деньги есть. Они обычно особенно и не нужны. Да и смысл от того, что мы очень много денег на что-то потратим, это никак не гарантирует ничего. Если мы что-то провели дорого, это не значит, что оно будет лучше. Можно все провести очень дешево. Я на свою свадьбу ни копейки не потратил. У нас даже не было колец. Это было очень давно. Очень-очень давно. И тогда денег у нас вообще не было никаких, в принципе. Были года странные. Поэтому у нас ничего не было, ни еды, ни денег, ни колец. У нас была свадьба без колец, а потом все принесли свою еду, и все ее съели радостно. И до сих пор помнят, как это было весело и здорово. Я до сих пор, видите, живой, и все нормально. Никакой проблемы нет с этим. То есть есть какая-то у нас такая надежда, что если что-то сделать дорого и пышно, то это будет каким-то таким залогом успеха, но это надежда на деньги. Деньги тут вообще ни при чем. Отношения есть отношения, поэтому что есть кушать, то и покушали, делов-то. На картошку-то всегда денег хватит. Поэтому вкусная картошка, она всегда вкусная картошка. Делов-то. А все остальное, оно уже вторично. Поэтому действительно, если люди позитивно настроены, то для них главное общение, а не антураж. Антураж – это такие декорации, это всегда вторичная вещь. Первичная вещь – это то, что мы действительно хотим общаться. Как мы вчера говорили, главный принцип взаимоотношений – это умение слушать друг друга, разговаривать друг с другом. И для этого никаких денег не надо. Для того, чтобы собраться и поговорить, денег вообще не надо, поэтому, пожалуйста, ну, соберитесь, поговорите. Поэтому тут вопрос культуры. А если людям разговаривать не о чем, если вот эта система взаимоотношений на уровне речи не налажена, то тогда да, тогда действительно нужно что-то все время есть, пить, там, время как-то убивать, то есть нужно как-то убивать время, чтобы не разговаривать. Поэтому должна все время музыка орать громко, чтобы невозможно было говорить. Ну, так что это вопрос культуры. Если люди культурные, просто вместе интересно, даже без еды, без ничего, они, ну, так сказать, им хочется поговорить. У них это радость на уровне общения. Ну, если радость на уровне денег, на уровне антуража, на уровне декорации, на уровне денег, ну, что делать? Поэтому, как мы тут можем дать совет? Все равно все живут своими представлениями о том, как это должно быть. Поэтому наш совет все равно тут никак не поможет. Все хотят как-то по-своему это все видеть. Поэтому, ну, как хотят, пусть так и проводят. То есть, если они откладывают сам процесс бракосочетания, значит, им бракосочетание не очень-то и нужно. Значит, им самое главное, тут какое-то пышное торжество непонятное. Так что здесь надо с самими этими людьми разговаривать, поэтому от чего имени вопрос, непонятно. То есть, это ваша свадьба или что? Так это ваша свадьба или что? А о ком вопрос? За кого вы задаете вопрос? То есть вы для себя хотите свадьбу устроить?
3: Мне интересно, надо ли еще собирать всю толпу?
1: Какую всю? Родственники, друзья обязательно надо собирать, да. То есть на бракосочетании должны присутствовать все родственники и друзья, а потому что это, в общем-то, момент торжественного вступления в семью. Обязательно надо всех собирать, да, это одно из условий. Собирать надо. Но вопрос, чем поить, ваше дело. Я думаю, морс вполне подойдет. Очень вкусно. Поэтому про кого вопрос-то? То есть про вас? Ну, собирайте всех, да, я не против. Собирайте. То есть непонятно, опять-таки, давайте опять-таки, ну, к вопросу вернемся. То есть, ну, вопрос, он также должен быть акцентирован на чем-то. То есть, если это про меня лично, тогда я вам и смогу ответить. Если это вопрос про кого-то другого, тогда нужно понять, может, у него какие-то конфликты начались, может, он не хочет что-то там раскрывать, какую-то тайну свою. То есть, опять-таки, ну, ситуаций много, и их может быть сколько угодно. Нам нужно понять, какую проблему мы хотим решить. А проблему денег, нет такой проблемы денег, потому что само по себе желание общаться, оно без денег происходит. Ну, собрались, пообщались, все довольные, веселые, счастливые. А уже если мы хотим как-то себя представить перед другими, ну, это уже вопрос нашего такого эго. Как я хочу, чтобы меня другие воспринимали. Ну, это опять-таки обман. То есть, если я пытаюсь провести такую всю из себя, ну, шикарную свадьбу, а сам я бедный, то я только обманываю всех родственников, и они думают, о, богатый человек, будем у него деньги занимать. А потом он никому деньги не занимает, у него их просто нет. Так в чем смысл-то обманывать других? Вот это наша попытка сыграть какой-то спектакль, он только нам же во зло идет. Зачем играть спектакль? Поэтому говорится, что счастлив человек, который живет просто. Какой он есть, он так и живет, поэтому ему никогда не приходится обманывать, никогда не приходится помнить свой обман, никогда не приходится как-то, так сказать, вспоминать, кому я что говорил, где я как себя вел, кем я себя представлял, что я из себя корчил. Я просто такой, есть, нет денег, и нет денег, какая проблема. никакой проблемы нет. Все понимают, денег нет, поэтому просить у него нечего. Живешь себе спокойно, никто у тебя ничего не просит. А так сделал вид, что у тебя деньги есть. Все ходят, просят, потом обижаются, странные. Такую свадьбу устроил, а денег потом не дает. Вообще обнаглел. Ну, так что вот это умение быть простым, это одно из главных искусств. Поэтому если у нас простая семья, нужно простую свадьбу проводить. А кто не согласен, может дать денег, проведем свадьбу побогаче. Их дело. Пусть с собой приносят, что они хотят есть и пить. Никто не против. Все будут рады и счастливы. Раньше, когда были трудные времена, то все свое приносили, я помню. Мы собирались на какой-нибудь 1 мая. Все, каждый со своим подносом приходил. И так стол и собирался, потому что ни у кого ничего не было особенно. Поэтому один там что-то свое, гарнир какой-то приготовил, все остальные салатов понаточили. Потом каждый свою тарелку домой унес, все довольные, счастливые, радостные. Это сейчас немножко так все обнаглели, думают, что все должно быть много, у всех все должно ломиться. Такое немножко переизбыток сейчас благосостояния наблюдается, поэтому наглости стало побольше. Ну, а раньше просто посидели и все. То есть было всегда обыкновенное такое чаевничество. Особенно есть-то было ничего. А сидели весь вечер, чай пили. Кто-то, может, помнит из тех времен. Все, приходили, чай пили там в прикуску. Сахар это был тортик. На крайний случай сахар на хлеб. Насыпали водички, смачивали. Это было пирожное. А? Я, может, плохо выгляжу, я не знаю. Но... ну, что делать, уже видно, плохо выгляжу. Но вот эта простая жизнь, это не просто так. Простая жизнь – это умение концентрироваться на главном, потому что главное во взаимоотношениях – это именно разговоры. И когда у нас была простая жизнь, то мы именно встречались ради разговоров. Встречались, поговорить, сидели ночами, разговаривали. В общем-то, пили этот кипяточек, чем-то странно заваренный этот чаек. И все были довольны, счастливые. И реально были интересные разговоры, я помню все это. И, в общем-то, был этот некоторый такой настрой именно на разговор. То есть мы собирались, чтобы поговорить. Сейчас немножко время меняется и собираются, чтобы поесть, попить. Все закончилось, все последнюю тарелку съели, но мы пошли, что делать. Потому что сейчас разговаривать придется. А разговаривать-то уже и нечем, и непонятно. То есть уже как-то мозга немножко атрофировалась. То есть мы забыли о том, как можно разговаривать часами, как мы шли провожать друг друга, чтобы еще договорить. Одного шли, провожали, чтобы договорить, потом понимали, что не договорили, шли назад, другого провожали. Опять так несколько раз ходили. То есть вот это вот... А простота жизни – это очень важное условие, поэтому в формулах счастливой жизни есть эта концепция. Простая жизнь приводит к возвышенному мышлению. Поэтому человеку не рекомендуется жить слишком уютно, жить слишком роскошно, то есть перебарщивать с этим уютом, с этими некоторыми атрибутами внешними. Потому что как только их становится много, то начинается некоторый перекос в сторону внешнего, мы забываем о внутреннем, забываем о том, что разговор-то стоит на первом месте, мы собираемся ради разговора. Даже когда мы слушаем лекцию, есть разница, бывают залы, где очень мягкие стулья, такие прямо кресла, и полчаса лекции человек начинает засыпать, все. Ну, уютно, удобно, тепло. И поэтому мне всегда нравится, когда стулья в зале неудобны, чтобы неудобно было спать. А в некоторых странах Запада приезжаешь, там сразу такие лежаки выставляют. Все раз сразу легли. Я говорю, на моей лекции лежать нельзя. Все, как это нельзя? Я говорю, нельзя. Либо сидим, либо расходимся. Все так недовольные, ладно, будем сидеть. Всю лекцию сидеть, главное. Непривычно как-то всю лекцию сидеть. А так, получается, мне тоже надо лечь. Почему только слушатели должны лежать? Тогда я тоже прилягу удобно. Тут гамаки развесим. Мне диванчик поставим. Так хорошо время скоротаем. То есть вот это некоторое А концепция тела, тело нужно немножко держать в таком, в ежовых рукавицах. Тело все время пытается расслабиться, тело все время, фактически, так как тело состоит из материи, оно все время пытается вот так вот умереть. То есть оно сразу ищет горизонтальное положение. В теле находится смерть, тело это смертная вещь, поэтому оно все время пытается какой-то угол найти, чтобы раз потихонечку, на бочок и завалиться куда-нибудь. Поэтому с самого детства нас учат этой концепции, сядь прямо, потому что если ты живой, ты должен быть прямой. Если ты начинаешь умирать, ты начинаешь куда-то в бок уходить, искать более такую приемлемую для материи, то есть смертную позицию. А нам необходима живая позиция, то есть мы должны быть такие подтянутые, тогда и мозги работают, тогда и энергетика какая-то есть, тогда какая-то понималка включается. Вот, в принципе, вся йога, потому что вся задача йоги – это научить человека сидеть с прямой спиной. Потому что если он сидит с прямой спиной, то его энергетики хватает, чтобы питать сознание. То есть именно в этом суть йоги, чтобы подпитать наше сознание. Если сознание подпитано, оно активное, ясное, светлое, то человек понимает то, что ему говорят. Если человек весь кривой и хочет все время спать, куда-то прилечь, то его сознание отключается, и он ничего не понимает. Ему говори, не говори, как это у нас, как горох, да? Об стену, то есть ничего не получается, и человек думает, как-то все как-то запутано, ничего не понятно. То есть вот эта вот ясность восприятия, это очень важная для нас идея. И ясность восприятия приходит тогда, когда есть некоторое такое не очень уютное для тела состояние. Поэтому и не нужен этот супер уют. То же самое и в семье. То есть иногда бывает, что уюта никакого, но люди любят друг друга. Мы же говорим с милым рай в шалаше. Поэтому если мы действительно умеем общаться, нам все равно, какие у нас внешние условия. Мы любим друг друга, и у нас ничего особенно нет. Нам этот комфорт особенно и не нужен. А сейчас семья воспринимается как некоторый склад. Так, мы будем создавать склад с этим человеком. Нам нужна для склада какое-то помещение. Поэтому сразу нужно искать кладовщика вместе со складом. Это удачная семейная жизнь. И нужно постоянно эти полки заполнять. Как это у нас пустая полка? На складе не должно быть пустых полок. Все время происходит это заполнение. А у нас еще ребенок, подрастает новый владелец нового склада. Склад расширяется. Надо ему все закупать заранее, все носочки, пеленки, распашонки. Все в склад. И у нас жизнь кладовщика такая. То есть мы живем довольные, полки полные, все хорошо. Но общаться мы не умеем. А кладовщик, видели, все время орет, что надо, что пришли, ничего нет. Так же и в современной семье. Все полки забили, а когда гость приходит, мы недовольны. Что надо, что приперся, что так долго сидит. Все, уже чай попили, уходи. Он нет, сидит, не смотри-ка, поговори с ним. А нам надо склад пересчитывать у нас. Переучет. Стали жить на складе, и вот эти

Поэтому помыл тело, раз тело начало что-то соображать. О, для чего я живу, сколько времени, кто я такой. Какие-то мыслительные процессы пошли. Ничего лучше воды еще не придумали. Это божественная субстанция вода. Это милость Бога, вода. Поэтому, когда мы водичкой на себя полили, милость Бога получили, понимать, что ты начинаешь. Это очень важный момент. Поэтому, если человек просто чистоплотен, то у него вот соображалка работает, он думает о смысле жизни, он начинает все как-то обсуждать, волноваться по этому поводу. Интересно, что мы все время пытаемся успокоиться. На самом деле, успокоение – это не наша цель. Скорее, наша цель – научиться правильно беспокоиться. Потому что чего тут успокаиваться-то, если все идет как-то по очень странному плану? Этот план нам не очень нравится. Старость, болезни, смерть – какой-то неправильный план на эту жизнь. И нельзя успокаиваться, думая, что ну ладно, как-нибудь переживем. Да не переживем. Не получится так просто это пережить. Необходимо что-то с этим делать. Необходимо как-то разбираться, что же вообще происходит. Поэтому настоящее просветление – это не успокоение, как думают многие. Настоящее просветление – это, наоборот, активное и разумное беспокойство. Человек понимает, проблема не решается, проблему я не решаю, должные усилия не прикладываю, надо что-то делать. То есть некоторое состояние просветления – это очень активное состояние. Это состояние активной деятельности, такого состояния реального, правильного, правильно направленного беспокойства. Когда я понимаю, что надо делать, куда надо идти, о чем надо слушать, с кем надо общаться, чтобы начать решать эти проблемы. Но это не попытка просто отключиться от жизни и войти в какое-то анабиозное состояние какого-то символического счастья. Я счастливый, что счастливый? Что счастливый-то? Проблема-то не решена. Проблема-то твоей жизни не решена, поэтому это ложное счастье. Это не настоящее счастье, оно потом переходит в цинизм. Вот такое ложное, нефилософское счастье обязательно заканчивается тяжелейшим таким цинизмом, и человек просто перестает жить как человек, он становится очень злым. Настоящее позитивное счастье – это некоторое очень серьезное состояние. Это понимание, что проблема есть и у меня, она есть у других. Но есть решение этих проблем, и их нужно целенаправленно, ежедневно и серьезно решать. То есть видение, оно всегда и дает нам обязанность что-то с этим видением делать, какие-то действия предпринимать. В этом проблема знаний. Почему современный человек боится знаний? Потому что за любым знанием идет ответственность. Если я что-то узнал, я уже обязан это делать. Я уже не могу жить просто так. Я уже должен это как-то применять. Это уже приводит к боли в моей совести. Я уже понимаю, что я живу неправильно. Что-то надо делать. Поэтому современный человек просто боится знаний. Он скрывается от знаний. Он пытается уйти от знаний, как-то спрятаться куда-то, деться, чтобы его никто не видел, и прячется в эту информацию, как мы с вами говорили, в телевизор прячется. В телевизоре пытается жить, потому что там знаний нет, там только информированность. Поэтому и тут мы нашли некоторый подход, на всякий случай сделали свое телевидение. Поэтому вы можете зайти на свои телевизоры, найти наш канал и смотреть 24 часа в сутки. Там знания даются. Очень серьезные умные люди выступают и дают очень серьезные информативные передачи, по которым можно учиться. И действительно смотреть телевизор с пользой. Вот это вот некоторое наше настроение, вот это сочетание простоты и возвышенности, это вот та золотая середина, которая позволит и свадьбу хорошо провести, и всю жизнь потом нормально провести. То есть вот это вот наша повышенная требовательность, она всегда нас съедает потихоньку. Мы вот превращаемся в вот этого хранителя склада и ходим, просто целый день пыль стираем. А потом смотрим, как все это сгнивает потихоньку. И это даже детям потом не передашь обычно. Все, что накопили эти родители, потом дети сразу же выкидывают. Думают, фу, старье. Потому что время, оно неумолимо. И оно съедает. Все, что мы пытаемся копить, оно съедает. Поэтому

0: один из основных принципов благочестивого человека, человека счастливого, это умение сразу же все отдавать. То есть накопление – это неправильный принцип, накопление – это некоторая ловушка. Ловушка – это ловушка жадности. По-настоящему нужно уметь все отдавать. И вот этому умению отдавать сейчас не учат, поэтому человек, естественно, становится жадным, он потом сидит и сравнивает, кто больше накопил. На самом деле надо сравнивать, кто больше отдал. Но вот это как-то ушло из нашей жизни, вот эта философия потребительства немножечко разъела мозг нашего человека. И мы превращаемся в этого хранителя склада, и так на этом складе и проводим всю жизнь. Что довольно-таки грустно, провести всю жизнь на складе. Поэтому иногда нужно вырываться из склада и пожить немножко на свежем воздухе. Раньше рекомендовалось совершать паломничество. Паломничество – это когда ты вот пошел без ничего, взял с собой вот носки и зубную щетку, и пошел по святым местам, и ходишь полгодика, где положат, там и спишь, что дадут, то и ешь. Идешь пешком, иногда босиком, под дождем. Надо кланяться везде, общаться. И через некоторое время ты понимаешь, что в материальных каких-то благах, в общем-то, ничего особенного-то и нет. Можно и без всего этого жить-то, собственно говоря. Как человек, когда начинает путешествовать, первый раз он берет с собой огромный чемодан. Или даже два. Едет с ними, теряет их по дороге, все равно в них все не влезло. Микроволновка все равно не влезла. Утюг все равно не влез. И он ездит с ней, потом понимает, что так жить нельзя. До одного чемодана все сводится, одним чемоданом путешествует. По путешествию тоже понимает, да, что-то тоже как-то грустновато. Потом он покупает сумочку, которая влазит в самолет в ручное отделение. И в этом ручном отделении он что-то возит с собой. Потом понимает, что в принципе без этого можно обойтись. У него все складывается в один пакетик. И уже потом, в конце концов, у него оказывается, что у него в кармане паспорт и зубная щетка. И он радостный путешествует, довольный, счастливый, у него с собой все сложено. Аккуратненько в карманах, по карманам все рассовано. И он радостный, довольный, ездит. То есть есть такая сумочка для путешествий, называется парикрамка. Парикрамная сумка, это сумка для паломников. Она маленькая, в ней буквально все, что можно сложить, это вот все, что туда влезет, совсем чуть-чуть, пару носков там, полотенчика и зубная щетка. И вот с ней человек путешествует, у него все хорошо, все радостно, он довольный, счастливый, в общем-то, у него нет этих представлений о жизни, что это место, где можно что-то взять и потом отсюда унести. Отсюда ничего не унесешь. То есть проблема склада на планете Земля, с него ничего не унесешь. То есть это склад такой виртуальный. Сколько тут не собирай, отсюда ничего не унесешь. Похоже на компьютерную игру. То есть сколько бы там ты себе не построил домов, огородов, их никак в реал не выведешь. Не получается в реальности их выводить. То же самое и жизнь. Сколько не собирай, все равно приходит смерть. Все, перезагрузка. Опять рождаешься голенький. Без чековой книжки рождаешься. Никто с MasterCard не родился, чтобы сразу раз все посмотрели, понятно, как назвать. Тут же дали имя. Мы все рождаемся без банковской карты, даже без золотой ложки в руке. Просто родились, вообще ничего. Все, нам дали пеленку и довольны, хоть пеленку дали, уже хорошо. Уже нормально. Опять все заново. Копил. Бац, все. Все заново, перезагрузка. Поэтому и сам принцип накопления, он в принципе просто приводит только к потере времени. Поэтому человеку рекомендуется довольствоваться самым необходимым, а на все остальное особенно не обращать внимания, уж точно не завидовать. Потому что какой смысл завидовать тому, чему с собой не заберешь? Это просто с собой не заберешь. Это все, что завидовать там стулу соседа. Но его-то мы с собой отсюда не заберем, отсюда никто стул не заберет. Поэтому все стулья, на которых мы сидим, а к ним нельзя привязываться. Это мой стул. Не надо на него вешать бирку. Это мой стул, никто на него не садитесь. А не нужно завидовать стулу соседа. Мы все отсюда встанем с этих стульев и уйдем, ничего не возьмем. Ну, точно так же и жизнь, все равно придется уходить. ничего не получится забрать, поэтому и накопление – это тоже такое очень странное современное явление, потому что оно, в общем-то, возникло вследствие того, что духовные знания стали потихонечку сворачиваться, уходить. И человек их пытается заполнять чем-то другим. То есть вместо того, чтобы заполнять себя знаниями, счастьем, вот этим умением общаться, так как всего этого нет, мы начинаем заполнять эту пустоту вещами. Но пустоту вещами не заполнишь. Поэтому если вот на эту свадьбу приходят хорошие люди, и они любят вместе общаться, им весело, здорово, они действительно знакомы, они уже друзья, то им будет весело. А уже все остальное, что там есть, чего там нет на этой свадьбе, да какая разница вообще? Главное, что там жених и невеста есть. В принципе, этого достаточно. Но все остальное могут сами принести, кто что хочет. То есть не надо усложнять жизнь. Усложнение – это очень тяжелая методика. Когда мы все усложняем, то и жизнь сложная становится. Поэтому человеку кажется все тяжелым, таким несдвигаемым, такая депрессия накатывается, все так тяжело. Да ничего тяжелого нет. Все в действительности очень легко. Но для этого сознание должно быть легким. Легкость и тяжесть в нашем сознании. Не в самой жизни. Жизнь, она нейтральна. Вот как мы к этой жизни относимся, вот это уже, в общем-то, вопрос нашего сознания, нашего мировосприятия. Вчера вы сказали, что когда все уже закончилось, нужно делать выводы. Это так. Осознаешь, что когда вроде все закончилось, на самом деле ничего не заканчивалось и не может закончиться, если есть ребенок. Мы вчера разговаривали на эту тему, по-моему. Я помню, мы разговаривали. Многие выводы сделаны, знания получены. Как вы правильно замечено, не до, а после. Но как строить взаимоотношения сейчас, теперь, когда формально семьи уже нет, а кармические отношения продолжаются. Как быть, если родители объектом споров ставят ребенка и его будущее? Нет никакой проблемы, когда у каждого есть свое мнение по поводу воспитания ребенка. Кто взял ребенка, тот и воспитывает. Какая проблема-то? То есть, а ребенок – это открытое живое существо, поэтому его будет воспитывать весь мир. Его не только будете вы воспитывать, его будут воспитывать друзья, его будет воспитывать компьютер, его будут воспитывать бабушки и дедушки, его будут воспитывать учителя в школе, его будут воспитывать все, кто угодно. И это абсолютно нормально, то есть, так как наша задача не оградить ребенка от какого-то дурного воспитания, абсолютно нет. Это одна из грубейших ошибок. Мы должны видеть все, и плохое, и хорошее. Наша задача – дать систему мировосприятия. Как дать систему мировосприятия, я рассказал. Поэтому попался, ну, ребенок вам в ваши руки, это ваше время, все, посадили и ведете ему то воспитание, которое я объяснял. На первой лекции, да, мы об этом говорили очень подробно. То есть, это некоторая концепция использования времени. То есть, ваше время на ребенка, вы его воспитываете, все, на ребенка отдали, что делать-то? Если он сейчас в других руках, вы же не можете его уже воспитывать. Ну и пусть себе получает опыт, какая проблема. С этим опытом он к вам возвращается, вы ему опыт расставляете по полочкам. Но нельзя изолировать человека, вы его не сможете изолировать. Зачем изолировать вообще? Мы должны видеть этот мир, мы должны видеть, как он устроен, какие в нем события происходят. А если у нас есть встроенная система миропонимания, то когда ребенок попадает к вам, расставляйте ему все по полочкам, говорите, что хорошо, что плохо. И спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, объяснили. Все, пошел этим пользоваться. То есть нет тут вообще никакой проблемы. То есть мы некоторые пытаемся все права наложить на своего ребенка, а он не наш, в принципе, ребенок. То есть нет такого состояния, что ребенок абсолютно мой. Потому что если он мой, я должен с ним закрыться в квартире, окна заклеить черной бумагой, выключить телевизор, холодильник, все, компьютеры, и только с ним сидеть всю жизнь, пока он не умрет. Вот это мой. Но он не мой. Он вышел на улицу и пошел, все. Встретил одного, с ним идет в школу, тот ему рассказывает. Встретил в школе другого, сидит за партой, тот ему рассказывает. Ему что-то здесь, там. То есть он за день со 100 людьми общается, и все они ему что-то говорят, что-то рассказывают. Нет у нас никакого вот этого стопроцентного права-то на ребенка. А уже тем более родственники, реальные живые родственники, которые имеют больше на него прав, чем даже его друзья. Ну, поэтому все что-то говорят, и пусть себе говорят. Мы даем то хорошее, что мы можем дать. Но если мы пытаемся все 100% завладеть ребенком, просто в принципе это не получится. Потому что он свободная личность. И чем больше его возраст, тем более он свободен. А потом однажды он вообще помашет рукой и скажет: «Все, я поехал в Ленинград. Мне там будет весело, уехал». Потом напишу, и он через год пишет письмо: «У меня все хорошо». Через год еще напишу. Ну, то есть нужно понимать, что в этом мире вообще нет нашей, к сожалению, собственности, нет вообще ничего нашего, и даже ребенок, он не наш. То, что мы его родили, это не значит, что он наш. Это значит, что мы имеем право на какое-то время в его сознании. И вот то время, на которое вы имеете право, вот это время и давайте ему то благо, которое вы ему можете дать. Поэтому зачем тут конфликтовать-то? Другие тоже имеют время. Они тоже имеют право это время как-то с ним проводить. Поэтому его не изолируешь, невозможно и не нужно. Изоляция только вредит. Это, ну, во-первых, не получится, а во-вторых, это некоторое насилие над сознанием живого существа. Поэтому наоборот, мы должны давать благо, и потом пусть он идет и это благо проверяет. Если наше благо действительно настоящее, если это благо практичное, разумное, если это действительно настоящее знание, то, что мы передали, то оно будет везде подтверждаться. И он будет видеть: да, говорила мне мама, действительно ведь говорила же мне мама, говорила. И он будет подтверждать все эти полученные знания раз за разом. Так что абсолютно нет никакой проблемы, что ребенок не 100% времени находится в ваших объятиях. Потому что это просто невозможно, в принципе. Это некоторая попытка изучать мир, она очень важна, потому что знания всегда нужно проверять на практике. Поэтому пусть все дают то, что хотят ему дать. Это мир. Мир такой, мир дает все. А наша задача — дать эту систему отбора, дать эту систему ценностей. Вот и давайте ее. Поэтому чем меньше у вас времени, тем более качественно и грамотно надо это делать. Прикладывайте эти усилия. Это то время, которое у вас есть. Это время вашего влияния. А все остальное время над собой работать. Это время вашего влияния над собой. Чем качественнее вы меняете себя, тем качественнее потом будет и воздействие на вашего ребенка. Потому что ребенок получает просто то, на что он впитывает от родителей. Это некоторая губка. Кстати, исторически можно сказать о том, что в принципе нет никакой системы воспитания детей. Она в принципе не существует. Ее только сейчас стали разрабатывать зачем-то. И то только потому, что перестали работать над взрослыми. Воспитание ребенка – это не что иное, как соприкосновение ребенка с родителями. И вот происходит эффект губки. Он просто все впитывает от своих родителей. Если родители воспитаны, то и дети, естественным образом, также становятся воспитанными. Они перенимают стиль жизни своих родителей. Поэтому не было как такового никакой системы воспитания детей. Была система воспитания родителей. Сейчас родители не воспитываются, ничего с собой не делают, над собой не работают и думают, что можно воспитать ребенка. Ничего не получится. Потому что он все равно будет впитывать то, что родители себя по-настоящему представляют. Говорить они могут что угодно, а он будет впитывать саму их сущность. Если они будут говорить то, во что сами не верят, то ребенок станет хитрым. Он тоже будет обманывать. Поэтому в действительности нужно себя воспитывать. То есть самое лучшее воспитание ребенка – это воспитание родителей. Воспитывайте себя, работайте над собой, и он естественным образом будет также работать над собой и воспитываться. И это будет естественно, это естественный процесс. А все остальное – это попытка заменить отсутствующую культуру. Нет культуры, мы ее пытаемся как-то механически вот навязать, ничего не получается. Потому что все процессы, они вот такие натуральные. То есть это некоторое жизненное поведение, оно складывается от того, что мы видим, мы следуем за кем-то. Вот эта попытка следовать за кем-то, это есть в принципе воспитание. Поэтому за кем следует человек, таким он и становится. Обычно он следует за своими родителями какое-то время. Поэтому если родители над собой работают, то ребенок за ними следует, они его герои, и он идет за этими героями. Так что тут нет никакого противостояния абсолютно. Абсолютно нет. С этим миром противостоять невозможно. И изолировать от этого мира тоже никого не надо. Нет, нужно просто давать то хорошее, что мы можем. И тогда произойдет естественный выбор. То есть, скажем так, хороший товар самодоказуемый. Хороший товар самодоказуемый. То есть, походив в ботинках разных фирм человек выбирает те ботинки, которые ему понравились. Все очень просто. Попробовав разные пирожки, человек берет тот пирожок, который ему понравился. Также и познавание этой жизни. Мы слушаем всех, но в конце концов мы выбираем то, что нам подходит для нашего мира сознания. Поэтому тут особенно-то не повлияешь так просто, не ограничишь это восприятие. Наоборот, на запретный плод еще более сладким становится. Начинаются эти поиски запретного плода. Что там от меня прячут? Где там что? Так что будьте аккуратны. Будьте очень спокойны. Чем более разумен человек, тем больше разума он передает и другому. То есть это, как мы опять-таки говорили, наша основная задача – уметь общаться. Поэтому научитесь общаться со своими детьми, и в этом общении вы сможете передать и свое мировоззрение, и все, что, и все то хорошее, что у вас есть. А иначе просто передача не происходит, канальчик не настроен. Поэтому вроде бы хотим что-то сделать, но ничего не происходит. То есть сначала нужно канал установить, канал взаимоотношений. Разобрались? Какие-то еще вопросики? Нет? Нет вопросиков. Сегодня мы продолжим дальше нашу тему. Я прочитаю еще один стих на санскрите. Это два стиха, 26 и 27 стих. Из 11 главы, 7 песни Шримад-Бхагаватам. На санскрите они звучат так. Самар джанопале папхьям, гриха мандана вартанайх, своям чамандита нитьям, парим ришта паричхада, камайр учавачаях садхви, прашраена даменача, вакьяях сатьяях прияях примна, кали-кали бхаджет патим. Переводится так. Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме, подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью, служить ему, учитывая время и обстоятельства. И, как мы видим, в этом стихе даются какие-то серьезные советы, прямые советы, которые рассчитаны на то, чтобы полностью задействовать некую женскую природу. А природа женщины – это природа вкуса. Вкус – это, например, умение купить привлекательное, но не очень дорогое. Вот именно это называется вкусом. Когда что-то покупается очень дорогое, то это тоже безвкусное. Когда что-то покупается слишком дешевое, это тоже не вкус. Настоящий вкус – это когда середина между действительно очень таким привлекательным и не очень дорогим. Поэтому вот это свойство женщины, оно незаменимо в семейной жизни, так как это, в общем-то, сохраняет силы, время для того же мужа, который, может быть, зарабатывает эти деньги. Он зарабатывает, она их бережет. Вот этот вкус, это некоторое как раз и есть то самое умение вести простую жизнь. То есть вещи покупаются искусные, красивые, но они не очень дорогие. И это создает очень правильную атмосферу в доме. То есть в доме все очень красиво, в доме все очень приятно, все очень уютно, но недорого. Вот это некоторое правильное развитие вкуса. И вот этот вкус, он должен развиваться. Вот это некоторая такая концепция обучения девушки, как ей этот вкус развить. Потому что если этот вкус не развит, то она либо растрачится, либо вот так вот слишком все какое-то дешевое, слишком все экономичное. Потом у всех живот болит от того, что купили дешевые продукты. Слишком экономия, она тоже до добра не доводит. Как эта вечная история с ящиком слив, которые купили домой. Нашли парочку подгнивших слив и подумали, ну их надо в первую очередь съесть, чтобы не пропали. Съели. На следующий день увидели, что еще пару слив подгнило. И решили, ну эти надо съесть в первую очередь. Через месяц оказалось, что съели ящик гнилых слив. Наэкономили. То есть вкус – это особое вот такое очень грамотное состояние женского сознания. Так что задача женщины – не вытягивать из мужа все соки в виде денег, а использовать те деньги, которые, в общем-то, есть с наибольшим вкусом. С наибольшим вкусом. На любую сумму можно жить вкусно, если этим вкусом обладать. Из самых простых продуктов можно все очень вкусно приготовить, если этим вкусом обладать. То есть это не так, что еда из дорогих продуктов будет вкуснее, чем еда из дешевых продуктов, но вкусно приготовленных. Вот это некоторое искусство. Это, в принципе, искусство кулинарии, тоже женское искусство. То есть то, что есть, из того и приготовить, причем приготовить вкусно. Так, чтобы слюнки текли. И это позволит быть действительно счастливым и женщине, и мужчине. Женщина одевается со вкусом, именно в этом понимании. И мужчина, который смотрит на эту женщину с пониманием, что на это ушли не все его деньги, что что-то еще и осталось даже. Именно по этой причине женщине не приходится ходить по магазинам долго, для того, чтобы найти именно вот эту золотую середину. Вещь, которая бы соответствовала тому, что она действительно хорошая, привлекательная и не очень дорогая. То есть недорого и со вкусом. Вот принцип. Принцип золотой середины, о котором сейчас тоже как-то забывают все время. Вот это действительно вот выхаживание. Выхаживание такой вещи. Выхаживание такой золотой середины. И тогда вот эта женская природа полностью реализуется. То есть это не так, что прямо муж должен все желания женщины исполнять. Нет. Женщина должна вкус себе выработать. Вот тогда все ее желания будут легко исполняться, и муж будет доволен, и жена будет довольна. Но если вкус не выработан, то никакие желания исполнить невозможно. Все время какой-то перебор, перебор, перебор, перебор. То есть, ну, с одной стороны, она экономит деньги мужа, а с другой стороны, приобретает действительно достойные вещи. Все счастливы, все довольны. Так что надо запомнить эту основную женскую формулу мышления. Женская формула мышления недорого и со вкусом. Недорого и со вкусом. Это значит, что вот хорошая хозяйка – это определение хорошей хозяйки. Это определение хранительницы очага. У мужа тоже там, конечно, свои тонкости, но… Сам принцип мы должны понять, как вообще должен этот мир восприниматься. И то же самое, например, здесь в этом стихе мы читали про золото, да, все обрадовались. Но то же самое правило относится и к золоту. Золотые украшения тоже могут быть бесконечно дорогие, но в то же время абсолютно безвкусные. Вполне можно найти недорогие золотые украшения, но они будут действительно подчеркивать красоту, удовлетворять ум. А можно хоть всем завешаться золотом, прямо слитками золотыми завешаться, сшить себе костюм из золотых слиток. И все будут видеть только золото, толку никакого. Не какой-то элемент украшает, не золото украшает, а искусство украшает. Поэтому оно может быть дешевое, но сделано искусно и будет украшением. А может быть очень дорогое, но сделано не искусно. И будет только все портить. Да и вообще очень опасно носить дорогие украшения. Такое показное богатство только бандитов привлечет, грабителей. Все должно быть в меру. Мера – это принцип жизни, и украшения тоже должны быть в меру. Поэтому если украшения сбалансированы, то… Даже грабители не захотят их снимать с женщины, подумают, ну разве это богатство, это все просто украшение. А то получается некий такой эффект елки. Елку, которую полностью завешали игрушками, Так что самой елки не видно. Такие бывают зимние елки странные. Одни игрушки, и там какая-то веточка одна торчит. Эдакая елка только вот из одних украшений. Надо помнить, что наше время – это время упаковки. И даже в одежде, в украшениях мы все время ставим акцент на упаковке, не понимая, что упаковка – это не самое важное в человеке. Человек чистый и возвышенный, он, в принципе, красив всегда, и его одежда с украшениями тоже должны подчеркивать его чистоту, а не перебивать ее. Столько усилий современный человек прикладывает для того, чтобы побогаче одеться как-то. С тайной целью прикрыть грязь своего ума. Но, как правило, получается все в точности да наоборот. Все очень хорошо понимают, что с умом тут как раз очень большие проблемы. Что ум-то не прикроешь ничем. Да и вообще надо хорошо понимать, что хотя в этом стихе и говорится, что должны быть украшения, но украшений мало, это не самое главное. Забота должна быть полноценной. Забота должна быть настоящей. Мало одних украшений. То есть это некоторая попытка тоже откупиться. Купил украшение, все, откупился. Нет. Как-то раз один царь, который привык раздавать много золота, раздавал нищим, беднякам, заботился, делал это ежедневно, взял да и помер. И после смерти он очутился на небесах, все было в золоте, дворцы из золота, был обставлен мебелью из золота, золотые стулья, золотые столы, все из золота. И он был такой счастливый, ну вот, все вернулось, правильно говорили, все вернулось, все, что отдал, все твое. Есть такое известное выражение, твое – это только то, что ты отдал. Потому что только оно вернется. Если ты что-то не отдал, оно уже к тебе не вернется. Поэтому хочешь что-то сделать своим – отдай это. И он ходил, точно система работает, столько золота раздал, теперь все вернулось. Ух, здорово. Но немного погодя, он почувствовал жажду и сказал охранникам, что хочет пить. И ему ответили, ну, все, что ты делал на земле, все здесь и вернулось, поэтому иди ищи. Все твои добрые дела нужны находиться здесь, внутри твоего дворца. Заходи, поищи, если найдешь. И он ходил, ходил, ходил. Нет воды. Нету воды, только одно золото. Так ходил, что проголодался. Опять спросил, может поесть что-то есть? Ему опять начали объяснять. Ну тебе же сказали, все, что ты на земле отдавал, тут проявилось, тут вернулось. Иди ищи еду. Пошел искать, опять все золотое. Да что ж такое, нет еды никакой, одно золото везде. Походил, походил, почувствовал себя, да, очень как-то растеряно. Золото не попьешь, не поешь, что делать-то? Что вообще в этом хорошего? Тогда он попросил охранников, вы знаете, тут я подумал немножко, можно мне еще разок на землю слетать на пару дней, доделать немножко дела? А то что-то проблемы какие-то напрашиваются. И ему хорошо, дали еще пару недель. И он вернулся и уже ходил с немножко другим пониманием, уже раздавал пищу тем, кто хотел есть, воду давал тем, кто хотел пить, одежду давал тем, кто просил одежду. Уже ходил и раздавал то, в чем люди нуждаются. Раздавал, раздавал, раздавал, раздавал. То есть стало до него доходить, что, в общем-то, а забота должна быть разноплановой. А не только в том, что мы что-то вот дали, откупились и все, вопрос решен. Нет, забота это всегда личностное, в общем-то, действие. Это всегда понимание, что именно сейчас человеку надо. Чем именно сейчас я могу ему помочь. Поэтому самое главное не забывать просто, что мы должны все это делать со вкусом. Все наши действия должны быть со вкусом. Они должны соответствовать этой золотой середине. В общем-то, это некоторое восприятие, которое позволит нам действительно сохранить время для чего-то действительно важного, для наших с вами духовных поисков, для нашего с вами развития. Это некоторый важный для нас момент понимания, как эта забота проявляется в семье. Та же самая жена, когда покупает украшения или одежду в своей семье, то она должна покупать это для того, чтобы понравиться своему мужу. То есть это некоторое благочестивое настроение, это ее правильный, позитивный настрой, она все это делает для своего мужа. В этом случае действительно она получает благо, в этом случае действительно жена очищается, потому что она хочет доставить удовольствие своим родным, своим близким, своему мужу. Как только она ставит какую-то другую цель, как только она хочет понравиться кому-то другому, не мужу, все, тут же, сразу же каждая копеечка превращается в карму. Как только она хочет нравиться кому-то другому, тут же каждая потраченная копеечка из блага превращается в тяжелую карму, все начинают страдать, начинают нести ответственность за это, так как это уже грязная деятельность, неблагочестивая деятельность, греховная деятельность. Так что нужно в семье помнить этот основной закон кармы, который выражается в том, что сколько бы денег жена не потратила на то, чтобы вся эта энергия осталась внутри семьи, чтобы нравиться своему мужу, она не несет за это никакой ответственности, может, в принципе, тратить сколько угодно, хоть все. Муж может не расстраиваться, больших проблем не будет. Все потратил, и Бог с ним. Бывает такое, случайно кошелек отдал, сказал, ну возьми сколько надо. Ну она сколько надо и взяла. И кошелек тоже по дороге продала. Обменяла на что-то другое. У женщин есть такая способность уничтожать деньги. Как-то они растворяются в ее руках, поэтому... Что-то нужно оставлять иногда. Не все отдавать женщине. Потому что у нее есть эта способность. И если она все потратила для того, чтобы это действительно шло в семью, чтобы это было для семьи, то тут кармы нет. В общем-то, муж может не волноваться. Это, в общем-то, очень такое нормальное, простое, доброе явление. Никакой ответственности нет. Это законное право, описанное в трактатах. Женщины имеют право тратить деньги. Хоть все для того, чтобы в семье было все уютно, красиво, в общем-то, радостно, чтобы в семье были все счастливы, чтобы действительно доставлять радость своим родным и близким. Но каждая потраченная копеечка для другой цели становится причиной страданий. И за это приходится расплачиваться и своими отношениями, и с мужем, и с другими родственниками. Начинаются конфликты, то есть это уже некоторый выход сознания из семьи. Это уже фактически в какой-то мере такой грех. То есть муж работает на то, чтобы женщина нравилась другим. И начинается некоторая конфликтная ситуация. Муж это чувствует, начинает ругаться, жена начинает себя защищать, они конфликтуют, она говорит, я свободная женщина и так далее. И семья разрушается, так как вот эта дырка в семье появляется в лодке семейной жизни, туда все это уходит, лодка тонет. Сейчас это даже может быть такая одна из основных причин развода, когда человек тратит деньги только на себя, но забывая о том, что у нас есть семья, что мы, в общем-то, связаны, эта связь требует от нас того, чтобы мы делали это друг для друга. И эта карма накапливается, накапливается, накапливается, и все это приводит к большим скандалам, что запросто заканчивается разводом. То есть мы начинаем думать о ком-то другом, потому что верность – это... В общем-то, не телесная верность только. То есть, телесная верность – это грубая верность. Настоящая верность – это тонкая верность. Это когда я не думаю ни о ком другом. Вот это вот настоящая, действительно, качественная верность. Говорится, что когда человек верен, у него есть определенный признак, признак верного человека. Сейчас мы его узнаем и поймем, верные ли мы. Когда человек верен, то он перестает замечать вокруг себя противоположный пол. Он больше не замечает противоположный пол, то есть он перестает на него действовать. ему все равно, кто это, мужчина или женщина. У него пропадает этот интерес. То есть настоящая верность перебивает интерес к противоположному полу. Есть интересная притча о том, как один миллионер мучился болями в животе, в голове, что у него все болело. И ему ставили диагнозы и назначали лечение. Обследовала целая армия специалистов. Он принял целые горы лекарств. Какие-то уколы ему все ставили. Но боли возобновлялись, еще большей силой. И вот однажды появился мудрец, который по-доброму поговорил с этим миллионером и сделал заключение. Беда от его глаз. Что-то с его глазами не то. И стоит наладить зрение, и по-другому поведут себя и живот, и голова, и все пройдет. И он ему сказал, чтобы исправить твое зрение, нужно сконцентрироваться только на одном цвете, на зеленом. Он сказал, смотри, будь очень аккуратен, не допускай, чтобы твои глаза глядели на что-то красное или желтое. Только на зеленое ты должен смотреть. И этот миллионер собрал группу художников, закупил бочки зеленой краски, распорядился покрасить каждый предмет, на который может упасть его взгляд, в зеленый цвет. И все стали красить, красить, красить. Надо сказать, что все художники и маляры обогатились на этой болезни. И когда через какое-то время, через пару недель, этот врач-мудрец вновь пришел к этому миллионеру, то на входе художники бросились к нему со всех сторон и облили его зеленой краской, так как на нем была какая-то там оранжевая яркая одежда. И он закричал, что вообще происходит, зачем вы меня красите зеленой краской? Ему сказали, ну как, зачем? Вот хозяин должен смотреть только на зеленое, иначе боли могут вернуться. Тогда этот врач, он подошел к этому больному, нашел его. Сказал, что ж ты творишь-то? Столько денег потратил на то, чтобы перекрасить вокруг себя все в зеленый цвет. Неужели ты просто не мог купить себе очки с зелеными стеклами? Какой смысл было все это красить? Вот это и есть некоторое наше положение в этом мире. Но когда мы слышим какой-то добрый совет, мы начинаем всех вокруг себя менять. Мы думаем, что совет направлен для окружающих, а не для меня. Это так называемое избирательное слушание. Когда я слышу хорошие дельные советы и думаю, такой хороший совет для моей жены, такой хороший совет для моего мужа, такой хороший совет для моих родственников. Так здорово про Жадину рассказали, я знаю одного Жадина, вот он у меня, есть друг Жадина, так здорово все, так все точно, прямо в точку. Но ничего не произойдет, потому что единственный способ поменяться – это способ слушать о себе. Это способ воспринимать все на свой счет. Это настроение, когда я то, что слушаю, воспринимаю как некоторое прямое руководство к своей собственной деятельности, а не как что-то говорится о тех, кто меня окружает. Поэтому если я настрою вот это слушание, если у нас появится этот канал друг с другом, если мы сможем слушать друг друга, понимая, что речь идет обо мне, то тогда изменения будут очень быстрыми. Так и женщина, она, в общем-то, не сможет скупить все наряды, украшения мира, все не скупишь. Но если она будет покупать на имеющиеся деньги вот такие искусные, недорогие вещи для удовлетворения мужа, то ее ум успокоится. И она станет целомудренной женщиной, которая будет способна воспитать действительно достойных детей и внуков. Причем задача тратить свое время и деньги не только на красоту тела, но и на красоту дома, в котором мы живем. В этом стихе, да, мы слышали об этом, что на дом тоже надо тратить какие-то усилия. Мало быть привлекательной самой, надо еще и быть привлекательной в привлекательном доме, тогда эта привлекательность не будет раздражать. А когда женщина наряжена, а дом не убран, это только раздражает. От этого только одни проблемы. Если жена сама привлекательна, а дома нет, то муж постоянно будет думать, что слишком много денег на все это тратится. Такие проблемы. Так что дома тоже должен быть порядок. Дома тоже должна быть вот такая искусная красота. Чем чище в доме, тем больше денег может потратить жена уже на свои наряды. У нее больше права на это возникает. Все дома, все хорошо, все накормлены. Все убрано, все спокойны, все легли спать после еды. Можно пойти что-нибудь прикупить, пока все спят. То есть дом должен успокаивать чувства родных, близких, мужа. Иначе дом должен, как мы здесь прочитали, приятно выглядеть, приятно пахнуть. В нем должны раздаваться приятные звуки. Женщины знают, красивый вид достигается за счет драпировки. Поэтому мы говорили с вами, красивые шторы, а не жалюзи, как в офисе. Дом с жалюзями – это уже не дом, это уже офис, поэтому в таком доме все будут уставать, как на работе. Приятные запахи – это результат использования хороших натуральных благовоний, цветов. Приятные звуки – это ласковые слова, а готовность исполнять просьбы друг друга. Это такое некоторое умение говорить приятные слова. Вообще, вот это некоторое умение творить добро, оно из трех составляющих состоит. Это добро внешнее, физическое, добро словесное и добро умственное. И мы должны быть добрыми на всех этих трех уровнях. На уровне поведения, на уровне речи, на уровне ума. Мало быть добрым только в поведении, но еще и речь должна быть доброй. В этом сейчас самая большая проблема в доброй речи. А проблема в доброй речи, потому что в уме есть некоторая недоброта, в уме есть некоторая корысть, в уме есть некоторая претензия. Поэтому от этого недовольного ума и недовольная речь появляется. Поэтому для жены и для мужа это также некоторое искусство научиться говорить добрые слова. Да, дорогой, да, дорогая. Очень приятные слова для дома. Причем, если говорить о внутренней красоте женщины, то ее скромность, правдивость, умение владеть своими чувствами. Вот эта внутренняя красота, она с лихвой перекроет какие-то внешние проблемы или недостатки. Истинная красота – это всегда внутренняя красота. Это некоторая основа вообще науки о красоте. Красота начинается изнутри. Все внешнее, наряды, украшения – это некоторое обрамление. Обрамление бриллианта, а бриллиантом должен быть характер. Характер – это красота. Все остальное – все это сверху, все это напускное. И нет лучших качеств характера, чем скромность, чем правдивость, чем владение своими чувствами. Это некоторые различные грани одного бриллианта. Об этом можно бесконечно говорить, это темы для больших семинаров. Но этот бриллиант, бриллиант характера всегда будет слепить, он будет слепить своей красотой. А внешние факторы, они все равно временные. То есть нам что-то вовне нравится только какое-то время, потом приходит привыкание, и все, и на нас уже это не действует. Красота – это временная вещь. Внешняя красота очень временная. Внутренняя красота – вот что вечно доставляет удовольствие. Внутренняя красота – вот настоящая ценность. Поэтому и мужчина будет беречь такой бриллиант, как зеницу ока. Будет понимать, что это действительно бесценная драгоценность.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: иначе бы я это не увидел. Вот это называется «подобное к подобному привлечется». Другой человек не увидит эту лень, если у него нет этого черты характера, вернее, он не ленивый, например, но он не увидит это в другом. Не факт, конечно, что именно вот в этом я ленивый, где там проявляется это вот что-то, да? Я, может быть, в другом, но это качество характера лени во мне тоже есть. И любая ситуация, которая проявляется, конфликт, она просто отражает мой характер, и все. Кто ее создал, эту ситуацию? Я ее увидел только. Я являюсь некой причиной, почему это произошло. Но ситуацию создаю не я. То есть это же не я человеку внутри там говорю, ну-ка поленись.
1: Я реагирую только на то, что меня задевает.
0: Да.
1: Проходит мимо.
0: Да, я только на то, что задевает, все верно. Но кто создает эту ситуацию? Это тоже надо знать, этот секрет. Чтобы разрешать конфликты, нужно знать, а кто создает эти конфликты. Мы не должны думать, что это люди создают конфликт. И люди не могут их создавать. Знаете, кто создает? Это для вас сейчас революция будет. Это только, знаете, вот только для ровно. Такой секрет раскроем. Бог в сердце нашем. Сверхдуша. Она сильнее всего заинтересована, чтобы мы были счастливые. Потому что он говорит здесь, я ваш самый лучший друг, самый лучший доброжелатель. Я только добра хочу, потому что вы все мои дети. Он говорит, Бог говорит, вы все мои дети. Ну, частички мои неотъемлемые, я вас всех люблю. Хочу, чтобы все были счастливы. Но так как вы вот восстаете просто, не хотите ничего делать, ленивые, злые, там, алчные, там, всякие, в общем, агрессивные и так далее, безумные какие-нибудь, то мне надо как-то вам помогать, потому что вы меня напрямую не услышите. Хотя я вам говорю, не пей водку, а вы все равно пьете. Не кури, это вредно. Любой курящий человек знает, что курить вредно. Все равно курит. И поэтому он изнутри уже не говорит, что все равно не слышит. Поэтому что он делает? Он создает ситуацию. И человек раз заболел туберкулезом. Это он так говорит просто ему уже. Либо он со стороны начинает что-то делать, подсказывать как-то. То есть, другими словами, вокруг нас происходит некий спектакль разных событий, который устраивает Бог в нашем сердце. Потому что он же и в сердце того человека находится. Это же одна и та же личность, Бог все. Он же один Бог. И он у всех в сердце.

занимайте собой, мы поменяем мир. Никто за нас это не сделает, мы одни. Это отрезвляет, когда мы понимаем, что никого рядом не будет. И серьезно надо к себе подходить. И меня один раз так просто вернули в духовную традицию, что я с нее чуть не ушел. Я чуть не ушел с нее. Я пришел, привлекся, и буквально через полгода я подумал, что-то странно здесь как-то все. Потому что пошли первые препятствия на пути, на духовном. А они тоже образование не дают. Думаю, что-то как-то странно, тяжело что-то это все. Никто ничего не объясняет. Наверное, это не моя традиция. Пойду-ка другую искать. Я перестал заниматься духовной практикой. Полгода и все, я уже ничего не делал. Да, потому что никто не дал защиту. Никто не объяснял мне, что нужен наставник. Не ходил в храм, ничего. И иду по улице. Просто иду. Куда-то шел по своим делам. Слышу голос такой. Владимир! Я знаю, что меня никто так не зовет, кроме как с этой традиции люди. Меня по-другому звали там всегда. Я думаю,

0: кришнаиты, поймали меня опять.
1: А там, знаете, рынок, большой рынок, и дорога возле рынка, ну, машины едут, ну, они медленно едут, потому что люди постоянно вот так ходят там, рынок. И с этой стороны дорожка тротуарная, где люди ходят, и с этой стороны пешеходная дорожка. Я по этой иду, она по этой идет, женщина, пожилая женщина. Она меня увидела, мы уже знакомы были там в храме, где там несколько раз пересекались. И я уже так где-то раз, она мне говорит: Владимир, я такой раз, и люди такие, раз, ну, кто-то кого-то зовет. Ну, обычно же, интересно же, да, беседы разные. Ну, кто-то кого-то зовет. Смотрю, кто там Владимир? Ну, ладно, никого. И люди дальше идут. И как-то раз. Я думаю, ну, что, раз уже меня увидели, ну, какой смысл мне сейчас прятаться? Я такой раз и думаю, кто-то же кричит. И раз увидел ее. Она такая, машет с другой стороны. Хари Кришна! Все люди просто, раз, кто там Хари Кришна, кто там кришнаит? Я... Ну, так как уже понятно было, я как бы засветился уже. Что прятаться? Я так выпрямился, сказал, здравствуйте. Ну, как-то смягчить. Люди такие, а, понятно, ну, понятно, в общем. И дальше движение началось. Она опять. Вы почему в храм не приходите? Люди раз остановились такие, смотрят. Ну, давай, отвечай. Почему в храм не ходишь? А я продолжаю идти потихоньку, то есть у меня стратегия побольше расстояния и потом просто и все, чтобы не докричалось. Я говорю, у меня много дел очень, я очень деловой человек, сейчас все дела решу и приду. Ну как бы отстаньте от меня, как бы ответил просто. Ну и люди такие, ну вот, вот ответ нормальный, и такие раз, опять все пошли. И я чувствую, что я уже ухожу, она молчит, я думаю, все классно, слава богу, все. Она последнюю фразу сказала, которая меня как молния поразила просто. Эта фраза вернула меня в эту традицию. Да, это гуру мой. И я эту женщину до сих пор считаю как гуру. Она сейчас в Гималайи с нами едет еще. Как мать для меня она. Она сама обо мне, как о сыне, заботится, о духовном. Она крикнула вдогонку. Но имейте в виду, когда вы умрете, никого возле вас не будет. И люди в шоке встали. Все вот эта масса там, я не знаю, сколько там людей, все замерли просто, и я в том числе. Она эфир так разрезала этой фразой, что все просто забыли, куда шли сразу. Многие задумались, о чем она говорит. Я встал, я не мог идти, я просто парализованный стоял, я анализировал, что она имеет в виду. Она дальше пошла. Я проанализировал, думаю, так оно и будет. Кому я нужен буду, когда буду умирать? Кто обо мне позаботится? Никому я не нужен. Все о себе думают. И я с того места прям сразу в храм пошел. Я понял, что надо идти. Это знак просто. Это Господь меня просто не отпускает. Он заботится вот через людей просто и все. А мне близкие, друзья, родственники говорили, да ты куда? Какая? Ты это секта. Ты чем за ним? Ты же нормальный человек. То есть, другими словами, вот этот муж, который не пускает. Нет, мы вправе сами решать в своей судьбе. Мы сами отвечаем за свою судьбу. Ни муж, ни жена, ни дети, никто. Мы сами. Один, мы и пассажир, и пилот. Принимаем решение, просто действуем. Но действовать так, чтобы другим больно просто не было. Мягко очень, тактично, гибко очень. Так, чтобы люди не страдали вокруг. Это любовь. Тогда люди привлекутся. А не так, что вы в квартиру заходите и говорите, вы что, мясоеды, родственникам. И берете и в форточку выбрасываете все мясо с холодильника. Да, я так делал. Ни до чего хорошего это не довело просто. Все в шоке будут.

0: если у человека вот эта есть способность разбираться и идти до конца, как все устроено, если он идет дальше, ну, в смысле, действительно разбирается, то ему надо разбирать о том, а на каких принципах устроен этот мир. Но если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Если ты такой умный, почему ты такой печальный? Почему ты не узнал, а где же счастье? Почему же ты не узнал, а на каких, по каким принципам надо жить, чтобы быть счастливым? Куда же ты используешь свой интеллект? Это же глупо.
1: А может, он счастливый?
0: Тогда надо у него спрашивать, как ты стал счастливым. Если он несчастный, то тогда куда ты тратишь свой интеллект? Итак, этих людей, которые, ну, вот есть интеллект, если они правильно им пользуются, мудрость используют правильно, они начинают узнавать принципы этого мира. И они точно догадаются до того, что в этом мире есть этот принцип отдавания. Что чем больше человек проявляет эгоистические какие-то тенденции, тем труднее ему жить в социуме, тем труднее вообще как-то ему испытывать счастье. Есть такой момент?
1: Предназначение – это отдавать все, что на благо общества.
0: Подождите, я сейчас скажу точно. Сейчас я скажу точно, что для него означает. И вот таких людей, вот если человек вот так использует свой интеллект, он начинает исследовать эту тему, то в нем, если он узнает эти принципы, то это будет проявляться внешне, в том, что у него будет проявляться качество определенное. Качество. Ведь если ты умный, то где твои качества? Если ты знаешь, что пить водку нехорошо, почему же ты ее пьешь? Значит, ты не понимаешь этого. А если ты ее понимаешь, то тогда ты не пьешь. Да ведь? А если человек это делает, если он говорит, хамить – это плохо. Почему ты хамишь? Значит, ты не понял это. То есть знание всегда проявляется в качествах человека. И вот эти люди, которые… И сейчас я произнесу, в чем же предназначение интеллектуальных людей? Предназначение интеллектуальных людей, у которых есть вот эта вот склонность к познанию, суперсклонность. Но если он эту склонность использует для того, чтобы жить по принципам вот этим вот духовным и показывать всем пример, что это правда, то тогда он свое предназначение проявляет.
1: На благо.
0: А?
1: На благо.
0: На благо что?
1: На благо.
0: Смотрите, еще раз. То есть, вот сейчас какая проблема бывает? Я давал лекцию, и все понимают о том, что хорошо было бы следовать каким-то заповедям. Не каким-то, а понятно каким. И почему-то не следуем. Я говорю, а почему мы не следуем? Ну, как-то трудно. А что трудно-то? Да непонятно, просто трудно. А вот если рядом был бы человек, который бы этому следовал, был бы счастливым, было бы легче? Конечно же, было легче. Так вот, предназначение вот этих людей в том, чтобы жить по этим принципам и показывать всем, что это правда. Своим поведением, своим примером, счастьем, что оказывается счастье не в том, чтобы жить, питаясь там свое тонкое, грубое тело, да, исполняя свои желания, что оказывается счастье в том, чтобы жить по принципам вот этим вот чистоты, аскетизма, милосердия. Сейчас скажу об этих принципах. И вот это его предназначение. И вот такого человека, вот только такого человека,

ಸೇವೆ ಸದೈ ರಮ ಮೋಹನ.

Большинство людям не нужно читать и писать. Начнут писать что-то не то. И читать что-то не то. А им самое лучшее слушать из верного источника, и все. А это лучше, чем читать и писать, я вас уверяю. Потому что если сейчас людей научить читать и писать, то так много всего, что не нужно читать и писать. Поэтому читать и писать обучали браманов. Людей, учителей, священников такого склада. Они изучают Писание, философию, науки разнообразные. А потом они говорят, а люди слушают, они обучают их. Вот и все. Если есть вопрос, что хотите узнать, идите к браману, спрашивайте, он скажет. Потому что в книгах вы все равно не поймете ничего, говорится. Только браман может разобраться в Писаниях. Поэтому для таких людей, говорится, не нужно. Нет, просто спрашивайте, общайтесь, получайте. На слух. Я знаю одного человека, который на слух знает всю Махабхарату. Он читать не умеет в Индии. И многие люди в Индии даже не знают, какой день рождения и год рождения. Не знают об этом. И читать, писать тоже не умеют. Когда ты спросил, а как же они читают Священное Писание? Говорят, они не читают, они слушают. Каждый день смотрят, они сидят и слушают лекции, они слушают там в святых дхамах. Это традиция. И, естественно, приезжает святой человек, все сбегутся, простые люди, все сбегутся, все бросят, все побегут слушать. Они знают всю философию лучше нас. Хотя читать, писать не умеют. Они знают всю Вселенную. Они знают, кто такой Бог. Они все знают, законы кармы. Любой рикша знает там, который вот вас возит на велосипеде. По Вриндаване мне нужно было рикша, чтобы доехать до какого-то места. И там нужно торговаться, знаете, это не такой мир, где есть фикс прайс, где зафиксированная цена. Там все нужно торговаться, это интересная жизнь. Я с ним сторговался за 8 рупий. И вот мы едем, он довозит меня, и я ему даю 10 одной бумажкой, 10 рупий. И жду, он тоже ждет. Он не уезжает, он тоже ждет. Что я скажу? Я говорю, 2 рупии, чанчин, дача. А он улыбается. Я говорю, мы договорились, уговор дороже денег, 2 рупии сдачи. То есть, как договорились, нужно сделать. Он улыбается, закрывает лицо руками. Вот как ребенок себя ведет, они такие. Но он не уезжает, смотрите. Он не грубит мне, он не настаивает, он просто ждет, что я изменю свое мнение. И вижу, никак с ним не справится. Говорю, хорошо, хорошо, ладно, вот тебе 10 рупий, но учти, дорогой, плохая карма, bad карма. Улыбка слетела с лица мгновения. 2 рупии сразу появились, он мне отдал и уехал. Каждый знает законы кармы. Любой рикша знает законы кармы. Здесь такие ученые люди, понятия не имеют ни о себе, ни об этой природе, ни о... потому что умеют читать и писать, вот по этой причине. Это очень практично, что должны люди интеллектуальные и качественно подходящие для этой роли изучать книги и писать книги. Как и говорят иногда, что вот если меня никто не слушает моего мнения, вот говорю, никто не слушает, то дай книгу.

Они одели это, и вот кадры там просто одевают, говорит, прикольно, вот они это слушали, да? Он говорит, как это делается? А как, говорит, плейлисты поискать? Они говорят, тут нет плейлистов, надо перемотать. Чего-чего? Вот эту с двумя стрелочками нажать, она будет мотать там. Мотать там будет. Мотать, блин. Папа, ты серьезно этим пользовался? Я понимаю, почему у тебя столько проблем. То есть материальная реальность настолько стремительно меняется, что даже если вы достигаете каких-то вещей, вы в восторге от них. Вы даже не знаете, что они обесценятся через ничтожно короткое время. Вы молитесь на достижения, которые потрясающие. Они не то, что ваших детей смешить будут, они даже вас самих не будут радовать. Если бы вас привели в Ашан, или как магазин называется, в котором мы едем, большой магазин? Лента, лента. Если бы вас, ну, аудитория разновозрастная у нас, вот, мои дорогие ровесники, если бы вас забрали бы с уроков третьего класса, посадили всех в автобус, в 77-м году, и повезли бы в магазин «Лента», и выпустили вас. Я вам гарантирую полный распад личности. Полный распад личности, я подчеркиваю. Детская психика с трудом бы это выдержала. Такое количество наименований шоколада, оно, оно опасно, смертельно для детской психики ребенка 70-х. Такое разноцветие игрушек, оно не... Ну, жизнь ребенка закончилась. Вернуться... Если бы учителя сказали, дети... Собираемся, строимся, идем в автобус, едем обратно в 73-й. Они бы попросили бы в ленте политическое убежище, даже не знают, что это такое. Да? Эти же самые дети спустя 30 лет ходят в этот магазин безо всяких эмоций. В их жизни произошло то, что с материальной точки невозможно даже, с материальной точки зрения невозможно даже оценить. Эти же живые. Это не то, что я рассказываю про динозавров, которые вот были, они раньше ходили в гастроном, магазин «Хлеб» просто тупо. «Хлеб!» Да, молоко просто, магазин молоко, блин. Сынок, ты знаешь, что бывал магазин хлеб? Что, просто тупо хлеб? Ты имеешь буланжери, ну, булочная, да, конечно. У вас булочная или булочная, я так и не понял. Булочная. Булочная. Магазин хлеб, магазин молоко, где они? Живые люди, которые из них выходили еще с оранжевой авоськой. Был такой предмет хозяйства. Да? Сеточка такая. Были растягивающиеся, это был хай-тек. С двумя полимерными ручками. Да. А была просто тупо, как рыбацкая сеть оранжевая. И вот там батон болтается. Да. Вот эти же существа, они не исчезли с планеты, как динозавры, понимаете? Они живут здесь. Я говорю, почему они каждый день не в восторге? Почему они не говорят, доча, ты можешь ничего не делать, просто будем каждый день ходить в Ашан. И все. Будем ходить. Оно свершилось, чудеса возможно. Да? Нет, это просто часть реальности, наверное. Это просто магазины, да. Где-то есть магазины лучше, наверное.

Итак, есть два способа увидеть вещи. Можно посмотреть с точки зрения как бы внешнего восприятия, и можно посмотреть с точки зрения знания, внутреннего какого-то подхода к жизни. С точки зрения внешнего восприятия, например, когда мы едем по дороге, и вокруг нас очень много автомобилей, то кажется, что мы решим проблему передвижения, быстрого передвижения, если каждый будет пытаться пробраться, так сказать, вперед и опередить всех остальных. Но на практике это приводит к нездоровой конкуренции, к авариям, вот, к заторам, к каким-то вот проблемам. Вместо того, чтобы уважать друг друга и думать о интересах окружающих людей, мы думаем только о том, как бы решить свои личные проблемы. И если каждый так думает, то в обществе возникает хаос. И в связи с этим я бы хотел рассказать о том, как же в ведической цивилизации или вот в этой культуре древней решался этот вопрос. Дело в том, что, согласно ведам, человека вот с детства ему объясняли, что на самом деле у него есть дхарма. То есть у него есть определенный талант, свое предназначение, которое ему необходимо задействовать. Вот тогда он будет очень полезен для общества, а общество, оно, соответственно, будет решать его проблемы, поскольку даст ему все необходимое, поскольку все остальные тоже будут выполнять свою дхарму. И согласно ведам, существует 4 вида дхармы. То есть есть дхарма человека интеллектуального и духовного труда, есть дхарма руководителя и воина, есть дхарма бизнесмена и производителя, есть дхарма рабочего и ремесленника. Вот есть 4 типа дхармы. И вот это уже существует с рождения, и когда человек следует вот своему предназначению, то он становится очень полезным, и, соответственно, он может очень много сделать для мира, в котором находится, для своей семьи, и, соответственно, такое общество становится очень эффективным. Допустим, вот в правовой системе, так называемой, поскольку на самом деле мы говорим, что эта система, она затрудняет реализацию права человека, приходится бороться за свои права. Например, в современном обществе можно часто увидеть такую ситуацию. Скажем, какой-то человек, все знают, что он мошенник, что он берет, допустим, какие-то взятки, что он нечестен на руку, но никто не может остановить его действия, потому что его вина не доказана. То есть, иначе говоря, согласно праву, человек, это реализуется такой принцип, что не пойман, не вор. И вот такое положение вещей, оно приводит к тому, что люди поддаются все больше и больше соблазну, достигая цели не за счет исполнения обязанностей, а просто за счет того, чтобы брать что-то. То есть человек, который думает о своих правах, он превращается вот в вора и как бы в того, кто пренебрегает интересами окружающих. Таким образом, эта система, она провоцирует развитие преступности, развитие безответственности, бюрократии и всего остального, что нам так не нравится, когда это касается остальных, и что мы так приветствуем, когда это касается нас самих, то есть когда это соответствует нашим интересам. Итак, вот есть человек, и мы знаем, что он не исполняет своих обязанностей, что из-за него страдают все окружающие люди, но мы ничего не можем сделать, мы не можем поставить ему в нужное положение, мы не можем исправить этого человека, просто потому, что в обществе присутствует примат права, то есть, другими словами, примат безответственности. Если у тебя есть соответствующие ресурсы, финансовые связи, то ты просто можешь делать все, что хочешь. И ситуация, она никому не нравится на самом деле, потому что она приводит к разрушению нашей жизни, но никто ничего не может сделать, потому что сама парадигма, то есть взгляд на общество, уже искажена. И что делать в этой ситуации? В этой ситуации веды рекомендуют людям, у которых есть вот желание действительно процветать в этом мире, быть счастливыми, иметь друзей, веды рекомендуют объединяться в сообщества, в которых они могут именно заниматься служением друг другу, думать об интересах друг друга и защищать как бы себя и своих близких от вот этих вот

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Ребенку не надо говорить часто, что я тебя люблю. Он не воспринимает иногда эти вещи. Потому что иногда говорить ребенку «я тебя люблю», он в этом может почувствовать политику. Если два родителя, к примеру, у них не очень хорошие отношения, и они выстраивают отношения с друг другом только лишь из каких-то мерзотильных соображений. Но надо. Пока. То ребенок это чувствует. И не очень хороший вариант, когда ребенок начинает манипулировать, понимая, что я могу и оттуда получить конфетку, и отсюда. Просто надо правильно себя вести. То есть ребенку мы не говорим о том, что мы его любим часто. Для него это не показатель, что его любят. Для него, знаете, какой показатель? Когда он смотрит на маму и папу и видит, что мама любит папу, а папа любит маму. И тогда он понимает, я защищен, я нахожусь в атмосфере любви. Даже не надо ему говорить о том, что тебя любит, он знает, меня любит. Потому что там это присутствует. Когда я здесь в Москве учился в институте психотерапии, то к нам приезжала одна немка, очень взрослая. Она давала тренинг по детско-родительским отношениям. Очень интересный момент. Когда к ней садились какие-то психологи, там, психотерапевты, то туда уже определенный категорий людей ходят в этот институт. И она всегда один и тот же вопрос задавала. А ты когда-нибудь видел или видела, как твой папа обнимает маму? И я был поражен, потому что в 95% случаев говорили, что нет, не видели этого. То есть они не видели проявления вот этой вот просто нежной любви. Понимаете, не просто вот телесных каких-то вещей, а вот нежные вещи. Нежная вещь – это то, что какая-то вот эта острая, какая-то вот эта взрывная вот эта вот любовь-то, она же проходит со временем. На смену приходит уважение, вот эта любовь с нежностью, понимание, что это личность, почему ты пришла в мою жизнь, да? И понимать, что это тоже учитель мой. То есть вот это выражение почтения, ребенок это чувствует. Если ребенок этого не видит, то он не может потом проявлять вот это вот тоже. У него закрыто остается здесь сердце. Он понимает, что или, может быть, это не нужно проявлять. Это слишком интимная вещь. Где-нибудь там за закрытой дверью, да? Или ее вообще не надо проявлять, потому что это излишняя сентиментальность. Работа, работа, работа. Вот это важно. Остальное уже не суть важно. Ну, а куда же деваться чувствам тогда? Они будут сжиматься, как пружина. И в один момент все это будет выстреливать. И выстреливать это будет навсегда в позитивную сторону.

0: приходится часто путешествовать. Одна женщина, мы с ней разговорились, она рассказала свой собственный опыт. Она является дочерью очень богатых родителей. Ее отец был директором завода, дядя был директором банка. И сама она была заведующая сберегательной кассой. Ее муж был также директором завода. И от своих знакомых, от своих подруг она узнала, что ее муж загулял. И что его видели с другой женщиной. Что он, а ей он говорил, что он на заседании, что он задержался на работе. И как бы поступила большая часть женщин. У нее двое детей. И в принципе он говорит, что я могла бы выяснить с ним отношения. Я знала от других своих знакомых, что от подруг, что она настаивает, та женщина, на том, чтобы мой муж бросил семью. И зачем я ему нужна с двумя детьми, если он связался с какой-то более молодой особой. И как... Но я не подавала виду. И она говорит, что что я сделала? Я стала стараться вести себя идеально. Я терпела все это. Очень правильно все это воспринимала. Мне было тяжело очень сильно. Но я стала служить ему идеальным образом. Хотя у нее получалось не лучшим образом готовить, когда она стала так стараться вкладывать свою любовь в пищу, что муж просто был в восторге от ее кулинарии. Дома все сияло, все дети были ухожены, все было идеально чисто, он был обстиран, накормлен. И он, было видно, что он искал какой-то предлог, чтобы отказаться от нее, чтобы уйти к тому.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Мы продолжаем нашу беседу. Мы говорили вчера о том, что есть 6 основных причин возникновения трудностей в жизни. И это описано в Священных Писаниях, что первая причина – это жадность, переедание, стремление к чрезмерному накоплению. Вторая причина – это чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. Это изнуряющий труд. То есть эти чрезмерные усилия, они имеют свои стадии. То есть сначала человек очень тяжело трудится, потом возникает усталость, потом разочарование, страх, деградация. И мы вчера разобрали еще одну причину того, что человек начинает страдать. Это пустые разговоры. Разговоры или общение, которое сердечное, душевное общение, общение с интересом, с радостью, которое не имеет возвышенных целей каких-то. Часто общение, направленное на то, чтобы кого-то критиковать, сплетничать о ком-то, особенно о старших, или общение о критике какой-то духовной традиции, культуры, веры чьей-то. Такое общение разрушает жизнь. Также разрушает жизнь, когда люди используют энергию любви незаконно, то есть когда люди влюбляются вне семьи, и эти устраивают очень глубокие отношения с человеком, с которым приятно просто находиться рядом. Эти отношения разрушают также жизнь еще даже быстрее, чем если человек даже и критикует кого-то. Очень близкие отношения, любовные отношения с чужим человеком, которым не положено строить такие отношения, несомненно, разрушают жизнь. Можно задать вопрос, почему вот в том случае, когда люди влюбляются, у них нет семьи у обоих, это не разрушает жизни, а когда есть семья, разрушает. Потому что если у человека есть семья, и он строит любовь с кем-то другим, с другим человеком, то тот человек, который вмешивается в такие отношения, когда есть уже семья, этот человек не бывает никогда честным человеком. Честные люди никогда не разрушают чужие семьи. Не бывает так, что возвышенный человек строил близкие отношения с тем, кто уже занят, кто женат или замужем. Так не бывает. Это может внешне казаться, что человек хороший, но совести у такого человека точно нет. Совесть может быть только у того, кто никогда не посягает на чужое. А чужой человек – это самая ценность большая. Самая большая ценность в нашей жизни – это человек, близкий человек. И если мы посягаем на самую большую ценность, то это, несомненно, признак бессовестности, отсутствия совести. А часто бывает, что мы посягаем не только на одного человека, а на нескольких человек сразу. Потому что, допустим, если женщина имеет детей, то вместе со своими, ну, вместе с этой женщиной уходят в чужую семью также дети. Представьте, человек остается вообще без всего один в жизни. Мы видим также, как сейчас в ситуации на Украине, допустим, люди в результате вот этого влияния политики, то есть политические интересы, заставляют людей убивать друг друга. Здесь нет никакой праведности ни с одной, ни с другой стороны. Есть просто, что произошло. Один взял, правитель разграбил страну так, что она стала очень слабой. Причем эту страну грабили уже много правителей подряд. Страна стала очень слабой. Слабая страна нуждается в том, чтобы в нее вкладывали силу, и ей обладала какая-то другая страна. Слабая страна не может сама существовать, ей нужна опека. Ей нужны инвестиции, вложения. То есть она нуждается в покровительстве, слабая страна. И всегда, когда слабая страна получает чье-то покровительство, то чьи-то интересы немедленно начинают страдать. Понимаете? То есть, потому что всегда есть в этом мире какой-то баланс сил. Когда какая-то слабая страна неожиданно получает новое покровительство, то баланс сил сразу приходит в упадок. То есть баланса нет, начинается опасная ситуация в мире. Кто-то становится очень сильным, кто-то слабеет. В результате, когда целая держава, страна слабеет, то она должна защищать себя. Это закон. И это закон даже прописан в священных писаниях, что когда страна слабеет, она обязана себя защищать, иначе пострадают граждане. В результате Украина стала местом дележки, то есть сразу с двух направлений идет попытка ее влияния, попытка влияния. Но простые люди должны в этой ситуации сохранять мир и спокойствие. Они должны поддаваться на эти идеи, лозунги вражды. Потому что от этого начинается разруха и война, гибнут люди, которые вообще ни в чем не виноваты. Сейчас гибнут на Украине люди, которые вообще даже, ну, дети, женщины, старики, которые вообще, ну, никак не участвуют в этих процессах. Это просто происходит потому, что они живут на той территории, где происходит вот эта вражда. Причина этого всего, глубокая причина – это, конечно, это то, что выродились правители, то есть то, что правители не могут честно править, то, что идет грабеж, это земля разграблена, это глубокая причина в этом заключается. А сейчас уже, когда, ну, люди должны просто стремиться к миру, они не должны разжигать вражду, Люди, получая неправильное общение через средства массовой информации, они начинают ненавидеть своих же братьев, тех, кто такие же, как они. В результате они начинают друг друга убивать. Это страшная ситуация. Страшная ситуация. Видите, до чего нежелательное общение неблагоприятное доводит? Когда у людей нет религиозности, нет глубокой веры, они начинают враждовать даже со своими близкими, с друзьями, с теми, кто к той же самой нации. Понимаете, это страшная ситуация на самом деле. И всему миру надо задуматься над тем, что решает проблему. Некоторые говорят, надо всем стать такими же, как американцы или европейцы. Некоторые говорят, что надо всем стать такие же, как русские. Но проблему решает только повышение духовной культуры в мире. Когда больше духовной культуры, меньше вражды. Люди враждуют, потому что у них не хватает Бога в сердце. Когда много Бога в сердце, то злобы остается очень мало. В сердце может место быть или злобе, или Богу, одно из двух. Когда Бога много в сердце, злобе места не остается уже. Как определить верующего человека по-настоящему? Это очень просто. Если человек не злится ни на кого, он говорит только о Боге. Вот мы сегодня обедали с Олегом Сунцовым. Там также Владимир Сырцов сидел, моя супруга. И Олег Сунцов, он постоянно говорил о Боге. Мы общались, и он во время обеда, он говорил о Боге. Постоянно, все время, сколько у нас было. И он говорил очень глубокие какие-то вещи. И это общение, оно привело к состоянию глубокого умиротворения. И сердце стало глубоко умиротворенным. Я почувствовал счастье от такой беседы. Это означает правильное общение. Общение должно быть, надо учиться такому общению, потому что у нас есть естественная склонность критиковать, есть естественная склонность злиться на кого-то, есть естественная склонность враждовать, считать свой народ, себя, свою страну лучше других. У нас есть к этому склонность, естественно. Когда эта еще склонность раздувается средством массовой информации, то в результате это все превращается в безумие, становится безумием. Как одному духовному учителю задали вопрос: а вот, допустим, в духовном мире есть планеты духовные? Есть планеты духовные. А в духовном мире жители любят свою планету, где они живут? Любят. У них есть национальная вот эта вот любовь к своей земле, к своей планете? Есть такая любовь к своей земле. Значит, тогда получается, они конкурируют между собой, то есть каждый хочет, чтобы было лучше у них. Да, они конкурируют между собой. Все хотят, чтобы у них было лучше. Так значит, у них получается, также есть войны и вражда. А вот здесь вот как раз наступает другая ситуация. Понимаете, само по себе желание, чтобы у нас было лучше, не означает, что мы хотим, чтобы было хуже у кого-то другого. Это вот как раз вот здесь тонкая нить между духовностью. Вот, допустим, у меня есть, допустим, своя вера. Я хочу развивать свою веру, хочу в нее углубляться, хочу. Но это не значит, что я ненавижу другую веру какую-то и считаю, что она должна меньше развиваться. Чувствуете, нет? Грань. Где личные интересы превращаются в зависть и злобу. Когда человек хочет углубляться в свою веру, развивать ее, свою культуру, это хорошо. Но если он при этом начинает ненавидеть чужую веру и чужую культуру, это называется злоба. Ничего общего с философией это не имеет вообще никак. Философия никак не связана со злобой. Злоба означает просто то, что разрушает жизнь. И злоба возникает в результате нежелательного общения. Как определить искренне верующего человека? У меня нет злобы. Может по-разному отвечать, допустим. Иногда верующего человека спрашивают, а как вы относитесь к этой вере? Он говорит, а я там ничего не знаю. Я не знаю, как относиться. Я думаю только вот своей вере, только там развивает. Иногда он говорит, я хорошо отношусь. Я даже хожу в этот храм, мне нравится. Мне нравится, у меня есть друзья в этой традиции духовной. Но я верю в свое, у меня своя вера. Это хорошо, вот так хорошо. Но есть те, которые начинают сразу кривить губы и начинают со злобой что-то рассуждать по поводу чужой веры. Есть еще и такое, что действительно как бы нуждается в порицании. В целом, если говорить о философии и о вере, то есть только одна правильная вера. Одна правильная вера. Это вера в Бога. Запомните это. И Бог — это всегда личность. Это означает, что какая бы вера ни была, если в ней нет Бога и Бог не личность, то эта вера неправильна. И Бог может быть только один. Не бывает много богов. Понятно, да? То есть есть несколько категорий верующих людей. Мы не говорим сейчас о религии ни о какой, понимаете? Мы говорим о категориях верующих людей. Есть люди, которые верующие, которые верят в то, что есть много богов. Это неправильно. Это осуждается во всех духовных традициях. В ведах это осуждается. Некоторые говорят, что веды как раз и говорят о том, что есть много богов. Это полный абсурд. Я мог 1000 свидетельств звезд привести, что это абсурд. Веды описывают, что Бог может рождаться, один Бог может рождаться, появляться на свет. То есть он не рождается, то есть он не то, что он бедный, там умер. Бог не умирает и не рождается. Он появляется, приходит к нам, он может приходить в разном облике, как он сам захочет, по своему желанию. Может любой облик принять. Ему не запрещено это делать. Некоторые говорят, вот вы говорите, что у Бога есть жена. Я тогда могу ответить на этот вопрос. Хорошо, если вы считаете, что вы можете иметь жену, а Бог не может, значит, кто больше преимуществ имеет в жизни? Бог или вы? Если Бог не может иметь жены, значит, он ограничен. У него есть недостатки какие-то, комплекс неполноценности. Теперь человек может возражать и говорить, но мне кажется, это как-то мне не нравится, что у Бога есть жена. Но это твоя зависть, ты, значит, завидуешь Богу. Нам может не нравиться, что у кого-то есть жена, но это наши проблемы. Это не проблемы этого человека. Мы не хотим, чтобы Бог был счастлив, получается. Итак, видите, даже просто Бог — личность, это вызывает уже в сердце тревогу. Что-то такое, что-то не нравится. У нас есть, мы в этот мир попали из-за того, что мы завидуем Богу. Из-за зависти к Богу мы попали в этот мир. Некоторые спрашивают, почему мы здесь живем, если мы там должны жить? Потому что мы наказаны. Я могу это легко очень доказать. Есть один очень простой тест, который показывает, что мы действительно завидуем Богу. Если я сейчас скажу просто слово «Бог», посмотрите себе в сердце. У многих в сердце возникает что-то такое, типа протест какой-то, понимаете? Это и есть зависть. А если сказать «Бог — личность», еще больше зависти. А если его назвать каким-то именем Бога, допустим, я скажу «Аллах», и сразу многие внутри. Это вообще мы уже не согласны. Чтобы он был личностью, еще имя имел какое-то. Совсем не согласны. Это признак зависти, мои хорошие. Это зависть. Точно так же, когда сейчас мне, допустим, скажут, Олег Геннадьевич, есть удивительный врач, он лечит камнями, ветками, корой. Но у него мощные методики и хорошо помогает всем. И мне очень нравится у него лечиться. Как вы думаете, какая у меня будет реакция? Да, я буду радоваться внешне. А внутри у меня будет... Что-то такое возникнет, понимаете? Я уже сталкивался с этим в своей жизни. Это называется зависть, понимаете? И точно так же, когда мы говорим о Боге, у нас что-то возникает в сердце, потому что мы сами себя считаем Богом, понимаете? Это неосознанное чувство. Врач завидует врачу, женщина женщине, особенно если они одного человека любят. Вот. А Бог Богу завидует. Мы себя Богом считаем, понимаете? Вот в чем проблема. Бог-то никому не завидует на самом деле. Это мы завидуем Богу. Поэтому и вот этот тест очень четко работает, что многие люди не принимают, что Бог — личность. Таким образом, есть разные веры. И некоторые верят, что много богов есть. Это тоже косвенно указывает на то, что я тоже могу быть Богом. Раз есть много богов, значит, я тоже Бог, но только недоразвитый. Мне надо немножко самосовершенствованием позаниматься, и я скоро тоже буду Богом. Это неправильная вера. Это не то, что есть на самом деле. Вот. Следующий тип веры — это когда люди считают, что Бог — это счастье, или просто сияние, или разум. Это означает, это имперсонализм. Ну то есть что такое имперсонализм? Это значит, что боги, люди считают, что Бог не может быть личностью. И сами при этом они личность. То есть Бог не может быть личностью, а личность. Опять несправедливость получается по отношению к Богу. Он бедный такой, весь какой-то расплывчатый. Он просто счастье, а я личность. И поэтому Бог нужен для чего? Для кого? Для меня. Потому что он счастье излучает для меня. Потому что ему-то не надо, он же не личность. Он просто его излучает, и все. А для кого? Для меня. Я пользуюсь этим. Это неправильная вера. Если вы так верите, надо пересматривать эту веру. Некоторые верят даже не в Бога. Они сами не знают об этом, но они не верят ни в Бога. Они верят в землю, в экологию, чистоту, в справедливость, в доброту и так далее. Эта вера недоразвитая. Потому что с точки зрения доброты, что есть доброта? Вот что есть экология, допустим? Экология — это хорошо, это правильно. Правильно не засорять землю. Это очень правильная философия. Очень правильная философия, но есть одна проблема. Это не должно быть верой. Потому что бывают ситуации, когда мы не можем, допустим, жить праведно и правильно. Полностью не можем. Нет возможности. Вот, допустим, ко мне подошел сейчас человек и говорит, я хочу разводить коров. Я говорю, это очень благородно. Он говорит, куда девать телят? Их же нельзя убивать. И бычков тоже нельзя убивать. Куда их девать? Сейчас в современной культуре они не нужны. А это значит, что если держать коров, значит их отдавать на убой. Просто, понимаете? Иначе или просто отпускать их, да? Некоторые отпускают на природу. Но их там сожрут просто. Люди, волки, они животные, не могут сами себя защищать. Нужна защита в этом мире. Таким образом, видите, получается, что хороший человек не может сейчас разводить коров. Точно так же мы не можем сейчас кормить из нормальной посуды, потому что современная культура, она не позволяет это делать. Надо сильно повышать цену путевки там и так далее. Понимаете, о чем я говорю или нет? В том, что есть издержки культуры. Например, если мы живем в Москве, в которой нет деревьев, против мы природы или нет? И если нам приходится пользоваться разными вещами, которые приходится выкидывать в мусорку, Например, мы пробовали в Индии в бумажных пакетах все как бы носить, хранить, а не в целлофановых. Геморрой конкретный. Но, ну, это не работает система. Они не практичны, это не практично. Понимаете? А целлофан – это то, что разрушает экологию. Таким образом, видите, сама культура не дает возможности нормально жить. Но если мы делаем экологию верой, своей верой, тогда

Один Мишка оделся в женщину, другой Мишка оделся в мужчину. Или не Мишка, там, а Гришка какой-то. Вот. Но, понимаете, когда вот этот вот закон обнимания начинает действовать, люди не знают, где женщина Мишка, где мужчина. Они идут обниматься просто и все. Потому что это то, что нам нужно сейчас. Нам нужно растопить сердца. И возникает вопрос, это нравственно или безнравственно то, что делает Мишка? Нет, это серьезный вопрос. У меня к вам вопрос, это нравственно или безнравственно то, что он делает? Видите, закон такой, женщина с женщиной обнимается, мужчина с мужчиной. Это нравственно. Но здесь есть исключение. Понимаете, исключение заключается в том, что вы видели, как Мишка, он уставший, ночами не спит, пошел творить добро. Понимаете, вы видели этот клип. Это означает то, что не всегда обнимание означает для человека наслаждаться. Но иногда просто служит Богу таким образом. Таким образом, видите, но если мы начинаем верить в обнимание и считать, что как бы обнимание — это вера, как обниматься правильно — это вера, тогда результат какой? Мы этого человека осуждаем, он для нас становится врагом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что выше всего стоит Бог. И если мы начинаем какую-то, во что-то другое верить, тогда наступает разруха. Это тонко, незаметно происходит. Нравственность всегда стоит на втором месте. Она всегда подчинена законам Бога. Например, в некоторых культурах нравственно иметь две жены, а в других культурах безнравственно иметь две жены. И сразу возникает вопрос, а когда это грех иметь две жены, а когда нет? А это прописано законами Бога. В некоторых культурах не грех иметь две жены, а в некоторых грех. Если в духовной культуре в твоей прописано, что ты должен иметь одну жену, значит, имей одну жену. Это так, как ты должен жить. А если в твоей духовной культуре прописано, что это можно две жены иметь, тогда в этом нет греха. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это уступка, это хуже, это тяжелее жить с двумя женами. И женам тяжелее, и мужчине тяжелее. Но эта уступка, она прописана в Священных Писаниях. И поэтому в этом нет никакого греха. Грех — это то, что запрещено Богом. Завести себе религию невозможно. Религию заводит Бог, не человек. Религия — это то, что приходит представитель Бога, есть доказательства. Например, вы скажете, у меня есть своя религия. Есть доказательства, религия это или нет? Это наука. Например, вы заявляете, у вас есть религия своя. У меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос. Где святые люди, которые в вашей религии существуют? У вас есть святые люди? Вы говорите, есть. Хорошо, покажите. Святые люди должны обладать определенными качествами. Кто такой святой человек? Это зеркало Бога. Если Бог направил свою силу на человека, он становится святым. Если Бог не направил, он не становится святым. Так, святых людей нет, хорошо. Где Священное Писание, которое прошло проверку временем? Где доказательства? Только то Священное Писание, которое проходит проверку временем, можно принимать без сомнения. Но даже когда пришел пророк Магомед, он только принес Священное Писание. Но он принес с собой тысячи доказательств того, что он не ошибается. Это было доказано событиями, которые происходили на глазах у всех. Люди становились святыми на глазах у всех. Людей даже убить невозможно было. Их пытали, не могли убить некоторых. Потому что Бог защищал их. Это было видно. Это было свидетельством и доказательством того, что эта вера правильная. Понимаете, можно придумать свое Священное Писание, это факт. И сейчас таких очень много. Мне каждый год заявляют, а вы слышали, новый пророк пришел. Он слышит Бога, постоянно записывает. У него есть последователи. Понимаете, нет доказательств.

0: Первое доказательство – святость. Второе доказательство – это свидетельство. То есть человек предсказывает, он то есть свидетельства говорит, они сбываются. Это происходит на глазах у всех. Нет этих свидетельств. Третье доказательство – это последовательность, цепь ученической преемственности. То есть у учителя всегда должен быть свой учитель. Так есть основные священные писания. Библия, Коран, Веды, Талмуд и так далее. Надо идти в русле этих культур. Не надо выбирать ничего новое. Это неправильно. Почему? Потому что я не все перечислил, есть и много других древних культур, традиций духовных, но есть принципы. Мы поклоняемся Богу, это принцип. Бог — это личность, следующий принцип. Бог — это не может быть много богов, это принцип. Бог — это не сияние и не разум, и не любовь, это личность. Вот эти принципы указывают на правильную веру, что вера правильная. И когда люди отклоняются от правильной веры, тогда приходит тот, кто указывает им правильный путь. Например, когда пришел Магомед, пророк Магомед, то в той культуре, где он пришел, там не было понятия «Бог один». Там было многобожие понятие. И поэтому он опроверг эту культуру и сказал, что это неправильно. И дал новое духовное знание тем людям. Точно так же, когда пришел Иисус Христос, он также опроверг многобожие и сказал, что есть Бог один только. Но это не значит, что веды пропагандируют многобожие. Это неправда. Надо серьезно изучать ведические писания. Некоторые люди обвиняют меня, говорят, ты проповедуешь многобожие. А вы изучали то, что я проповедую? Вы изучали Бхагавад-гиту серьезно? Изучали Шримад-Бхагаватам, священные писания, которые объясняют, кто такой Бог? У него есть экспансия у Бога. Экспансия означает, что Бог может появляться в нескольких местах одновременно. Даже человек может и появляться в нескольких местах одновременно. Веды говорят, что йоги, мистики, могут до 8 экспансий делать. Ну, то есть до 8 человек одновременно могут существовать в одном месте, это один и тот же человек. И даже это описано в Шримад-Бхагаватам, что был такой великий йог Кардама Муни, он показал эти 8 экспансий свои, то есть он, и даже в наше время там какой-то принц приводится, несколько сот лет назад жил, он тоже показал, как экспансии возникают, то есть от него отделялись, то есть он дублировался.
1: В грубом теле экспансия.
0: А?
1: В грубом теле экспансия.
0: В грубом теле, да. В грубом теле экспансия. Это даже в некоторых боевых искусствах есть такое, что человек сражается, бац, два человека сражаются. Непонятно, кого убивать из них. Знаете, это вызывает сомнения. Если это называется мистические совершенства. То, что я вижу тонкое тело, могу продиагностировать его, это очень слабое мистическое совершенство. Это тоже мистическая вещь. На прием приходит, видите, я раз там какие-то параметры написал, и некоторые приходят, я параметры написал, потом бац, тестирую, и человеку хуже становится. Он цепочку одевает, раз, ему плохо стало, хуже. Что это значит? Это значит, что я ошибся в параметрах. Я беру, перетестирую, смотрю, о, вот здесь ошибка. Надеваем, раз, хорошо стало. Это доказательство того, что там есть наука, понимаете? Когда есть ошибки, и они приводят к проблемам, это значит, что это наука. Это не просто так. Тыкать в пальцем небо. Сейчас у нас ошибок очень мало. В основном всем, кому цепочки повесили, сразу лучше стало. Так или нет? Кому повесили? Лучше стало? Почувствовали? Легче стало жить? Свежее, хорошо, концентрация, сила, спокойствие. Это признак знания. Это тонкая наука. То есть она кажется чудом. Некоторые люди верят как в Бога, в таких людей, которые обладают тонким знанием. Игра на пианине — это тоже тонкое знание. Звук не виден. Ноты эти только на бумаге написаны, но каждый слышит их по-своему. Это тонкое знание. Но пианиста никто Богом не считает. Почему? Потому что это искусство, игра на пианине, оно всем известно, то есть этому учатся. Точно так же видение тонкого тела — это тоже простая вещь. Она, ей можно учиться. Это не является чем-то особенным, не указывает на святость человека. Есть люди демонично настроены, которые видят тонкое тело. И это дает как раз повод им обманывать людей. Потому что обычные люди считают, что если человек видит тонкий мир, тонкое тело, это значит, что он божественную природу имеет. Знаете, что тонкий мир видят и божественно настроенные люди, и демонически настроенные люди. Видение тонкого мира не указывает на святость. Это просто более тонкое восприятие вещей, и все. О, видите как, вы привыкли уже к хорошему. Это хорошо. Это хорошо, это означает. Я музыку включил, но там что-то меня не поддержали на пульте управления. Они что-то расслабились, они иногда расслабляются. Все, все, есть, есть. Рады, видите, рады. Рады означает. Рады — это супруга Господа. Рады. Рады. Видите, на разных языках по-одинаково значит. Итак, человек не может жить без веры. Жизнь без веры пустая. Мне часто люди спрашивают, говорят, мне работе не нравится, нигде не нравится, семье надоело, все надоело. Почему мне так плохо жить? Потому что у тебя нет веры в сердце. Человек, если без веры живет, он несчастный. Некоторые люди путают профессиональную деятельность с верой. Они говорят: Олег Геннадьевич, где такая деятельность профессиональная, где бы я был абсолютно счастлив? Профессиональная деятельность не может делать человека абсолютно счастливым. Потому что это просто поддержание жизни. Это означает просто работа, поддержание жизни. Там нет абсолютного счастья. Есть работа, которая тебе нормально, тебе это подходит. Итак, без веры невозможно жить. Потому что мы вчера говорили о том, что счастье — это то, что это реакция Бога на наши поступки. Энергия счастья принадлежит Богу. Бог живет в сердце. И если мы просто, им нравится наша работа, это не значит, что Бог будет сильно счастлив этим. Ему нравится, что мы идем своим путем в жизни. Но Он не будет сильно счастлив у нас в сердце. И это счастье не появится снаружи. Поэтому нужно искать свою веру. Это непросто. Потому что вера, она полностью должна удовлетворить сердце. Каждая религия, она дает свои вкусы, неповторимые вкусы отношений с Богом. Каждый вкус имеет свои оттенки. А их много оттенков. Допустим, я заметил, допустим, в мусульманстве, что там Бога, и Богу поклоняются как тому, кто велик, он имеет могущество. Тот, кто защищает и так далее, дает силы. Те, кто поклоняются Аллаху, они непобедимые воины. Их невозможно победить в сражении, потому что Бог дает им эту силу. Допустим, православные, они христиане, они очень терпеливые. Бог им дает терпение, они могут все перенести, всех простить. Это тоже сила от Бога идет. Здесь нет сильно большой идеи победы, допустим, но зато есть идея терпения и смирения и так далее. Везде есть эти идеи, но где-то что-то преобладает. Таким образом, кому, когда человеку хочется каких-то отношений с Богом, ему чего-то хочется, то он находит это в какой-то конкретной вере. И даже вера — это не означает просто одно священное писание, этого недостаточно. Вера — это еще в лоне этого священного писания что-то одно, потому что есть разные направления веры, и они все правильные. Нельзя говорить, что православие правильное, а католики неправильное направление. Понятно, что православные считают, что у них лучше направление, это хорошо. Католики считают, что у них лучше, это тоже хорошо. Но говорить, что они хуже, это плохо. Мы лучше, это хорошо. Они хуже, так не надо говорить. Это означает зависть. Говорит, что моя вера лучше, моя жена лучше, это хорошо. Но его жена хуже моей, это зависть. У него жена тоже лучше. У всех жена лучше, да. Один духовный учитель приезжал в храм, вот это исторический факт. Он приезжал в храм и говорит, у вас самый лучший алтарь. Я лучше алтаря нигде не видел вообще. И ученики, которые с ним ездили, говорили, да где алтарь лучше? Говорит, ты там говорил, что там лучше алтарь, теперь говоришь, что здесь лучше. Где же все-таки самый лучший алтарь? Он посмотрел на него и говорит, везде самый лучший алтарь. Там своя философия, понимаете, свое понимание в духовном мире, свое понимание. Его надо учить, ему надо учиться. Вот в обычной жизни у нас такого нет. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но в духовном плане там нет лучше и хуже, там есть только лучше и лучше. Там нет хуже и хуже, понимаете, в духовном плане. Поэтому нужно искать свою веру. Ищите, это даст вам счастье в жизни большое, много-много счастья, бесконечно много счастья в жизни, без всякого сомнения. Ищите свою веру. И общение должно быть направлено на этот поиск. Оно не должно быть направлено на сплетни, на военное обсуждение, военной обстановки. Те люди, которые занимаются управлением, они должны знать обстановку в мире, чтобы правильные решения принимать по поводу своего коллектива, чтобы уберечь деньги там и так далее. Но они должны изучать это, опять же, в меру необходимости. Не надо судорожно сидеть возле телевизора и смотреть все новости, которые связаны с боевыми действиями. Это неправильно. Надо знать обстановку. Что происходит в мире, надо знать, особенно если накаленная обстановка, она касается всех людей на Земле. Но не нужно придавать этому слишком большое значение. В конце концов, Бог защищает человека или наказывает. Это его сила, если вы подчинены Богу. Вот смотрите, интересно. Если, допустим, Бог защищает, почему дети гибнут на войне? Почему гибнут женщины, которые не воюют? Зачем воевать? Женщины любят воевать, они защищают мир. Женская природа означает гармония. Женщины защищают гармонию, мир. Им не нужна война. Война имеет мужскую природу, это мужская энергия. Зачем их убивают? Причина заключается в том, что эти женщины не посвятили себя Богу. Когда человек посвящает себя Богу, его просто так не убьешь. Потому что нас защищает или судьба, или Бог. Это мы сами решаем, кто нас будет защищать. Если нас защищает судьба, то судьба может защитить от смерти, а может не защитить. Но Бог всегда защищает человека. И если Бог хочет куда-то забрать другое место человека, Он тоже это делает по своему усмотрению. И это тоже хорошо. И даже смерть для человека, который предался Богу, не является чем-то плохим. В Ведах приводится такой пример, что мышка в зубах у кошки чувствует себя очень плохо. Но котенок в зубах у той же самой кошки чувствует себя очень хорошо. Те же самые зубы, та же самая хватка, все то же самое, только ощущения разные. Точно так же верующий человек, он когда видит смерть, он чувствует себя спокойно. Он с улыбкой на лице тело оставляет. Я много раз это видел в своей жизни. Но когда человек не верит в Бога, он видит смерть. Смерть — это служанка Бога. Она тоже верующая. Это тоже личность. Я видел эту личность. Чувствовал. Не видел глаз. Глаз невозможно увидеть. Но я видел лицо даже. Мне даже Бог показал лицо смерти. Часто это вижу, когда пациенты мои должны тело оставить. Я это чувствую и вижу лицо смерти. Она очень красивая смерть. Когда человек ее чувствует, он успокаивается. Когда приходит смерть к человеку, в этот день, за два, может быть, в этот день человек успокаивается. У него проходят все симптомы заболевания, как будто он выздоравливает. Ему хорошо становится. Это значит, что смерть уже пришла. Надо ждать, что в течение короткого времени он уйдет из этого мира. Иногда человек предчувствует смерть. И это признак святости. Когда человек чувствует смерть, это значит, Бог заботится о нем. Смерть приходит со спины, ее не видно. Но если человек достоин, то он ему сообщает судьба о том, что скоро придет, закончится твое пребывание вот в этом месте, в этом мире. Дальше будет следующее место, следующий мир. Я когда думал о своем дедушке родном по материнской линии, он очень любил меня. Я думал о нем, начал медитировать на... И увидел, что где-то в Китае он живет, ему уже лет 18-20. Он совсем меня не помнит и не знает, что у него был внучок. Настолько сильно любил своего внучка, что он не мог даже оставить тело. То есть он дождался, когда я приду в его комнату, и только тогда оставил тело. Но сейчас он ничего не помнит. Он живет где-то в Китае, и он совсем по-другому выглядит уже. Это так развивается наша жизнь. Если спросить, почему так? А потому что память о прошлых жизнях дается как награда тем, кто развивает в себе духовное чувство, отношение с Богом. Даже в теле дерева можно помнить свои прошлые жизни, если ты духовно развитая личность. Об этом тоже есть свидетельство ведов. Но мы не помним своей прошлой жизни. Это означает недоразвитость. Мы не знаем о том, что жизнь коротка. Мы не думаем об этом. Мы также не знаем своей прошлой жизни, да? Есть какой вопрос, как духовная развитая личность может получить дерево, тело дерева в следующей жизни? Это ведические летописи есть, они рассказывают об этом, как все разные события в жизни, разных личностей происходят. Есть такая личность во Вселенной, ей многие поклоняются на Земле, хотя сами об этом не знают. На них есть печать этой личности. Эту личность зовут Кувера в ведической традиции. В разных традициях по-разному. А Кувера — это тот, кто обладает... Money. Тот, кто обладает деньгами. Кувера — это владелец деньгами нашей Вселенной. Он все богатство ему принадлежит здесь. Это очень высокопоставленная личность. И те люди, которые ему поклоняются, они имеют определенную природу. Когда человек поклоняется деньгам, его он чувствуется, этот человек, его видно. Понимаете, нет? Вы чувствуете людей, которые думают о деньгах, поклоняются деньгам? Им видно. Это люди Куверы в нашей традиции духовной. Это они ему поклоняются. Они неосознанно это делают на самом деле. И у Куверы есть два сына. Одного зовут Нала Кувера, другого Манигрива. Два сына. И обычно те, кто рождаются в богатых семьях, когда есть богатство, то это растлевает разум. И вот эти два молодых парня, они умудрились там на высших планетах заниматься развратом. Они в пьяном виде обнимались с девушками в речке, купались. Один великий мудрец, проходя мимо, увидел, как это происходит. Все. И для их блага он их проклял. Проклятие — это благословение на самом деле. Это всегда благословение, мы не понимаем, что тут проклятие. Он их проклял родиться в телах деревьев и жить 1000 лет по исчислению, 100 лет по исчислению полубогов. Ну, тех жителей, небожителей, 100 лет. У нас гораздо больше проходит время. И они родились, но он их проклял таким образом, чтобы они увидели Бога, что когда Господь появится на земле, он должен был освободить их из тел деревьев. Когда, и они все время помнили об этом, когда были в телах деревьев. И когда они получили освобождение, они вознесли Господу свои молитвы, а потом отправились назад. Но там они уже жили не так, как раньше. Они стали святыми людьми. Они получили отношения с Богом. Они стали его слугами. Они обрели веру. Результат проклятия. Так вот в телах деревьев можно сохранить память. И родиться в теле деревьев можно тоже, по милости святых людей. Так бывает в этом мире. Мы не знаем многого чего, что происходит. Самое страшное – это оскорбить святого человека. Это самое страшное, что может быть в этом мире, в этой жизни. Будьте очень предельно осторожны и внимательны с теми, кто духовно развит, более старший духовный человек. Нужно оказывать уважение. Потому что если человек этого не делает, потом в сердце наступает разруха. Все рушится в жизни. Это страшно. Итак, нежелательное общение – это самая большая сила, разрушающая жизнь. Мы с вами перечислили виды этого нежелательного общения. Это когда два человека просто занимаются пустой болтовнёй. Это люди, когда попусту болтают, они просто тратят свои силы. Женщины должны общаться. Много общаться должны. Но они должны общаться о чем-то возвышенном, стараться. Или просто заботиться друг о друге, говорить, как вылечиться, там, как приготовить рецепт. Можно общаться по делу. Но когда общение начинает вот в таком ключе, что этот такой, а этот сякой, эти все плохие, и эти все плохие, и колбасы в магазине нет, и так далее. И пошло, и поехало. Вот. То это общение разрушает жизнь каким образом? Вот женщина, которая так пообщалась часик, она не сможет завтра, на следующий день, рано утро встать, помолиться, у нее не будет сил уже, все. Она съела все свои силы. После такого общения ей придется лечь спать, отдыхать. Потому что это общение съедает всю энергию. Такое общение разрушает силы человека. Человек теряет силы, энергию теряет, потому что Господь недоволен сердцем. Когда вы рядом с кем-то недовольным находитесь рядом долгое время, то теряются силы. Когда пустые разговоры, вот сплетни, они делают Господа недовольным, и человек теряет силы из-за этого. Когда человек влюбился и незаконно, то есть, как мы говорили, что он любит не того, кого положено ему любить, кому его Бог дал любить, то тогда, ну то есть не вне брака любовь. Есть брак, любовь вне брака. Это разрушает всю идеологию человека. До свидания нравственность, до свидания чистота, до свидания честность, до свидания духовная жизнь, все, до свидания. Просто такая любовь и общение, вот это вот с целью наслаждаться тем, что тебе недозволено, разрушает все хорошие понятия у человека в сердце. И самое удивительное заключается в том, что в это время он даже не подозревает, что это разрушение происходит. Самый сильный и влиятельный яд имеет сладкий вкус. Запомните это. Вот самый крутой яд имеет сладкий вкус. Это самый сильный яд, сладкий очень. Синильная кислота очень сладкая. Когда она во рту, кажется, что это нектар. А потом все, тело цепенеет, и до свидания, жизнь в этом теле. Поэтому не думайте, что если сладко стало, это значит, что вы идете туда, куда надо. Свидетельством того, что мы идем туда, куда надо, является присутствие святого человека. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце спокойно, это значит, ты идешь туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и у тебя на сердце тяжело, это значит, ты идешь не туда, куда надо. Когда возвышенная личность стоит рядом, и тебе хочется от нее смыться, это значит, что ты уже слишком далеко зашел, не туда, куда надо.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мы, как обычно, с вопросов начинаем. На этот вопрос я не буду отвечать, потому что я уже просил вчера, что очень сложные личные вопросы нужно лично задавать. Не задавайте на публичных лекциях очень сложные личные ситуации. Я вчера долго объяснял, что нужно час сидеть и разговаривать, что, где, откуда, куда. Это, ну, не бывает публичного разбора личной жизни. Нужно на публичных лекциях задавать какие-то публичные, общие, философские, идейные, концептуальные вопросы. Частные вопросы в частном порядке задавать. Но нельзя раздеваться на сцене, это неприлично, в конце концов. То есть консультации проводятся за шторкой. То есть если человек идет к врачу, то шторку и за шторкой уже там смотрит правду. Но мы не можем личные вещи сейчас разбирать публично, потому что это, во-первых, некрасиво, во-вторых, это слишком для других странно. Поэтому, пожалуйста, научитесь правильно воспринимать ситуацию. Общие вопросы на общих собраниях, частные вопросы на частных собраниях. И тогда все будет результативно. А когда частные вопросы на общих разбирают, то ничего не получается, потому что на разбор полетов надо все равно полчаса потратить. Мы не можем на это тратить наше время, время лекции, потому что все будут думать, а почему не меня? Давайте меня разберем. Так что, пожалуйста, общие вопросы, а частные потом мне напишите, либо встретитесь со мной где-нибудь в Москве, например, где я часто лекции читаю. То есть будьте разумными, понимайте, в чем смысл именно сегодняшнего времени. Сегодня мы общие вопросы разбираем, чтобы можно было на них в общем плане для всех ответить, чтобы всем было интересно. Потому что ответ на частный вопрос ко всем остальным не подходит. Если другие будут пользоваться частным ответом на частный вопрос, у них будет абсолютно другой результат. Поэтому это просто вредно для здоровья.
2: Вот у меня такой вопрос, брак надо регистрировать обязательно, да, но регистрации обычно еще идет свадьба, то есть сам праздник, мероприятие, вот, и наблюдаю за своими знакомыми, и так вот вообще очень часто у людей не хватает денег на эту свадьбу, собственно, на банкет, на прочее, и пока они копят, очень часто отношения уже разваливаются, там, через год, через два, сейчас денег нет, потом туда-сюда, как бы тянут с регистрации из-за того, что нет денег на мероприятие, то есть, я сам по свадьбам работаю, видеосъемкой занимаюсь, тоже наблюдаю. И смысл за свадьбу, по сути, получается, это породнить родню, друзей, две разных стороны объединить в одну семью большую, получается. И как быть в такой ситуации, если, допустим, денег нет на большое мероприятие, но надо в то же время регистрировать отношения, или как ждать, копить, или что вот вообще?
1: Но обычно денег нет на водку. На картошку деньги всегда есть. Ну что, нельзя пожарить картошки на всю свадьбу, что ли, или что? То есть, поэтому обычно хотят чего-то странного. То есть на излишки всегда есть, а всегда нет денег. На простые посиделки всегда деньги есть. Они обычно особенные не нужны. Да и смысл от того, что мы очень много денег на что-то потратим, это никак не гарантирует ничего. Если мы что-то провели дорого, это не значит, что оно будет лучше. Можно все провести очень дешево. Я на свою свадьбу ни копейки не потратил. У нас даже не было колец. Это было очень давно. Очень-очень давно. И тогда денег у нас вообще не было никаких, в принципе, были эти года странные. Поэтому у нас ничего не было, ни еды, ни денег, ни колец. У нас была свадьба без колец, а потом все принесли свою еду, и все ее съели радостно. И до сих пор помнят, как это было весело и здорово. Я до сих пор, видите, живой, и все нормально. Никакой проблемы нет с этим. То есть есть какая-то у нас такая надежда, что если что-то сделать дорого и пышно, то это будет каким-то таким залогом успеха, но это надежда на деньги. Деньги тут вообще ни при чем. Отношения есть отношения, поэтому что есть кушать, то и покушали, делов-то. На картошку-то всегда денег хватит. Поэтому вкусная картошка, она всегда вкусная картошка. Делов-то. А все остальное, оно уже вторично. Поэтому действительно, если люди позитивно настроены, то для них главное общение, а не антураж. Антураж – это такие декорации, это всегда вторичная вещь. Первичная вещь – это то, что мы действительно хотим общаться. Как мы вчера говорили, главный принцип взаимоотношений – это умение слушать друг друга, разговаривать друг с другом. И для этого никаких денег не надо. Для того, чтобы собраться и поговорить, денег вообще не надо, поэтому, пожалуйста, соберитесь, поговорите. Поэтому тут вопрос культуры. А если людям разговаривать не о чем, если вот эта система взаимоотношений на уровне речи не налажена, то тогда да. Тогда действительно нужно что-то все время есть, пить, там, время как-то убивать. То есть нужно как-то убивать время, чтобы не разговаривать. Поэтому должна все время музыка орать громко, чтобы невозможно было говорить. Ну, так что это вопрос культуры. Если люди культурные, им просто вместе интересно, даже без еды, без ничего. Они, ну, так сказать, им хочется поговорить. У них это радость на уровне общения. Ну, если радость на уровне денег, на уровне антуража, на уровне декорации, на уровне денег, ну, что делать? Поэтому, как мы тут можем дать совет? Все равно все живут своими представлениями о том, как это должно быть. Поэтому наш совет все равно тут никак не поможет. Все хотят как-то по-своему это все видеть. Поэтому, ну, как хотят, пусть так и проводят. То есть, если они откладывают сам процесс бракосочетания, значит, им бракосочетание не очень-то и нужно. Значит, им самое главное, тут какое-то пышное торжество непонятное. Так что здесь надо с самими этими людьми разговаривать, поэтому от чего имени вопрос, непонятно. То есть, это ваша свадьба или чья? Так это ваша свадьба или чья? А о ком вопрос? За кого вы задаете вопрос? То есть вы для себя хотите свадьбу устроить?
3: Мне интересно, надо ли еще собирать?
1: Какую всю? Родственники, друзья обязательно надо собирать, да. То есть на бракосочетании должны присутствовать все родственники и друзья, а потому что это, в общем-то, момент торжественного вступления в семью. Обязательно надо всех собирать, да, это одно из условий. Собирать надо. Но вопрос, чем поить, ваше дело. Я думаю, морс вполне подойдет. Очень вкусно. Поэтому про кого вопрос-то? То есть про вас? Ну, собирайте всех, да, я не против. Собирайте. То есть непонятно, опять-таки, давайте опять-таки, ну, к вопросам вернемся. То есть, ну, вопрос, он также должен быть акцентирован на чем-то. То есть, если это про меня лично, тогда я вам и смогу ответить. Если это вопрос про кого-то другого, тогда нужно понять, может, у него какие-то конфликты начались, может, он не хочет что-то там раскрывать, какую-то тайну свою. То есть, опять-таки, ну, ситуаций много, и их может быть сколько угодно. Нам нужно понять, какую проблему мы хотим решить. А проблему денег, нет такой проблемы денег, потому что само по себе желание общаться, оно без денег происходит. Ну, собрались, пообщались, все довольные, веселые, счастливые. А уже если мы хотим как-то себя представить перед другими, ну, это уже вопрос нашего такого эго. Как я хочу, чтобы меня другие воспринимали. Но это опять-таки обман. То есть, если я пытаюсь провести такую всю из себя, ну, шикарную свадьбу, а сам я бедный, то я только обманываю всех родственников, и они думают, о, богатый человек, будем у него деньги занимать. А потом он никому деньги не занимает, у него их просто нет. Так в чем смысл-то обманывать других? Вот это наша попытка сыграть какой-то спектакль, он только нам же во зло идет. Зачем играть спектакль? Поэтому говорится, что счастлив человек, который живет просто. Какой он есть, он так и живет. Поэтому ему никогда не приходится обманывать, никогда не приходится помнить свой обман, никогда не приходится как-то, так сказать, вспоминать, кому я что говорил, где я как себя вел, кем я себя представлял, что я из себя корчил. Я просто такой, есть, нет денег и нет денег, какая проблема. никакой проблемы нет. Все понимают, денег нет, поэтому просить у него нечего. Живешь себе спокойно, никто у тебя ничего не просит. А так сделал вид, что у тебя деньги есть. Все ходят, просят, потом обижаются, странные. Такую свадьбу устроил, а денег потом не дает. Вообще обнаглел. Ну, так что вот это умение быть простым, это одно из главных искусств. Поэтому если у нас простая семья, нужно простую свадьбу проводить. А кто не согласен, может дать денег, проведем свадьбу побогаче. Их дело. Пусть с собой приносят, что они хотят есть и пить. Никто не против. Все будут рады и счастливы. Раньше, когда были трудные времена, то все свое приносили, я помню. Мы собирались на какое-нибудь 1 мая. Все, каждый со своим подносом приходил. И так стол и собирался, потому что ни у кого ничего не было особенно. Поэтому один там что-то свое, гарнир какой-то приготовил, все остальные салатов понаточили. Потом каждый свою тарелку домой унес, все довольные, счастливые, радостные. Это сейчас немножко так все обнаглели, думают, что все должно быть много, у всех все должно ломиться. Такое немножко переизбыток сейчас благосостояния наблюдается, поэтому наглости стало побольше. Ну, а раньше просто посидели и все. То есть было всегда обыкновенное такое чаевничество. Особенно есть-то было нечего. А сидели весь вечер, чай пили. Кто-то, может, помнит из тех времен. Все, приходили, чай пили там в прикуску. Сахар это был тортик. На крайний случай сахар на хлеб. Насыпали водички, смачивали. Это было пирожное. А? Я, может, плохо выгляжу, я не знаю. Но... ну, что делать, уже видно, плохо выгляжу. Но вот эта простая жизнь, это не просто так. Простая жизнь – это умение концентрироваться на главном, потому что главное во взаимоотношениях – это именно разговоры. И когда у нас была простая жизнь, то мы именно встречались ради разговоров. Встречались, поговорить, сидели ночами, разговаривали. В общем-то, пили этот кипяточек, чем-то странно заваренный этот чаек. И все были довольны, счастливые. И реально были интересные разговоры. Я помню все это. И, в общем-то, был этот некоторый такой настрой именно на разговор. То есть, мы собирались, чтобы поговорить. Сейчас немножко время меняется и собираются, чтобы поесть, попить. Все закончилось, все последнюю тарелку съели, но мы пошли, что делать. Потому что сейчас разговаривать придется. А разговаривать-то уже и нечем, и непонятно. То есть уже как-то мозга немножко атрофировалась. То есть мы забыли о том, как можно разговаривать часами, как мы шли провожать друг друга, чтобы еще договорить. Одного шли, провожали, чтобы договорить, потом понимали, что не договорили, шли назад, другого провожали, опять так несколько раз ходили. То есть вот эта вот простота жизни – это очень важное условие, поэтому в формулах счастливой жизни есть эта концепция. Простая жизнь приводит к возвышенному мышлению. Поэтому человеку не рекомендуется жить слишком уютно, жить слишком роскошно, то есть перебарщивать с этим уютом, с этими некоторыми атрибутами внешними. Потому что как только их становится много, то начинается некоторый перекос в сторону внешнего. Мы забываем о внутреннем, забываем о том, что разговор-то стоит на первом месте, мы собираемся ради разговора. Даже когда мы слушаем лекцию, есть разница. Бывают залы, где очень мягкие стулья, такие прямо кресла, и полчаса лекции человек начинает засыпать. Все. Ну, уютно, удобно, тепло. И поэтому мне всегда нравится, когда стулья в зале неудобны. Чтобы неудобно было спать. А в некоторых странах Запада приезжаешь, там сразу такие лежаки выставляют. Все раз сразу легли. Я говорю, на моей лекции лежать нельзя. Все, как это нельзя? Я говорю, нельзя. Либо сидим, либо расходимся. Все так недовольны, ладно, будем сидеть. Всю лекцию сидеть, главное. Непривычно как-то всю лекцию сидеть. А так, получается, мне тоже надо лечь. Почему только слушатели должны лежать? Тогда я тоже прилягу, удобно. Тут гамаки развесим. Мне диванчик поставим. Так хорошо время скоротаем. То есть вот это некоторое А концепция тела, тело нужно немножко держать в таком, в ежовых рукавицах. Тело все время пытается расслабиться, тело все время, фактически, так как тело состоит из материи, оно все время пытается вот так вот умереть. То есть оно сразу ищет горизонтальное положение. В теле находится смерть, тело это смертная вещь, поэтому оно все время пытается какой-то угол найти, чтобы раз потихонечку, на бочок и завалиться куда-нибудь. Поэтому с самого детства нас учат этой концепции, сядь прямо, потому что если ты живой, ты должен быть прямой. Если ты начинаешь умирать, ты начинаешь куда-то в бок уходить, искать более такую приемлемую для материи, то есть смертную позицию. А нам необходима живая позиция, то есть мы должны быть такие подтянутые, тогда и мозги работают, тогда и энергетика какая-то есть, тогда какая-то понималка включается. Ну вот, в принципе, вся йога, потому что вся задача йоги – это научить человека сидеть с прямой спиной. Потому что если он сидит с прямой спиной, то его энергетики хватает, чтобы питать сознание. То есть именно в этом суть йоги, чтобы подпитать наше сознание. Если сознание подпитано, оно активное, ясное, светлое, то человек понимает то, что ему говорят. Если человек весь кривой и хочет все время спать, куда-то прилечь, то его сознание отключается, и он ничего не понимает. Ему говори, не говори, как это у нас, как горох, да? Об стену, то есть ничего не получается, и человек думает, как-то все как-то запутано, ничего не понятно. То есть вот эта вот ясность восприятия, это очень важная для нас идея. И ясность восприятия приходит тогда, когда есть некоторое такое не очень уютное для тела состояние. Поэтому и они нужны, этот суперуют. То же самое и в семье. То есть иногда бывает, что уюта никакого, но люди любят друг друга. Мы же говорим с милым рай в шалаше. Поэтому если мы действительно умеем общаться, нам все равно, какие у нас внешние условия. Мы любим друг друга, и у нас ничего особенно нет. Нам этот комфорт особенно и не нужен. А сейчас семья воспринимается как некоторый склад. Так, мы будем создавать склад с этим человеком. Нам нужна для склада какое-то помещение. Поэтому сразу нужно искать кладовщика вместе со складом. Это удачная семейная жизнь. И нужно постоянно эти полки заполнять. Как это у нас пустая полка? На складе не должно быть пустых полок. Все время происходит это заполнение. А у нас еще ребенок, подрастает новый владелец нового склада. Склад расширяется. Надо ему все закупать заранее. Все носочки, пеленки, распашонки. Все в склад. И у нас жизнь кладовщика такая. То есть мы живем довольные, полки полные. Все хорошо. Но общаться мы не умеем. А кладовщик, видели, все время орет. Что надо, что пришли, ничего нет. Так же и в современной семье. Все полки забили, а когда гость приходит, мы недовольны. Что надо, что приперся, что так долго сидит. Все, уже чай попили, уходи. Он нет, сидит, не смотри-ка, поговори с ним. А нам надо склад пересчитывать у нас. Переучет. Стали жить на складе, и вот эти взаимоотношения ушли на второй план. В этом проблема современной жизни, слишком уютной. Поэтому нужно добровольно создавать себе некоторую аскетичность, чтобы прийти в себя. Иначе тело так и остается в этом каком-то таком сонном, полумертвом состоянии. И не может понять эту жизнь. Не может понять, что вообще в жизни происходит. Бывает, просто человек редко моется, и он не может понять вообще, что он живет, что он вообще человек, что он должен какую-то цель жизни иметь. То есть просто тело не бодренькое, тело взбадривается, когда его моешь. Поэтому помыл тело, раз тело начало что-то соображать. Для чего я живу, сколько времени, кто я такой. Какие-то мыслительные процессы пошли. Ничего лучше воды еще не придумали. Это божественная субстанция вода. Это милость Бога, вода. Поэтому, когда мы водичкой на себя полили, милость Бога получили, понимать, что ты начинаешь. Это очень важный момент. Поэтому, если человек просто чистоплотен, то у него вот соображалка работает, он думает о смысле жизни, он начинает все как-то обсуждать, волноваться по этому поводу. Интересно, что мы все время пытаемся успокоиться. На самом деле, Успокоение – это не наша цель. Скорее, наша цель – научиться правильно беспокоиться. Потому что чего тут успокаиваться-то, если все идет как-то по очень странному плану? Этот план нам не очень нравится. Старость, болезни, смерть – какой-то неправильный план на эту жизнь. И нельзя успокаиваться, думая, что ну ладно, как-нибудь переживем. Да не переживем. Не получится так просто это пережить, необходимо что-то с этим делать, необходимо как-то разбираться, что же вообще происходит. Поэтому настоящее просветление – это не успокоение, как думают многие. Настоящее просветление – это, наоборот, активное и разумное беспокойство. Человек понимает, проблема не решается, проблему я не решаю, должные усилия не прикладываю, надо что-то делать. То есть некоторое состояние просветления – это очень активное состояние. Это состояние активной деятельности, такого состояния реального, правильного, правильно направленного беспокойства. Когда я понимаю, что надо делать, куда надо идти, о чем надо слушать, с кем надо общаться, чтобы начать решать эти проблемы. Но это не попытка просто отключиться от жизни и войти в какое-то анабиозное состояние какого-то символического счастья. Я счастливый, что счастливый? Что счастливый-то? Проблема-то не решена. Проблема-то твоей жизни не решена, поэтому это ложное счастье. Это не настоящее счастье, оно потом переходит в цинизм. Вот такое ложное, не философское счастье обязательно заканчивается тяжелейшим таким цинизмом, и человек просто перестает жить как человек, он становится очень злым. Настоящее позитивное счастье – это некоторое очень серьезное состояние. Это понимание, что проблема есть и у меня, она есть у других. Но есть решение этих проблем, их нужно целенаправленно, ежедневно и серьезно решать. То есть видение, оно всегда и дает нам обязанность что-то с этим видением делать, какие-то действия предпринимать. В этом проблема знаний. Почему современный человек боится знаний? Потому что за любым знанием идет ответственность. Если я что-то узнал, я уже обязан это делать. Я уже не могу жить просто так. Я уже должен это как-то применять. Это уже приводит к боли в моей совести. Я уже понимаю, что я живу неправильно. Что-то надо делать. Поэтому современный человек просто боится знаний. Он скрывается от знаний. Он пытается уйти от знаний, как-то спрятаться куда-то, деться, чтобы его никто не видел, и прячется в эту информацию, как мы с вами говорили, в телевизор прячется. В телевизоре пытается жить, потому что там знаний нет, там только информированность. Поэтому и тут мы нашли некоторый подход, на всякий случай сделали свое телевидение. Поэтому вы можете зайти на свои телевизоры, найти наш канал и смотреть 24 часа в сутки. Там знания даются. Очень серьезные умные люди выступают и дают очень серьезные информативные передачи, по которым можно учиться и действительно смотреть телевизор с пользой. Вот это вот некоторое наше настроение, вот это сочетание простоты и возвышенности, это вот та золотая середина, которая позволит и свадьбу хорошо провести, и всю жизнь потом нормально провести. То есть это вот наша повышенная требовательность, она всегда нас съедает потихоньку. Мы вот превращаемся в вот этого хранителя склада и ходим, просто целый день пыль стираем. А потом смотрим, как все это сгнивает потихоньку. И это даже детям потом не передашь обычно. Все, что накопили эти родители, потом дети сразу же выкидывают. Думают, фу, старье. Потому что время, оно неумолимо. И оно съедает. Все, что мы пытаемся копить, оно съедает. Поэтому один из основных принципов благочестивого человека, человека счастливого, это умение сразу же все отдавать. То есть накопление – это неправильный принцип, накопление – это некоторая ловушка. Ловушка – это ловушка жадности. Но по-настоящему нужно уметь все отдавать. И вот этому умению отдавать сейчас не учат, поэтому человек, естественно, становится жадным. Он потом сидит и сравнивает, кто больше накопил. На самом деле надо сравнивать, кто больше отдал. Но вот это как-то ушло из нашей жизни, вот эта философия потребительства немножечко разъела мозг. нашего человека. И мы превращаемся в этого хранителя склада, и так на этом складе и проводим всю жизнь, что довольно-таки грустно.

общаться. И через некоторое время ты понимаешь, что в материальных каких-то благах, в общем-то, ничего особенного-то и нет. Можно и без всего этого жить-то, собственно говоря. Как человек, когда начинает путешествовать, первый раз он берет с собой огромный чемодан, или даже два. Едет с ними, теряет их по дороге, все равно в них все не влезло. Микроволновка все равно не влезла, утюг все равно не влез. И он ездит с ней, потом понимает, что так жить нельзя. До одного чемодана все сводит, с одним чемоданом путешествует. По путешествию тоже понимает, да, что-то тоже как-то грустновато. Потом он покупает сумочку, которая влазит в самолет в ручное отделение. И в этом ручном отделении он что-то возит с собой. Потом понимает, что в принципе без этого можно обойтись. У него все складывается в один пакетик. И уже потом, в конце концов, у него оказывается, что у него в кармане паспорт и зубная щетка. И он радостный путешествует, довольный, счастливый. У него с собой все сложено. Аккуратненько в карманах, по карманам все рассовано. И он радостный, довольный, ездит. То есть есть такая сумочка для путешествий, называется парикрамка. Парикрамная сумка, это сумка для паломников. Она маленькая, в ней буквально все, что можно сложить, это вот все, что туда влезет, совсем чуть-чуть, пару носков там, полотенчика и зубная щетка. И вот с ней человек путешествует, у него все хорошо, все радостно, он довольный, счастливый, в общем-то, у него нет этих представлений о жизни, что это место, где можно что-то взять и потом отсюда унести. Отсюда ничего не унесешь. То есть проблема склада на планете Земля, с него ничего не унесешь. То есть это склад такой виртуальный. Сколько тут не собирай, отсюда ничего не унесешь. Похоже на компьютерную игру. То есть сколько бы там ты себе не построил домов, огородов, их никак в реал не выведешь. Не получается в реальности их выводить. То же самое и жизнь. Сколько не собирай, все равно приходит смерть. Все, перезагрузка. Опять рождаешься голенький. Без чековой книжки рождаешься. Никто с MasterCard не родился, чтобы сразу раз все посмотрели, понятно, как назвать. Тут же дали имя. Мы все рождаемся без банковской карты, даже без золотой ложки в руке. Просто родились, вообще ничего. Все, нам дали пеленку и довольны, хоть пеленку дали, уже хорошо. Уже нормально. Опять все заново. Копил. Бац, все. Все заново, перезагрузка. Поэтому и сам принцип накопления, он в принципе просто приводит только к потере времени. Поэтому человеку рекомендуется довольствоваться самым необходимым, а на все остальное особенно не обращать внимания, уж точно не завидовать. Потому что какой смысл завидовать тому, чему с собой не заберешь? Да просто с собой не заберешь. Это все, что завидовать там стулу соседа. Но его-то мы с собой отсюда не заберем, отсюда никто стул не заберет. Поэтому все стулья, на которых мы сидим, а к ним нельзя привязываться. Это мой стул. Не надо на него вешать бирку. Это мой стул, никто на него не садитесь. Не нужно завидовать стулу соседа. Мы все отсюда встанем с этих стульев и уйдем, ничего не возьмем. Точно так же и жизнь, все равно придется уходить. Ничего не получится забрать, поэтому и накопление, это тоже такое очень странное современное явление, потому что оно... В общем-то, возникло вследствие того, что духовные знания стали потихонечку сворачиваться, уходить. И человек их пытается заполнять чем-то другим. То есть вместо того, чтобы заполнять себя знаниями, счастьем, вот этим умением общаться, так как всего этого нет, мы начинаем заполнять эту пустоту вещами. Но пустоту вещами не заполнишь. Поэтому если вот на эту свадьбу приходят хорошие люди, и они любят вместе общаться, им весело, здорово, они действительно знакомы, они уже друзья, то им будет весело. А уже все остальное, что там есть, чего там нет на этой свадьбе, да какая разница вообще? Главное, что там жених и невеста есть. В принципе, этого достаточно. Но все остальное могут сами принести, кто что хочет. То есть не надо усложнять жизнь. Усложнение – это очень тяжелая методика. Когда мы все усложняем, то и жизнь сложная становится. Поэтому человеку кажется все тяжелым, таким несдвигаемым. Такая депрессия накатывается. Все так тяжело. Да ничего тяжелого нет. Все в действительности очень легко. Но для этого сознание должно быть легким. Легкость и тяжесть в нашем сознании. Не в самой жизни. Жизнь, она нейтральна.

0: Вот как мы к этой жизни относимся, вот это уже, в общем-то, вопрос нашего сознания, нашего мировосприятия.
1: Вчера вы сказали, что когда все уже закончилось, нужно делать выводы. Это так. Осознаешь, что когда вроде все закончилось, на самом деле ничего не заканчивалось и не может закончиться, если есть ребенок. Мы вчера разговаривали на эту тему, по-моему. Я помню, мы разговаривали. Многие выводы сделаны, знания получены. Как вы правильно замечено, не до, а после, но как строить взаимоотношения сейчас, теперь, когда формально семьи уже нет, а кармические отношения продолжаются. Как быть, если родители объектом споров ставят ребенка и его будущее?
0: Нет никакой проблемы, когда у каждого есть свое мнение по поводу воспитания ребенка. Кто взял ребенка, тот и воспитывает. Какая проблема-то? То есть, а ребенок – это открытое живое существо, поэтому его будет воспитывать весь мир. Его не только будете вы воспитывать, его будут воспитывать друзья, его будет воспитывать компьютер, его будут воспитывать бабушки и дедушки, его будут воспитывать учителя в школе, его будут воспитывать все, кто угодно. И это абсолютно нормально, то есть, так как наша задача не оградить ребенка от какого-то дурного воспитания, абсолютно нет. Это одна из грубейших ошибок. Мы должны видеть все, и плохое, и хорошее. Наша задача – дать систему мировосприятия. Как дать систему мировосприятия, я рассказал. Поэтому попался, ну, ребенок вам в ваши руки, это ваше время, все, посадили и ведете ему то воспитание, которое я объяснял на первой лекции, да, мы об этом говорили очень подробно. То есть это некоторая концепция использования времени. То есть ваше время на ребенка, вы его воспитываете, все, но ребенка отдали, что делать-то? Если он сейчас в других руках, вы же не можете его уже воспитывать. Ну и пусть себе получает опыт, какая проблема. С этим опытом он к вам возвращается, вы ему опыт расставляете по полочкам. Но нельзя изолировать человека, вы его не сможете изолировать. Зачем изолировать вообще? Мы должны видеть этот мир, мы должны видеть, как он устроен, какие в нем события происходят. А если у нас есть встроенная система миропонимания, то когда ребенок попадает к вам, расставляйте ему все по полочкам, говорите, что хорошо, что плохо. И спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, объяснили. Все, пошел этим пользоваться. То есть нет тут вообще никакой проблемы. То есть мы некоторые пытаемся все права наложить на своего ребенка, а он не наш, в принципе, ребенок. То есть нет такого состояния, что ребенок абсолютно мой. Потому что если он мой, я должен с ним закрыться в квартире, окна заклеить черной бумагой, выключить телевизор, холодильник, все, компьютеры, и только с ним сидеть всю жизнь, пока он не умрет. Вот это мой. Но он не мой. Он вышел на улицу и пошел, все. Встретил одного, с ним идет в школу, тот ему рассказывает. Встретил в школе другого, сидит за партой, тот ему рассказывает. Ему что-то здесь, там. То есть он за день со 100 людьми общается, и все они ему что-то говорят, что-то рассказывают. Нет у нас никакого вот этого стопроцентного права-то на ребенка. А уже тем более родственники, реальные живые родственники, которые имеют больше на него прав, чем даже его друзья. Поэтому все что-то говорят, и пусть себе говорят. Мы даем то хорошее, что мы можем дать. Но если мы пытаемся все 100% завладеть ребенком, просто в принципе это не получится. Потому что он свободная личность. И чем больше его возраст, тем более он свободен. А потом однажды он вообще помашет рукой и скажет: «Все, я поехал в Ленинград. Мне там будет весело, уехал». Потом напишу, и он через год пишет письмо: «У меня все хорошо. Через год еще напишу». То есть нужно понимать, что в этом мире вообще нет нашей, к сожалению, собственности, нет вообще ничего нашего, и даже ребенок он не наш. То, что мы его родили, это не значит, что он наш. Это значит, что мы имеем право на какое-то время в его сознании. И вот то время, на которое вы имеете право, вот это время и давайте ему то благо, которое вы ему можете дать. Поэтому зачем тут конфликтовать-то? Другие тоже имеют время. Они тоже имеют право это время как-то с ним проводить. Поэтому его не изолируешь, невозможно. И не нужно. Изоляция только вредит. Это, ну, во-первых, не получится, а во-вторых, это некоторое насилие над сознанием живого существа. Поэтому наоборот, мы должны давать благо, и потом пусть он идет и это благо проверяет. Если наше благо действительно настоящее, если это благо практичное, разумное, если это действительно настоящее знание, то, что мы передали, то оно будет везде подтверждаться. И он будет видеть: да, говорила мне мама, действительно ведь говорила же мне мама, говорила. И Он будет подтверждать все эти полученные знания раз за разом. Так что абсолютно нет никакой проблемы, что ребенок не 100% времени находится в ваших объятиях. Потому что это просто невозможно, в принципе. Это некоторая попытка изучать мир, она очень важна, потому что знания всегда нужно проверять на практике. Поэтому пусть все дают то, что хотят ему дать, это мир. Мир такой, мир дает все. А наша задача дать эту систему отбора, дать эту систему ценностей. Вот и давайте. Поэтому чем меньше у вас времени, тем более качественно и грамотно надо это делать. Прикладывайте эти усилия. Это то время, которое у вас есть. Это время вашего влияния. А все остальное время над собой работать. Это время вашего влияния над собой. Чем качественнее вы меняете себя, тем качественнее потом будет и воздействие на вашего ребенка. Потому что ребенок получает просто то, на что он впитывает от родителей. Это некоторая губка. Кстати, исторически можно сказать о том, что в принципе нет никакой системы воспитания детей. Она в принципе не существует. Ее только сейчас стали разрабатывать зачем-то. И то только потому, что перестали работать над взрослыми. Воспитание ребенка – это не что иное, как соприкосновение ребенка с родителями. И вот происходит эффект губки. Он просто все впитывает от своих родителей. Если родители воспитаны, то и дети, естественным образом, также становятся воспитанными. Они перенимают стиль жизни своих родителей. Поэтому не было как такового никакой системы воспитания детей. Была система воспитания родителей. Сейчас родители не воспитываются, ничего с собой не делают, над собой не работают и думают, что можно воспитать ребенка. Ничего не получится. Потому что он все равно будет впитывать то, что родители себя по-настоящему представляют. Говорить они могут что угодно, а он будет впитывать саму их сущность. Если они будут говорить то, во что сами не верят, то ребенок станет хитрым. Он тоже будет обманывать. Поэтому в действительности нужно себя воспитывать. То есть самое лучшее воспитание ребенка – это воспитание родителей. Воспитывайте себя, работайте над собой, и он естественным образом будет также работать над собой и воспитываться. И это будет естественно, это естественный процесс. А все остальное – это попытка заменить отсутствующую культуру. Нет культуры, мы ее пытаемся как-то механически навязать, ничего не получается. Потому что все процессы, они вот такие натуральные. То есть это некоторое жизненное поведение, оно складывается от того, что мы видим, мы следуем за кем-то. Вот эта попытка следовать за кем-то, это есть в принципе воспитание. Поэтому за кем следует человек, таким он и становится. Обычно он следует за своими родителями какое-то время. Поэтому если родители над собой работают, то ребенок за ними следует, они его герои. И он идет за этими героями. Так что тут нет никакого противостояния абсолютно. Абсолютно нет. С этим миром противостоять невозможно. И изолировать от этого мира тоже никого не надо. Нет, нужно просто давать то хорошее, что мы можем. И тогда произойдет естественный выбор. То есть, скажем так, хороший товар самодоказуемый. Хороший товар самодоказуемый. То есть, походив в ботинках разных фирм, человек выбирает те ботинки, которые ему понравились. Все очень просто. Попробовав разные пирожки, человек берет тот пирожок, который ему понравился. Также и познавание этой жизни. Мы слушаем всех, но в конце концов мы выбираем то, что нам подходит для нашего мира сознания. Поэтому тут особенно-то не повлияешь так просто, не ограничишь это восприятие. Наоборот, на запретный плод еще более сладким становится. И начинаются эти поиски запретного плода. Что там от меня прячут? Где там что? Так что будьте аккуратны, будьте очень спокойны. Чем более разумен человек, тем больше разума он передает и другому. То есть это, как мы опять-таки говорили, наша основная задача – уметь общаться. Поэтому научитесь общаться со своими детьми, и в этом общении вы сможете передать и свое мировоззрение, и все, что, и все то хорошее, что у вас есть. А иначе просто передача не происходит, канальчик не настроен. Поэтому вроде бы хотим что-то сделать, но ничего не происходит. То есть сначала нужно канал установить, канал взаимоотношений. Разобрались? Какие-то еще вопросики? Нет? Нет вопросиков. Сегодня мы продолжим дальше нашу тему. Я прочитаю еще один стих на санскрите.
1: Это два стиха, 26 и 27 стих. Из 11 главы, 7 песни Шримад-Бхагаватам. На санскрите они звучат так. Самар джанопале папхьям, гриха мандана вартанайх, своям чамандита нитьям, парим ришта паричхада, камайр учавачаях садхви, прашраена доменача, вакьяях сатьяях прияях примна, кали-кали бхаджет патим. Переводится так. Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме, подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью, служить ему, учитывая время и обстоятельства. И, как мы видим, в этом стихе даются какие-то серьезные советы, прямые советы, которые рассчитаны на то, чтобы полностью задействовать некую женскую природу. А природа женщины – это природа вкуса. Вкус – это, например, умение купить привлекательное, но не очень дорогое. Вот именно это называется вкусом. Когда что-то покупается очень дорогое, то это тоже безвкусное. Когда что-то покупается слишком дешевое, это тоже не вкус. Настоящий вкус – это когда середина между действительно очень таким привлекательным и не очень дорогим. Поэтому вот это свойство женщины, оно незаменимо в семейной жизни, так как это, в общем-то, сохраняет силы, время для того же мужа, который, может быть, зарабатывает эти деньги. Он зарабатывает, она их бережет. Вот этот вкус, это некоторое как раз и есть то самое умение вести простую жизнь. То есть вещи покупаются искусные, красивые, но они не очень дорогие. И это создает очень правильную атмосферу в доме. То есть в доме все очень красиво, в доме все очень приятно, все очень уютно, но недорого. Вот это некоторое правильное развитие вкуса. И вот этот вкус, он должен развиваться. Вот это некоторая такая концепция обучения девушки, как ей этот вкус развить. Потому что если этот вкус не развит, то она либо растрачится, либо вот так вот слишком все какое-то дешевое, слишком все экономичное. Потом у всех живот болит от того, что купили дешевые продукты. Слишком экономия, она тоже до добра не доводит. Как эта вечная история с ящиком слив, который купили домой. Нашли парочку подгнивших слив и подумали, ну их надо в первую очередь съесть, чтобы не пропали, съели. На следующий день увидели, что еще пару слив подгнило, и решили, ну эти надо съесть в первую очередь. Через месяц оказалось, что съели ящик гнилых слив. Наэкономили. То есть вкус – это особое вот такое очень грамотное состояние женского сознания. Так что задача женщины не вытягивать из мужа все соки в виде денег, а использовать те деньги, которые, в общем-то, есть с наибольшим вкусом. С наибольшим вкусом. На любую сумму можно жить вкусно, если этим вкусом обладать. Из самых простых продуктов можно все очень вкусно приготовить, если этим вкусом обладать. То есть это не так, что еда из дорогих продуктов будет вкуснее, чем еда из дешевых продуктов, но вкусно приготовленных. Вот это некоторое искусство. Это, в принципе, искусство кулинарии, тоже женское искусство. То есть то, что есть, из того и приготовить, причем приготовить вкусно. Так, чтобы слюнки текли. И это позволит быть действительно счастливым и женщине, и мужчине. Женщина одевается со вкусом, именно в этом понимании. И мужчина, который смотрит на эту женщину с пониманием, что на это ушли не все его деньги, что что-то еще и осталось даже. Именно по этой причине женщине приходится ходить по магазинам долго, для того, чтобы найти именно вот эту золотую середину, вещь, которая бы соответствовала тому, что она действительно хорошая, привлекательная и не очень дорогая. То есть недорого и со вкусом, вот принцип. Принцип золотой середины, о котором сейчас тоже как-то забывают все время. Вот это действительно вот выхаживание, выхаживание такой вещи, выхаживание такой золотой середины, и тогда вот эта женская природа полностью реализуется. То есть это не так, что прямо муж должен все желания женщины исполнять. Нет. Женщина должна вкус себе выработать. Вот тогда все ее желания будут легко исполняться, и муж будет доволен, и жена будет довольна. Но если вкус не выработан, то никакие желания исполнить невозможно. Все время какой-то перебор, перебор, перебор, перебор. То есть, ну, с одной стороны, она экономит деньги мужа, а с другой стороны, приобретает действительно достойные вещи. Все счастливы, все довольны. Так что надо запомнить эту основную женскую формулу мышления. Женская формула мышления недорого и со вкусом. Недорого и со вкусом. Это значит, что вот хорошая хозяйка – это определение хорошей хозяйки. Это определение хранительницы очага. У мужа тоже там, конечно, свои тонкости, но сам принцип мы должны понять, как вообще должен этот мир восприниматься. И то же самое, например, здесь в этом стихе мы читали про золото, да, все обрадовались. Ох. Ну, то же самое правило относится и к золоту. Золотые украшения тоже могут быть бесконечно дорогие, но в то же время абсолютно безвкусные. Вполне можно найти недорогие золотые украшения, но они будут действительно подчеркивать красоту, удовлетворять ум. А можно хоть всем завешаться золотом, прямо слитками золотыми завешаться, сшить себе костюм из золотых слиток. И все будут видеть только золото, толку никакого. Не какой-то элемент украшает, не золото украшает, а искусство украшает. Поэтому оно может быть дешевое, но сделано искусно и будет украшением. А может быть очень дорогое, но сделано не искусно. И будет только все портить. Да и вообще очень опасно носить дорогие украшения. Такое показное богатство только бандитов привлечет, грабителей. Все должно быть в меру. Мера – это принцип жизни, и украшения тоже должны быть в меру. Поэтому если украшения сбалансированы, то даже грабители не захотят их снимать с женщины. Подумают, ну разве это богатство, это все просто украшение. А то получается некий такой эффект елки. Елку, которую полностью завешали игрушками. Так что самой елки не видно. Такие бывают зимние елки странные. Одни игрушки, и там какая-то веточка одна торчит. Эдакая елка только вот из одних украшений. Надо помнить, что наше время – это время упаковки. И даже в одежде, в украшениях мы все время ставим акцент на упаковке, не понимая, что упаковка – это не самое важное в человеке. Человек чистый и возвышенный, он, в принципе, красив всегда, и его одежда с украшениями тоже должны подчеркивать его чистоту, а не перебивать ее. Столько усилий современный человек прикладывает для того, чтобы побогаче одеться как-то. С тайной целью прикрыть грязь своего ума. Но, как правило, получается все в точности да наоборот. Все очень хорошо понимают, что с умом тут как раз очень большие проблемы. Что ум-то не прикроешь ничем. Да и вообще надо хорошо понимать, что хотя в этом стихе и говорится, что должны быть украшения, но украшений мало, это не самое главное. Забота должна быть полноценной. Забота должна быть настоящей. Мало одних украшений. То есть это некоторая попытка тоже откупиться.
0: Купил украшение, все, откупился. Нет. Как-то раз один царь, который привык раздавать много золота, раздавал нищим, беднякам, заботился, делал это ежедневно, взял да и помер. И после смерти он очутился на небесах, все было в золоте, дворцы из золота, был обставлен мебелью из золота, золотые стулья, золотые столы, все из золота. И он был такой счастливый, ну вот, все вернулось, правильно говорили, все вернулось, все, что отдал, все твое. Есть такое известное выражение, твое это только то, что ты отдал, потому что только оно вернется. Если ты что-то не отдал, оно уже к тебе не вернется. Поэтому хочешь что-то сделать своим, отдай это. И он ходил, точно система работает, столько золота раздал, теперь все вернулось. Ух, здорово. Но немного погодя, он почувствовал жажду и сказал охранникам, что хочет пить. И ему ответили, ну, все, что ты делал на земле, все здесь и вернулось, поэтому иди ищи. Все твои добрые дела нужны находиться здесь, внутри твоего дворца. Заходи, поищи, если найдешь. И он ходил, ходил, ходил, нет воды. Нету воды, только одно золото. Так ходил, что проголодался. Опять спросил, может поесть что-то есть? Ему опять начали объяснять. Ну тебе же сказали, все, что ты на земле отдавал, тут проявилось, тут вернулось. Иди ищи еду. Пошел искать, опять все золотое. Да что ж такое, нет еды никакой, одно золото везде. Походил, походил, почувствовал себя, да, очень как это, растеряно. Золото не попьешь, не поешь, что делать-то? Что вообще в этом хорошего? И тогда он попросил охранников, вы знаете, тут я подумал немножко, можно мне еще разок на землю слетать на пару дней, доделать немножко дела, а то что-то проблемы какие-то напрашиваются. И ему хорошо, дали еще пару недель. И он вернулся и уже ходил с немножко другим пониманием, уже раздавал пищу тем, кто хотел есть, воду давал тем, кто хотел пить, одежду давал тем, кто просил одежду. Уже ходил и раздавал то, в чем люди нуждаются. Раздавал, раздавал, раздавал, раздавал. То есть стало до него доходить, что, в общем-то, а забота должна быть разноплановой. А не только в том, что мы что-то вот дали, откупились, и все, вопрос решен. Нет, забота – это всегда личностное, в общем-то, действие. Это всегда понимание, что именно сейчас человеку надо. Чем именно сейчас я могу ему помочь. Поэтому самое главное – не забывать просто, что мы должны все это делать со вкусом. Все наши действия должны быть со вкусом. Они должны соответствовать этой золотой середине. В общем-то, это некоторое восприятие, которое позволит нам действительно сохранить время для чего-то действительно важного, для наших с вами духовных поисков, для нашего с вами развития. Это некоторый важный для нас момент понимания, как эта забота проявляется в семье. Та же самая жена, когда покупает украшения или одежду в своей семье, то она должна покупать это для того, чтобы понравиться своему мужу. То есть это некоторое благочестивое настроение, это ее правильный, позитивный настрой, она все это делает для своего мужа. В этом случае действительно она получает благо, в этом случае действительно жена очищается, потому что она хочет доставить удовольствие своим родным, своим близким, своему мужу. Как только она ставит какую-то другую цель, как только она хочет понравиться кому-то другому, не мужу, все, тут же, сразу же каждая копеечка превращается в карму. Как только она хочет нравиться кому-то другому, тут же каждая потраченная ей копеечка из блага превращается в тяжелую карму, все начинают страдать, начинают нести ответственность за это, так как это уже грязная деятельность, неблагочестивая деятельность, греховная деятельность. Так что нужно в семье помнить этот основной закон кармы, который выражается в том, что сколько бы денег жена не потратила на то, чтобы вся эта энергия осталась внутри семьи, чтобы нравиться своему мужу, она не несет за это никакой ответственности. Может, в принципе, тратить сколько угодно. Хоть все. Муж может не расстраиваться, больших проблем не будет. Все потратил, и Бог с ним. Бывает такое, случайно, а кошелек отдал. Сказал, ну возьми сколько надо. Ну она сколько надо и взяла. И кошелек тоже по дороге продала. Обменяла на что-то другое. У женщин есть такая способность уничтожать деньги. Как-то они растворяются в ее руках, поэтому что-то нужно оставлять иногда. Не все отдавать женщине. Потому что у нее есть эта способность, и если она все потратила для того, чтобы это действительно шло в семью, чтобы это было для семьи, то тут кармы нет. В общем-то, муж может не волноваться. Это, в общем-то, очень такое нормальное, простое, доброе явление. Никакой ответственности нет. Это законное право, описанное в трактатах. Женщины имеют право тратить деньги. Хоть все для того, чтобы в семье было все уютно, красиво, в общем-то, радостно, чтобы в семье были все счастливы, чтобы действительно доставлять радость своим родным и близким. Но каждая потраченная копеечка для другой цели становится причиной страданий, и за это приходится расплачиваться и своими отношениями, и с мужем, и с другими родственниками. Начинаются конфликты, то есть это уже некоторый выход сознания из семьи. Это уже фактически в какой-то мере такой грех. То есть муж работает на то, чтобы женщина нравилась другим. И начинается некоторая конфликтная ситуация. Муж это чувствует, начинает ругаться, жена начинает себя защищать, они конфликтуют. Она говорит, я свободная женщина и так далее. И семья разрушается, так как вот эта дырка в семье появляется в лодке семейной жизни. Туда все это уходит, лодка тонет. Сейчас это даже может быть такая одна из основных причин развода, когда человек тратит деньги только на себя, но забывая о том, что у нас есть семья, что мы, в общем-то, связаны, эта связь требует от нас того, чтобы мы делали это друг для друга. И эта карма накапливается, накапливается, накапливается, и все это приводит к большим скандалам, что запросто заканчивается разводом. То есть мы начинаем думать о ком-то другом, потому что верность – это, в общем-то, не телесная верность только. То есть телесная верность – это грубая верность. Настоящая верность – это тонкая верность, это когда я не думаю ни о ком другом. Вот это вот настоящая, действительно, качественная верность. Говорится, что когда человек верен, у него есть определенный признак, признак верного человека. Сейчас мы его узнаем и поймем, верны ли мы. Когда человек верен, то он перестает замечать вокруг себя противоположный пол. Он больше не замечает противоположный пол, то есть он перестает на него действовать. Ему все равно, кто это, мужчина или женщина. У него пропадает этот интерес. То есть настоящая верность перебивает интерес к противоположному полу. Есть интересная притча о том, как один миллионер мучился болями в животе, в голове, что у него все болело. И ему ставили диагнозы и назначали лечение. Обследовала целая армия специалистов. Он принял целые горы лекарств. Какие-то уколы ему все ставили. Но боли возобновлялись, еще большей силой. И вот однажды появился мудрец, который по-доброму поговорил с этим миллионером и сделал заключение. Беда от его глаз. Что-то с его глазами не то. И стоит наладить зрение, и по-другому поведут себя и живот, и голова, и все пройдет. И он ему сказал, чтобы исправить твое зрение, нужно сконцентрироваться только на одном цвете, на зеленом. Он сказал, смотри, будь очень аккуратен, не допускай, чтобы твои глаза глядели на что-то красное или желтое. Только на зеленое ты должен смотреть. И этот миллионер собрал группу художников, закупил бочки зеленой краски, распорядился покрасить каждый предмет, на который может упасть его взгляд, в зеленый цвет. И все стали красить, красить, красить. Надо сказать, что все художники и маляры обогатились. на этой болезни. И когда через какое-то время, через пару недель, этот врач, мудрец вновь пришел к этому миллионеру, то на входе художники бросились к нему со всех сторон и облили его зеленой краской, так как на нем была какая-то там оранжевая яркая одежда. И он закричал: что вообще происходит, зачем вы меня красите зеленой краской? Ему сказали: ну как зачем, вот хозяин должен смотреть только на зеленое, иначе боли могут вернуться. Тогда этот врач, он подошел к этому больному, нашел его, сказал: что ж ты творишь-то, столько денег потратил на то, чтобы перекрасить вокруг себя все зеленый цвет, неужели ты просто не мог купить себе очки с зелеными стеклами? Какой смысл было все это красить? Вот это и есть некоторое наше положение в этом мире. Но когда мы слышим какой-то добрый совет, мы начинаем всех вокруг себя менять. Мы думаем, что совет направлен для окружающих, а не для меня. Это так называемое избирательное слушание. Когда я слышу хорошие дельные советы и думаю: такой хороший совет для моей жены, такой хороший совет для моего мужа, такой хороший совет для моих родственников. Ну, так здорово про Жадину рассказали, я знаю одного Жадина, вот он у меня, есть друг Жадина, так здорово все, так все точно, прямо в точку. Но ничего не произойдет, потому что единственный способ поменяться — это способ слушать о себе. Это способ воспринимать все на свой счет. Это настроение, когда я то, что слушаю, воспринимаю как некоторое прямое руководство к своей собственной деятельности, а не как что-то говорится о тех, кто меня окружает. Поэтому если я настрою вот это слушание, если у нас появится этот канал друг с другом, если мы сможем слушать друг друга, понимая, что речь идет обо мне, то тогда изменения будут очень быстрыми. Ну, так и женщина, она, в общем-то, не сможет скупить все наряды, украшения мира, все не скупишь. Но если она будет покупать на имеющиеся деньги вот такие искусные, недорогие вещи для удовлетворения мужа, то ее ум успокоится, и она станет целомудренной женщиной, которая будет способна воспитать действительно достойных детей и внуков. Причем задача тратить свое время и деньги не только на красоту тела, но и на красоту дома, в котором мы живем, в этом стихе, да, мы слышали об этом, что на дом тоже надо тратить какие-то усилия. Мало быть привлекательной самой, надо еще и быть привлекательной в привлекательном доме. Тогда эта привлекательность не будет раздражать. А когда женщина наряжена, а дом не убран, это только раздражает. От этого только одни проблемы. Если жена сама привлекательна, а дома нет, то муж постоянно будет думать, что слишком много денег на все это тратится. Такие проблемы. Так что дома тоже должен быть порядок. Дома тоже должна быть вот такая искусная красота. Чем чище в доме, тем больше денег может потратить жена уже на свои наряды. У нее больше права на это возникает. Все дома, все хорошо, все накормлены. Все убрано, все спокойны, все легли спать после еды. Можно пойти что-нибудь прикупить, пока все спят. То есть дом должен успокаивать чувства родных, близких, мужа. Иначе дом должен, как мы здесь прочитали, приятно выглядеть, приятно пахнуть. В нем должны раздаваться приятные звуки. Женщины знают, красивый вид достигается за счет драпировки. Поэтому мы говорили с вами: красивые шторы, а не жалюзи, как в офисе. Дом с жалюзями – это уже не дом, это уже офис. Поэтому в таком доме все будут уставать, как на работе. Приятные запахи – это результат использования хороших натуральных благовоний, цветов. Приятные звуки – это ласковые слова, а готовность исполнять просьбы друг друга – это такое некоторое умение говорить приятные слова. Вообще, вот это некоторое
1: умение творить добро, оно из трех составляющих состоит. Это добро внешнее, физическое, добро словесное и добро умственное. И мы должны быть добрыми на всех этих трех уровнях. На уровне поведения, на уровне речи, на уровне ума. Мало быть добрым только в поведении, но еще и речь должна быть доброй. В этом сейчас самая большая проблема в доброй речи. А проблема в доброй речи, потому что в уме есть некоторая недоброта, в уме есть некоторая корысть, в уме есть некоторая претензия. Поэтому от этого недовольного ума и недовольная речь появляется. Поэтому для жены, для мужа это также некоторое искусство. Научиться говорить добрые слова. Да, дорогой, да, дорогая. Очень приятные слова для дома. Причем, если говорить о внутренней красоте женщины, то ее скромность, правдивость, умение владеть своими чувствами. Вот эта внутренняя красота, она с лихвой перекроет какие-то внешние проблемы или недостатки. Истинная красота – это всегда внутренняя красота. Это некоторая основа вообще науки о красоте. Красота начинается изнутри. Все внешнее, наряды, украшения – это некоторое обрамление. Обрамление бриллианта, а бриллиантом должен быть характер. Характер – это красота. Все остальное, все это сверху, все это напускное. И нет лучших качеств характера, чем скромность, чем правдивость, чем владение своими чувствами. Это некоторые различные грани одного бриллианта. Об этом можно бесконечно говорить, это темы для больших семинаров. Но этот бриллиант, бриллиант характера всегда будет слепить, он будет слепить своей красотой. А внешние факторы, они все равно временные. То есть нам что-то вовне нравится только какое-то время, потом приходит привыкание и все, и на нас уже это не действует. Красота – это временная вещь, внешняя красота очень временная. Внутренняя красота – вот что вечно доставляет удовольствие. Внутренняя красота – вот настоящая ценность. Поэтому и мужчина будет беречь такой бриллиант, как зеницу ока. Будет понимать, что это действительно бесценная драгоценность.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Да, хорошо, давайте возьмем такой момент. Опыт, да? Например, человек может говорить в старости: у меня большой жизненный опыт. Но опыт — это чего? Он говорит: у меня было, я 20 раз женился, 30 работ сменил, у меня большой жизненный опыт. Опыт ли это? Да, это опыт, но это опыт ошибок. Опыт ошибок. Если ты такой опыт нет, то почему ты 30 работ сменил и 20 раз женился? Опыт — это умение решать проблему там, где она возникла. Вот это опыт. Возникла проблема в семье, нужно в семье решать эту проблему. Возникла проблема на работе, нужно на работе решать эту проблему. Возникла проблема в стране нужно решать эту проблему. Понимаете? Еда. Если мы просто решили, что раз у меня возникла проблема в семье, нужно уйти из семьи, это решение проблемы, это не опыт. Это сумасшествие. Или на работе возникла проблема, просто сменю работу, или в стране, уеду в Израиль, все. Понимаете? Но проблема не решается, посмотрите на этих людей. Они меняют просто, это старая пословица, на другом берегу трава зеленее. Факт я проверял. На Алтае был действительно, ну прямо зеленее трава, факт. Специально перешел через мост, посмотрел, нет, такая же точно. Это не решение проблемы. Если мы что-то меняем, проблема не решается. Понимаете, мы должны внутри системы находить. И вот это опыт. Вот если человек говорит: я один раз в своей жизни создал семью, на одной работе всю жизнь проработал, из своей страны был ей предан всю свою жизнь, там одной философии был предан всю жизнь. Понимаете? Вот это опыт. Вот это опыт. Понимаете? А у нас опыт — это количество ошибок. Как можно больше ошибок понасовершать и назвать это опытом. Это не опыт. Понимаете?
1: То есть другими словами, знание, которое позволяет...
0: Это мудрость. Давайте назовем это мудростью. Мудрость — это умение решать ситуацию там, где она возникла. Вот это факт. Это очень серьезно. И достичь этого уровня трудно. Поэтому прослойка мудрецов, заметьте, в хорошей структуре всегда развивается и поддерживается старость. Для чего поддерживается старость? Эта прослойка должна давать советы. На основе мудрости. То есть люди, которые не разводились никогда, не меняли работу, не меняли философию, они способны трезво оценивать ситуацию, они решали эти кризисы. То есть они прошли в семье 7 кризисов, на работе 7 кризисов, в учебе 7 кризисов, в своей деревне 7 кризисов пережили, 7 кризисов в стране. Мы там один дефолт еле пережили, чуть все не померли. Ну сколько у нас было там, с коммунизма там на демократию перешли, да, и один финансовый кризис пережили. Все, 2 кризиса таких, ну революцию еще давайте добавим, да, 70 лет назад, ну 3 кризиса пережили. Да, так вот, ну, если грубо говорить, я не буду сейчас в этой тонкости, можно, конечно, и страну разобрать. Но сама идея, человек все это пережил и остался в стране. Не уехал там на Брайтон-Бич куда-то там в Израиль, еще куда-то, люди уезжают в Германию, в Канаду. Я с ними встречаюсь каждый год, у меня во всех западных странах есть какие-то друзья. Я с ними постоянно встречаюсь, они мне все жалуются, как трудно жить вообще, как было хорошо в России. И как тут все жалуются, я могу про каждую страну вам рассказать. Про Италию. В этом году я встречал человека из Италии, он мне так жаловался. 15 лет нужно проработать, как потрать на какой-то работе, чтобы просто дали медицинскую страховку. И не дай бог, шаг влево, шаг вправо, но выгоняют, все, нужно заново все делать. Понимаете? Америка дает идею свободы. На монете пишет Liberty. Все рабы, страшнейшие рабы в самой жуткой системе. Дом берешь, 75 лет нужно выплачивать. 50-75 лет. Машину берешь, 20 лет нужно выплачивать. Все нужно выплачивать. Каждый американец имеет 3-4 долга, причем больше 25 лет, которые нужно выплачивать. А представьте, что сейчас у вас долги за квартиру, за машину, за все на свете. Представьте. Вот есть у кого-нибудь хотя бы маленький долг? Это нервы, факт, да? Думаешь, как их отдать? Так вот представьте, насколько больно сейчас американское общество. Поэтому там у каждого человека 2 психиатра. И он у них проводит минимум 4 часа в неделю. Больное общество абсолютно, понимаете? Они все толстеют. От чего человек толстеет, как вы думаете? Он заедает стресс. Ему нужно постоянно есть, потому что он должен деньги. И он постоянно думает, хоть бы не уволили. Потому что деньги не отдашь, дом отберут, машину отберут. Абсолютно больное общество, больные люди.